Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.

станешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо Он приникнул святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих! Твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю и небеса, дело твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем твоим».

Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа.

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.
1: Начинаем с вами изучение книги Левит. Но прежде чем мы перейдем к рассказу о Надаве и Авиуде, двух печально известных сыновьях Аарона, я бы хотел вернуться буквально на одну секунду к 4 главе, к употреблению термина «первосвященник». Вообще-то на иврите «первосвященник» переводится как «коэн гадоль», то есть «коэн» — это священник, «гадоль» — большой. Но интересно, что в 4 главе, в 3 стихе говорится: «Если первосвященник согрешит во зло народу, пусть принесет Богу за грех свой». Здесь в оригинальном тексте написано «им акоэн амашиях». Коэн амашиях. Вообще слово «машиях» дословно переводится как на греческий язык «Христос», «Христос». Естественно, по-русски «мессия», но идея «машиях», мне бы хотелось поделиться просто вот этой идеей сейчас с вами. Если вы сегодня хотите зайти в израильскую аптеку и купить какую-нибудь мазь, вы попросите мишха, то есть нечто, что вам необходимое для помазания. Машиах, или тот, кто машуах, в израильской традиции, в библейской традиции помазывали людей на пророчество, на царство и на священничество. Это был акт, специфический акт возлияния елея или специальных сортов.

очищенного оливкового масла на голову священника, как хорошо и приятно, помните, быть братьями вместе, как драгоценный елей, стекающий по бороде Аарона. И таким образом символизировалась степень очищенности, и к маслу не приставала никакая вода, ничего, то есть оно как бы отталкивало. Все это был символ какой-то отделенности. Поэтому в еврейской традиции, когда мы говорим «мессия», имея в виду «помазанник», «машуах», люди понимали, о ком идет речь. Совершенно другая ситуация сложилась позднее, когда Иисус Христос, Мессия, должен был быть представлен языческому миру. В языческом мире не существовало понятия «помазания», а слово «Христос», которое должно было обозначать «помазанный», не имело никакого смысла, в отличие от еврейских писаний, для евреев, для язычников того времени. Единственное, на что употреблялось это слово, как Христос в армии греческой, например, в том числе у Александра Македонского, щиты были деревянными, натянутыми кожей, их мазали мазью. И вот такие вот щиты назывались щитами, которые Христос, то есть щитами, которые помазаны. Но смысла Спасителя, рода человеческого, естественно, никто в это не вкладывал. Но это будет гораздо позже. Это, кстати, была одна из причин, по которой необходимо было объяснить язычникам, в чем же истинная сущность Спасителя и Мессии. Для израильтян, с одной стороны, было просто и понятно, однако мы видим, одно разумное интеллектуальное понимание не делает людьми спасенными. Можно видеть перед глазами своими того, кто был обещан, и тем не менее, это не касается твоего сердца. Так или иначе, Коэн Машиах, то есть первосвященник, первосвященником в Израиле был Аарон, брат Моисея, и первосвященником не мог быть человек, у которого не могли быть дети. Когда говорится, будешь служить ты и весь дом твой, то толкуется таким образом, дом твой – это значит твоя семья. По определению, первосвященник должен был иметь в Израиле детей. У Аарона было двое детей, по крайней мере, вот тут о них идет речь, Надав и Авиуд. В еврейской традиции их называют Надав и Авиу. Так или иначе, достаточно печальная история, и мы посвятим ей некоторое время. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, вроде бы как до этого места, все нормально, и вложили в него курение, и тут страшное, принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. Катастрофа, естественно, в семье. Катастрофа, поскольку они должны были быть преемниками Аарона в служении Господу Богу. Что же случилось? Можно сколько угодно спорить, и доказать будет очень трудно, что же на самом деле такое чуждый огонь. Существуют различные комментарии по этому поводу. Но, может быть, самые правдоподобные сводятся к тому, что двое молодых людей не желали ничего дурного. Они желали сделать для Господа Бога нечто лучшее, чем Он от них просил. Они взяли огонь из жертвенника, который они приносили вне храма, ошибочно полагая, что жертвенники можно ставить где угодно. Это тот самый случай, если мы правы со своими комментариями, когда наше усердие не приветствуется. В ту или в другую сторону Господь Бог ограничивает нас разумно в нашем служении и требует от нас конкретного выполнения того, что Ему нравится, а не то, что мы считаем нужным для Господа Бога. Так или иначе, огонь выходит и пожирает их, и обратите внимание, здесь вступает в силу законы о чистоте. Позвал Моисей, Мисаила, Элцефана, сынов Узила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. Аарон уже, и Элизар, и Фамару, сынами, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не разрывайте,
символ траура в Израиле, чтобы вам не умереть и навести гнева. Но братья ваши и весь дом Израиля могут плакать. Священнику запрещено появляться на кладбище в силу его чистоты и статуса святости, который он должен соблюдать перед Господом Богом. Труп считается нечистым в Израиле и среди еврейского народа, поэтому священник не может даже появляться на кладбище и даже приходить на могилы своих родных и близких. Вы можете сказать, что это жестоко. Я думаю, что это правильно. Иногда у нас, я знаю, что это очень непростая тема, но иногда у нас поклонение памяти превращается в поклонение месту. И должен быть кто-то из тех, которые служат Богу, в данном случае первосвященник, который представляет весь народ, который должен быть отделен от этого. Я говорил, напомню, в Израиле человека умершего хоронят в тот же день, в крайнем случае на второй, потому что считается, что труп нечист. Но существует еще одна версия, по которой, возможно, у нас нет, естественно, доказательств, умерли Надав и Авиуд. Здесь же сразу же, после рассказа об их смерти, следует достаточно странное продолжение. То есть само по себе оно, конечно же, не вызывает ни у кого вопросов. Оно должно быть, естественно, в Библии. Но почему здесь? И именно в этом месте. В 9 стихе 10 главе говорится, сразу же после смерти сыновей Аароновых, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященное и нечистое от чистого, и научать сынов Израиля всех уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Многие комментаторы склоняются к тому, что именно помещение в этом месте указания, достаточно странного в этом месте, согласитесь, по структуре вроде не должно там быть, а упоминание о крепких напитках, по всей видимости, должно было нам намекнуть на то, что сыновья Аарона, может быть, были не совсем трезвы, когда они шли приносить перед Господом огонь. Так это или нет, нам очень трудно сказать что-то положительное по этому поводу, мы не знаем. Факт тот, что мы должны в точности выполнять повеление и Слово Божье. И коль скоро мы с вами уже коснулись разговоров о Надаве, о Авиуде и о, как о сыновьях Аароновых, мне хотелось бы проскочить пару глав, мы вернемся потом к разговору о чистой и нечистой еде, но сейчас мы перенесемся с вами в

я почти не оговорился, они обитали в Гиене, Гиене огненной. Именно так назывался район за стенами Иерусалима, в который израильтяне сбрасывали весь, иерусалимцы сбрасывали весь мусор и постоянно его сжигали. И когда они его сжигали, естественно, над этим мусором возносились клубы дыма и огня, и витал рой мух. Отсюда, кстати, название Вельзевул, Бааль-Зевель, или господин мусора, или по другим версиям Бааль-Звув, господин мух. Вот именно в этом районе обитали прокаженные, или те, которые болели этим кожным заболеванием, и называлось оно на еврейском языке Вади Гиеном, или долина Гиены, Гиены огненные. И вот эти прокаженные, бывали иногда чудеса, эти прокаженные возвращались по чудесному, именно по чудесному. Кстати, болезнь проказа считалась в Израиле духовным заболеванием. Правда ли, не правда ли, но именно так воспринималась, в отличие от всех других заболеваний, болезнь проказа. Случались чудеса, и человек выздоравливал. И тогда он приходил к священнику, и священник выйдет вон из стана, мы читаем в 14 главе, в 3 стихе, и увидит, что прокаженный исцелился, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, и живую птицу, и червленую нить, и соп, и так далее, и заколет овна. Это все интересно и поучительно, и каждый может прочитать ритуалы. Но обратите внимание, что происходит в 14 главе 28 стихе. Писание говорит: «Возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности». Вам это ничего напоминает? Мне да. Если мы с вами вернемся на какой-то момент к 8 главе, то мы видим: «И привел другого овна», 22 стих, «овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона, на большой палец правой руки его, и на большой палец левой ноги». То есть буквально точное описание введения нечистого человека в общество сынов Израилевых прокаженного и рукоположение священника. С моей точки зрения, это говорит о том замечательном факте, что у Господа Бога абсолютно отсутствует лицеприятие. Он относится к самому последнему и презираемому человеку не хуже, чем он относится к первосвященнику. С его точки зрения, самый из нас святой так же нечист, как и самый прокаженный из нас. Мы сравниваем себя друг с другом, потому что для нас это единственная возможность соотнести себя как-то с Господом Богом и по меткому выражению апостола Павла, требующего, чтобы люди подражали ему в той степени, в какой он подражает Иисусу. Видимо, в этом и есть смысл, когда мы указываем друг на друга, как на героя веры, за которыми следует идти. Но это не дает нам никакого права превозноситься один над другим, потому что с точки зрения ритуалов, которым показывает Господь Бог, на самом деле никакого серьезного отличия не существует. Для Господа Бога все, которые люди, они же все грешники. Этот ритуал тому полное подтверждение. Может быть, еще несколько слов я хочу сказать почти что в этой связи, коль скоро мы изучаем книгу Левит, о повествованиях, которые в 17 и 18 главах книги Левит. Но для начала давайте прочитаем с вами, или перенесемся в новозаветные времена, и прочитаем с вами небольшой кусочек из 15 главы Деяний апостолов. Мы знаем события, которые там происходят. Вопрос: имеет ли право, обратите внимание, язычники веровать в Иисуса? Сегодня такой вопрос кажется не то что странным, он кажется смешным. Но на самом деле это был очень серьезный вопрос во времена Иерусалимской церкви, давайте назовем ее так, или во времена Иерусалимской мессианской синагоги, как предпочитают другие. Так или иначе, Павел приходит и говорит, что язычники спасаются, и все говорят: хорошо, спасаются, мы хотим видеть какие-нибудь доказательства.

0: предательство. Тогда Шимон, Симон или Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ свое имя. И они говорят, хорошо, для нас очень трудно блюсти наши заповеди, давайте не будем возлагать это на язычников. Тем не менее, я хочу подчеркнуть это, они произносят слова, которые были сказаны по воле Бога и которые никто никогда не отменял. Тем не менее, они приводят здесь некий упрощенный свод законов Ноя, распространенный во все времена в земле Израиля, который позволял язычникам присоединяться к народу Божию. И вот какие ограничения на это присоединение вводят святые апостолы в Иерусалиме. «Посему, — говорит Симон, — я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Мы читаем 19 стих 15 главы. «А написать им, запоминайте вместе со мной, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, первое, от блуда, второе, удавленины и крови, давайте скажем третье и четвертое, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Откуда, собственно говоря, Шимон решил, что это должно быть условием? И что вообще это условие значит? Значит ли, что это условие внешнее, пожелание, или на самом деле это то, что давным-давно было в Библии? Я хочу вам напомнить, что Новый Завет был заключен не между Иисусом и Церковью. Новый Завет был заключен между Иисусом и, как говорит Писание, домом Иуды, домом Израиля, говорит пророк. «Будет дни, и заключу с домом Иуды, с домом Израиля Новый Завет», к которому позднее присоединилась другая группа людей, которые во времена апостолов называли язычниками. Но каковы были условия этого присоединения? Давайте почитаем вместе 17 главу отдельные стихи. 8 стих 17 главы. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева, и внимательно, и из пришельцев, могли слово гер, то есть тот, который приходит к вам, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершать ее Господа, то истребится человек тот из народа своего». А теперь самое внимание. «Если кто из дома Израилева и пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо моего на душу его, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Не напоминает вам ничего? Мне да. 15 главу Деяний апостолов, когда говорится, что кровь есть нельзя для тех, кто желает присоединиться к вашему народу. Писание идет еще дальше и говорит: «Потому что душа, тело, крови я назначил и вам для жертвенника, чтобы очищать души, посему я и сказал сынам Израилевым, не должно есть крови». Дальше больше. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между ними, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вычечь крови и ей покрыть ею землю». То есть идоложертвенного нельзя приносить. Кровь нельзя пить. Птица или зверь, которых ловят и выпадают силки, они умирают путем удушения. То есть ни в коем случае нельзя было есть удавленины. Шимон прекрасно знает стихи из Писания, он автоматически переносит это в Новый Завет и говорит: «Окей, мы присоединим их, нет проблем, повери ей, повери их». Но поскольку они не могут и не должны выполнять всего заповеданными нам, они должны выполнять то, что было условием, фактическим, действенным их присоединение к нашему народу во времена Ветхого Завета. Писание продолжает, здесь в 18 главе есть целый огромный перечень: «Объяви сынам Израилем и скажи им, мои постановления исполняйте, законы, наготы отца твоего не открывай, сестры, жены, не бери жены, жены из твоих детей не отдавай на служение Молоху, идолопоклонство, и не ложись с мужчиной, не скверняй себя. А вы, 26 стих, соблюдайте постановления мои, законы, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами». То есть у нас есть полный абсолютно список того, что появляется в 15 главе Деяний апостолов, как условие присоединения к народу Израиля. Я знаю, что есть различные мнения по этому поводу. Я не сомневаюсь, что это мнение может быть воспринято по-разному. Тем не менее, я хочу, чтобы вы рассмотрели это как одну из возможных версий того, что происходит в 17 и 18 главах. Если мы вернемся буквально чуть-чуть назад в книге Левит из 17 и 18 главе, то мы видим, что есть описание жертвы, которая произносится, которая приводится в праздник очищения, в Йом-Кипур. Когда Моисей говорит Арону, брату своему, чтобы он не во всякое время входил за завесу, дабы ему не умереть, мы говорили с вами, речь идет о святой святых, один раз в году, и он должен принести в жертву одного козла и второго козла отпустить. Интересно. Тот, кто читал литературу, советскую литературу, и знаком с творчеством Булгакова и его знаменитым романом «Мастер и Маргарита», знает, что там есть один персонаж, которого называют Азазелло. Интересно, что на иврите тот козел, которого называют козлом отпущения, или в 8 стихе, и бросит Арон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения, он на иврите называется Азазель. Аз, или Оз, это козел. Азаль, это тот, которого отпускать. Это один из возможных вариантов перевода. В христианской церкви тысячелетия, наверное, шла борьба с ересью, и не могли решить между собой, кому же на самом деле приносится жертва отпущения, Богу или дьяволу. То есть, кому отдается этот Азазель? Или он отдается Господу Богу, или как дьяволу? Евреи решают этот вопрос несколько иначе. Азазель не является жертвой. Вообще. Жертвой является первый козел, на которого Аарон воскладывает свои руки, а второй, он несет грехи, и он просто отпускается. Он просто отпускается. Интересно, существует рассказ в Талмуде, который говорит, что когда... Между прочим, этот козел, точно так же, как и рыжая телица, о которой мы будем говорить несколько позднее, не считается в еврейской литературе жертвоприношениями. Они просто символизируют греховность израильского народа и не более того. Интересно, что рассказывает Талмуд по этому поводу. Когда приносилась в храме жертва, и первый козел приносился, естественно, в жертву, а второй отпускался, то на рога второго козла повязывался кусок красной материи. И когда козла выводили из храма, то один из священников раздирал пополам кусок красной материи, который был привязан к рогам этого козла, и один кусок оставался на рогах у козла, а другой прибивался на ворота храма. Козел продолжал свое шествие через пустыню, и в конечном итоге падал в пропасть. И если Господь Бог принимал жертву, говорится в рассказе Талмуда, которая была принесена в первом козле, то кусочек красной материи, который был на воротах, превращался в белый. Это должно было, естественно, напоминать знаменитое высказывание пророка о том, что даже если твои грехи будут алые, как кровь, то я убелю их. Что интересно. Тот же Талмуд рассказывает, что приблизительно за 40 лет до разрушения храма вдруг алый материал или красный материал, или красная материя на воротах храма переставала белеть или перестала белеть. К ужасу всех тех, которые наблюдали, и они привыкли, что это происходит постоянно каждый год. Было это или не было, мы не можем полагаться, конечно, на рассказ, который есть в Талмуде, но тем не менее, такое упоминание весьма характерно. И вот почему. За 40 лет до разрушения храма в нем или возле него была принесена конечная жертва и абсолютная жертва Иисуса за наши грехи. И, грубо говоря, потребность в ежегодном возобновлении этой жертвы отпала. Как положение оно осталось, естественно, в народе Израиля. Мы знаем, что жертвы приносились и после разрушения храма, в том числе и апостолами, мы это знаем. Но, тем не менее, вот эта вот последняя, искупительная, огромная жертва была принесена Иисусом, и так как она была принята, то более позднее искупление за какие-то конкретные отдельные грехи в виде материи, как символ этого на рогах и на дверях храма, потребность отпала. Мы продолжим с вами изучение книги Левит в следующей передаче. И мы поговорим тогда о одном из самых важных и насущных, существующих сегодня в системе иудаизма, концепций или систем, системы кашрута, или системы чистой и нечистой еды. А пока, до свидания, и да благословит вас Господь Бог.
1: В Германии 3 часа.
2: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит 7-я часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
3: Пытался я выпытать у матери, в чем дело, но она ни в какую. Только попросила меня сторониться вас. Почему? Не знаю. Но чувствую, что должен узнать. Может быть, вы расскажете, в чем дело? Мария Николаевна тяжело вздохнула. Что ей делать? Рассказать все Николаю? А что это даст? Сестру прощать она не собиралась. Попытаться выкрутиться. А если ему мать расскажет? Что тогда? Кто знает, как она все представит? Что будет думать о ней Николай? Николай, вы немного подождите моего ответа. Я пойду поставлю чай. А потом за чаем мы все обсудим. Она возилась на кухне и мучительно искала выход из ситуации. Потом они сидели и пили чай. Николай не торопил ее с ответом, но показывал, что ждет. «Вот у вас, Коля, сложные отношения с женой. Поставьте себя на ее место. Вам легко было бы?» «Нет, что вы! Я все понимаю, и всю вину беру на себя. Я жену ни в чем не виню. Вы на ее месте смогли бы простить?» «Не знаю. Думаю, что я смог бы, хотя, кто знает? Может быть, и нет. У женщин своя логика, не похожая на мужскую. Вообще-то женщины легче прощают, но иногда бывают такие ситуации, в которых даже они не могут простить, как, например, у вашей жены. Такая ситуация была и в моей жизни. Мария Николаевна отхлебнула чая, немного помолчала. Была я когда-то очень счастлива, молодая, красивая, замужем за любимым человеком. Но потом мое счастье рухнуло. В то время было очень трудно с жильем, и вместе со мной и мужем жила сестра. Так вот, однажды моя сестра

Далее Мария Николаевна рассказала все, как было, не драматизируя, но и не приукрашивая. Николай слушал, не отрывая глаз от Марии Николаевны. Его лицо становилось то бледным, то покрывалось красными пятнами. Когда Мария Николаевна закончила свой рассказ, он некоторое время молчал. Потом заговорил тихим, внезапно охрипшим голосом. «Теперь мне многое понятно. Иногда по пьянке отец обзывал мать нехорошими словами и говорил, что она разрушила чье-то счастье. Что это было за счастье, я тогда не знал. Теперь мне все понятно. Хотя прошло много лет, родители не могут забыть то, что случилось, и страдают от этого. Хоть и прошло много лет, но не могут забыть о былом. Отец, видимо, все еще стыдится, а мать боится мести. С детства помню, как она даже днем всегда плотно запирала двери и не разрешала нам далеко уходить от дома. Как все это страшно! Несчастные они люди. Постоянно скандалят и пьют. Глядя на них, и я тоже начал пить. Сколько после своего покаяния я им говорил о Боге, но они не хотят слушать. Мать как-то сказала, что не пойдет к Богу, потому что ей все равно не будет прощения. Николай умолк. Молчала и Мария Николаевна. Каждый думал об одном и том же, только по-разному оценивая случившееся. «Мария Николаевна, так вы моя тетя?» Мария Николаевна смущенно улыбнулась, а потом засмеялась. Николай встал, подошел к ней и крепко обнял. «Вот это да! Тетку нашел! Да еще и верующую!» Он вдруг громко засмеялся. «Наконец, первое радостное событие после освобождения произошло! Как Господь это чудно устроил! Слава Ему за это!» Мария Николаевна смущенно улыбнулась, но потом вдруг тоже засмеялась. «Ой, Коля, если бы ты знал, сколько сюрпризов у меня было за последнее время! Не описать! Расскажу как-нибудь. А теперь давай отпразднуем нашу встречу!» Мария Николаевна открыла холодильник и начала ставить на стол все, что ей попадалось под руки. Потом помчалась к телефону и быстро с кем-то переговорила. Через четверть часа с ними за столом уже сидели Валерий, Виктория и маленький Виталик. «Племянник у меня нашелся! Родная кровинка!» Мария Николаевна улыбалась, как именинница. «А знаете, я сразу, как увидела его на собрании под Новый год, так и почувствовала к нему какое-то особое отношение. Сердце мое подсказывало, что это родной человек. Ты знаешь, тетя Маша, все говорят, что я похож на отца. Может быть, мое лицо показалось тебе знакомым?» Они сами не заметили, как перешли на «ты». Мария Николаевна присмотрелась к племяннику. Лицо ее мгновенно стало серьезным. «Есть немного, есть, но это не важно. Главное, моему одиночеству на старости лет окончательно пришел конец!» Неожиданно она серьезно посмотрела на Николая. «Слушай, племянник, а ты обещаешь регулярно навещать свою старую тетку и не забывать о ней?» «Обещаю, тетя.
при свидетелях торжественно объявляет

0: стал появляться у Марии Николаевны. Она каждый раз радовалась его приходу. Они много говорили, и перед ней мало-помалу стала вырисовываться картина жизни сестры. С мужем она жила плохо. Постоянные пьянки, ссоры. Из-за этого у Николая и его сестры не сложилась семейная жизнь. Николай, в конце концов, попал в тюрьму за хулиганство, а его сестра развелась и жила с сыном-подростком одна. Она тоже сильно пила. Не раз дело доходило до того, что ее сын убегал из дома и неделями жил у отца. Сам Николай, только уверовав в Бога, понял, что такое настоящая жизнь. Николай в очередной раз сидел с Марией Николаевной на ее кухне, пил чай с вареньем и обсуждал свои проблемы. «Не знаю, как объяснить это своим. Сестра уже несколько раз ходила со мной на собрание, а родители ни в какую. А теперь, когда узнали, что ты постоянно ходишь к нам в молитвенный дом, их туда трактором не затащишь. Коля, неужели они боятся меня? Мы уже сколько лет не виделись». «Боятся они тебя, тетя Маша. Боятся. Прямо не говорят, но я это чувствую. Да я же ничего плохого не сделала и не собираюсь делать. А откуда они это знают? У страха, как говорится, глаза велики. По своей мерке они людей меряют. И тебя тоже. На что сами способны, в том и других подозревают». Николай немного помолчал, а потом заговорчески улыбнулся и предложил: «А ты знаешь, тетя, что сделай? Нагрянь к ним в гости без предупреждения». «А что же мне им сказать, Коля? Ну все скажи, что ты их простила, потому что Христос тебя простил, что ты не держишь больше зла на них. Ну, короче, все, чтобы они, наконец, успокоились и перестали бояться». Мария Николаевна недоуменно уставилась на племянника. Он говорил о ее прощении как о чем-то само собой разумеющемся. Он считал этот вопрос давно решенным. Он был уверен, что она его родителям все простила. Но почему он так думал? Ведь она ни разу об этом не говорила. Николай как будто подслушал ее мысли и спросил: «А может быть, я не прав? Может быть, ты не простила мать?» «Да нет, Коля, правильно ты говоришь. Только тяжело мне так поступить. Порой трудно нам бывает прощать. Особенно, если всю жизнь тебе поломали. Если обида до сих пор камнем лежит на душе. Ты, Коля, пойми меня правильно. Я ничего им не собираюсь делать. Только вот очень обидно, что они со мной так поступили». «Понимаю, понимаю». Николай печально кивнул головой. Он понял, что обида воздвигла перед Марией Николаевной невидимую стену, которую ей предстояло с его помощью преодолеть. Немного помолчав, он с легкой хитрецой в глазах спросил: «Тетя Маша, а как ты думаешь, если мать сейчас покается, Господь простит все ее грехи?»
1: «Ну, я думаю, что простит».
0: Мария Николаевна вначале не поняла, куда клонит Николай. «И то, как она поступила с тобой, он ей тоже простит?» Тут только до Марии Николаевны

Дошла логика Николая, и она смущенно замолчала. «Вот видишь, — продолжил Николай, — Господь прощает, а мы нет. Бог мне, например, всю мою вину простил, а жена не прощает. Разве правильно она поступает? Бог простил — это значит, что моего греха больше нет». В пучине морской утопил он его. Но прошлое все равно стоит между мной и женой, как каменная стена. Почему так получилось? Сколько ночей я ломал голову над этой проблемой. И знаешь, к какому выводу пришел? Мы должны прощать друг друга. Мировое зло этим уменьшается. Даже тогда прощать, когда нас не просят об этом. Я вот в мыслях перебираю всех, кто когда-то в жизни относился ко мне плохо, и прощаю им. Прощаю до тех пор, пока не почувствую, что в моем сердце нет ни капельки обиды на них. Не сразу это получается. Но прошу Господа, чтобы Он мне помог в этом. И ты знаешь... Я сам от этого изменяюсь. Если бы ты знала, каким я был раньше!» Николай усмехнулся. «Страх, да и только! Вся округа меня боялась. А теперь хожу к своим старым дружкам и прошу прощения. Многие считают, что я в зоне умом тронулся. Только думаю так те, кто Библию никогда не читал. Вот побивают Стефана камнями, а он просит Господа, чтобы он не вменил его палачам этот грех. Ты понимаешь, что получается? Стефан просит своего небесного Отца уменьшить мировой грех на один этот грех. Вот я тоже стараюсь прощать всем. Вношу свой вклад в это уменьшение. Хотя кто я? Кто мы? Если бы не было прощения Христа, то мы бы не умели прощать. Да и от нашего прощения никакого толку не было бы. Эх, если бы все люди умели прощать, насколько добрее был бы мир, исчезла бы месть, пропал страх. Люди научились бы доверять друг другу. Жена простила бы меня. А сейчас я живу как бездомный. То у тебя поужинаю, то у родителей, если они трезвые. Мария Николаевна всегда сочувствовала племяннику, жалела его. Но как она могла ему помочь? Она молилась Богу, чтобы жена поверила племяннику и простила его. Теперь, слушая рассуждения Николая, она вдруг поняла, что не услышит Бог ее молитвы, ибо она просит Господа о том, к чему не готова сама. Она сама не готова прощать. И в то же время недоумевает, почему этого не хочет сделать жена Николая. «Коля, давай договоримся так. Мы вместе будем просить Бога, чтобы Он помог мне простить твоих родителей. Господь не зря послал тебя мне. Правильно ты все говоришь, что должны мы прощать друг друга. Красиво ты сказал про мировое зло. За то, чтобы одержать победу над ним, умер наш Спаситель. Ведь он же умер, чтобы уничтожить грех. Я правильно тебя поняла?» «Правильно, тетя Маша. Он умер и за то, чтобы уничтожить нашу неспособность к прощению. Он хочет, чтобы мы учились у него прощать.
А он прощал даже тех, кто не просил его об этом. Вот как он любил людей. И я так страдаю от нежелания жены простить меня, что справлюсь с любыми трудностями и обязательно научусь прощать. Хорошая цель, Коля, хорошая. Убедил ты меня. Мария Николаевна встала, подлила Николаю горячего чая. Они поговорили еще о разных мелочах. Потом Николай начал собираться домой. Перед его уходом они еще раз склонили колени и горячо попросили Господа помочь прощать. Они молились за себя и за жену Николая.

0: Через два дня Николай опять навестил Марию Николаевну. «Тетя Маша, надо действовать!» Он явно был чем-то взволнован. «Что такое, Николай? Что с тобой? Ты зайди, успокойся и расскажи». Николай вошел и, не снимая пальто, сел. «Родители ерунду задумали. Да сестре по пьянке проболтались. Уезжать собираются. Представляешь, в такое время переезжать в другой город. Это же сумасшествие! Это самоубийство!» Николай был вне себя от досады. «Вот до чего страх может довести человека. Оба они хоть и на пенсии, но работать продолжают. Да все пропивают. Так что денег у них за душой нет ни гроша. Переезд для них полнейшее разорение. По миру ведь пойдут». «Николай, ты подожди. Может быть, все не так уж и страшно?» Мария Николаевна попыталась успокоить племянника. «Может быть, это они просто так, по пьянке выдумали?» «Да нет! Сестра еще раз заговорила с ними о переезде, когда они были трезвыми. Так они уже начали вещи потихоньку продавать». «Коля, ты ужинал?» Мария Николаевна решила сменить тему разговора. «Да нет, какой тут ужин?» Николай на минуту замолчал. «Тогда мне тоже надо будет искать квартиру. Сейчас я ведь у них живу. Вот положение, а? Но дело вовсе не во мне. Понимаешь, сейчас я им хоть иногда говорю о Боге. А если уедут? Кто это будет делать? Пропадут они! Пропадут! Сопьются!» Волнение Николая передалось Марии Николаевне. Когда она переживала, то всегда ходила из комнаты на кухню и обратно. Так и сейчас. Вдруг она резко остановилась. «Коля, видимо, эта чаша не минует меня. Придется ехать. Как я этого не хочу, как не боюсь, но придется. Господи, помоги! Коля, давай помолимся». Они склонили колени и со слезами на глазах просили у Иисуса помощи в предстоящем деле. Просили подготовить сердца родителей Николая. Просили для себя мужества и смирения. Просили Господнего присутствия. Когда они встали с молитвы, Мария Николаевна позвонила Виктории и кратко рассказала ей о предстоящем испытании. «Идите, Мария Николаевна, идите! Да благословит вас Господь и сохранит вас! Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас! Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир! Идите с Богом! Я буду молиться за вас!» Напутствовала их Виктория. На улице было холодно. К счастью, Марии Николаевне и Николаю не пришлось долго стоять на остановке. Да и автобус попался теплый, так что через полчаса они подходили к дому родителей Николая. Мария Николаевна заметно волновалась. «Как себя вести? С чего начать разговор? Как встретит ее сестра? А бывший муж? Коля, а что, если они меня не пустят?» «Пустят, пустят!» – успокоил ее Николай. «Надо же, наконец, положить конец этой истории, а то еще умрут от страха!» «Ничего, тетя Маша, ты не бойся. Я начну разговор, а там уж как получится. Господь поможет!» Лифт поднял их на 7-й этаж. Николай нажал кнопку звонка. Через минуту дверь открылась. И он сказал: «Узнаешь, мама, это Мария Николаевна, твоя сестра». Валентина застыла, как вкопанная. Видно было, что она никак не ожидала этой встречи. Тут в дверях показался Василий. «Ты зачем ее привел?» – выдавила из себя Валентина. Голос ее звучал неуверенно и хрипло. «Зачем нам ее видеть?» «А для того, чтобы вы, наконец, помирились. Надоели ваши страхи и пьянство. Все, хватит!» Николай секунду помолчал. Потом заметно спокойнее продолжил. «Но вы хоть впустите нас? Удобнее все же говорить в квартире?» Валентина неохотно освободила дверь. Мария Николаевна прошла в прихожую, и в нос ей ударил тяжелый запах перегара. Валентина не пригласила ее раздеться и сесть. «Зачем ты пришла?» – спросила она. «Что тебе от нас надо?» «Ничего не надо». Мария Николаевна пыталась говорить спокойно, но это ей удавалось только отчасти. «Пришла посмотреть, как вы живете. Сколько лет не виделись. Я и не знала, что вы приехали в Саратов. Родственники же мы друг другу все-таки». «Врешь! Не для этого ты пришла. Поди, отомстить хочешь. Оставь нас, и без тебя тошно». «Не хочу я мстить. Пришла сказать, что простила вам все. Хоть и трудно было, но простила». «Не верю! Не бывает такого! Не для этого ты пришла! Такое не прощается!» Голос Валентины сорвался на крик. «Оставь нас в покое, ты слышишь? Оставь нас! Уйди, не приходи больше!» Молчавший до этого Василий подошел к жене и положил свою руку на ее плечо. «Валя, Валя, ты не шуми. Давай в спокойной обстановке все обсудим. Зачем так кричать? Может быть, не со злом, Маша?» Валентина зло посмотрела на мужа. Потом, ни слова не говоря, ушла на кухню. Василий виновато улыбнулся. «Вы нас извините, пожалуйста. Нервы взвинчены у нее. Со здоровьем не все в порядке». Он повернулся к сыну. «Коля, ну чего ты стоишь? Помоги гости раздеться!» Мария Николаевна сняла пальто, скинула сапоги. Прошли в комнату. Квартира была в страшном состоянии. Обои местами оборваны. Цвет линолеума на полу нельзя было определить из-за грязи. Мебель была старая, облезлая. Везде валялись неприбранные вещи. Мария Николаевна присмотрелась к Василию. Он выглядел старше своих лет. Лицо бледное, под глазами мешки. Да, годы взяли свое. На улице встретила, не узнала бы. Перед ней сидел совершенно чужой человек, с которым она когда-то встретилась на жизненном пути. Мария Николаевна даже немного испугалась своего внутреннего равнодушия к бывшему мужу. Остыли чувства. Она разлюбила. Наверное, так лучше. Она не ощущала и озлобленности. Абсолютное равнодушие. Василий на правах хозяина должен был начать разговор, но почему-то молчал. Молчала и Мария Николаевна. С кухни доносился шум воды и грохот посуды. «Это я уговорил тетю Машу приехать к вам», — нарушил молчание Николай, сидевший в углу комнаты на стуле. «А кто тебя просил об этом? Кто?» Раздался голос матери из кухни. «Поймите меня правильно, не можете вы дальше так жить в постоянном страхе и пьянках». «О чем это ты? Никого мы не боимся. Мы люди свободные, можем делать все, что захотим». «Свободные люди, говоришь, а пьянство? Оно же поработило вас. Вы и дня не можете прожить без водки. Вся квартира перегаром провоняла. Заходишь, как в пивнушку. Кончать надо с этим. Хватит. Я же нашел выход из положения. Обратился к Богу. И смотрите, как Он меня изменил. Противно теперь вспоминать прошлое. Тетя Маша тоже уверовала. И ей Бог помогает. Вас простить помог». Валентина неожиданно появилась в проеме двери. «Не верю я в это! Не верю! Не бывает такого! У нее отбили мужа, а ты говоришь, что она простила! Да я бы всю жизнь только и думала о мести, а ты говоришь, что простила! Не верю! Не бывает так!» Крикнув это, она опять ушла на кухню. Мария Николаевна встала и подошла к кухонной двери. «Валя, я многие годы так же думала. Ночами мечтала о том, как отомстить тебе. Было такое. Тяжелую обиду ты мне нанесла. Годами носила я ненависть к тебе. Потом я уверовала в Бога, и Он полностью изменил меня, помог простить». «Да ну тебя! Николай мне все уши прожужжал про этого Бога, и ты туда же. Ну где Он? Ваш Бог, где? Почему Он не поможет мне бросить пить? Почему допустил эту разруху в стране? Я на пенсии, но приходится день и ночь вкалывать, чтобы выжить. Пусть ваш Бог покажет, на что Он способен». «А почему ты его обвиняешь в том, в чем сама виновата? Разве он наливает тебе в стакан? Разве он виноват, что мы 70 лет жили без Бога? Сами мы в этом виноваты, Валя. А если ты интересуешься, где Бог, то я могу тебе ответить. Вот где Он живет». Мария Николаевна указала себе на грудь. «Вот где. Надо впустить его в свою жизнь. Надо покаяться перед ним». «Николай то же самое говорит. Только не верю я этому. Почему Бог должен меня простить? Он что, обязан?» «Не обязан он, а делает это из-за любви к тебе. Иисус Христос умер за наши грехи, и теперь Бог прощает нам все. Надо только покаяться перед Ним». «Не верю я этому, не верю! Разговор окончен, иди, откуда пришла!» Валентина демонстративно загремела посудой, показывая, что больше не намерена продолжать разговор. Мария Николаевна вернулась в комнату, села, повернулась к Василию и спокойно сказала: «Ну, хоть ты что-нибудь скажи. Ведь я и к тебе пришла, чтобы сообщить, что тебя тоже простила. Простила, потому что Господь мне все простил». Василий виновато улыбнулся. «Да что старое вспоминать? Что было, то было. Да и не во мне дело. Вот Валентина все боится тебя. А за что меня бояться? Я что, похожа на людоеда? Конечно, очень обидно мне было, и, честно говоря, годами желала вам зла. Все время перед глазами эта картина стояла и наглый взгляд Валентины. На, дескать, полюбуйся, с кем твой муж тешится, когда тебя нет. Господь мне все простил и помог простить вам. Я ведь тоже не безгрешно жила эти годы. Господь простил меня и помог прощать другим. Не имею я никакой злобы на вас. Бог свидетель. В дверях опять появилась Валентина. В руках у нее была начатая бутылка водки. Приложившись к ней, она протянула бутылку Марии Николаевне. «Если у тебя нет злобы на нас, то давай, выпей с нами». «Мама, не надо!» – вмешался Николай. «Я же тебе сколько раз объяснял, что мы, верующие, не пьем. Не предлагай тете Маше такое. Я прошу тебя». «Эх вы, святоши! Пришли мириться, а выпить не хотите». «Мама, но ведь можно и по-другому отметить это событие. Например, вместе помолиться Богу». Николай подошел к матери. «Мама, ну почему ты не хочешь поверить нам? Бог любит и тебя. Он изменил меня, помог тете Маше простить вас. Своими силами такого не сделать. Какие доказательства тебе еще нужны? Я знаю, надоела вам эта жизнь. Это сатана заставляет вас пить и бояться. Сколько лет вы боялись мести тети Маши? А оказывается, зря. Она вам и раньше ничего бы не сделала, а теперь и тем более. Вы убегаете, а за вами никто не гонится. Остановитесь же, опомнитесь!» Валентина прошла через комнату, села на диван рядом с мужем, водку поставила около себя на пол. «Хорошо, вот вы говорите, простила. Допустим, правда это». Голос ее звучал спокойнее. «Ну, а дальше что? Я должна вернуть ей мужа? Заплатить за все обиды?» «Нет, зачем? Это невозможно и не нужно. Живите. Я ведь без всяких требований к вам пришла. Не хочу я ничего от вас. Сколько лет прожили вместе? Живите и дальше. Мне ничего не надо». «Эх, Мария, задала ты нам задачку. Трудно тебе поверить. Мы у нее прощения не просили, она взяла и просто так нас простила. Чудно все это как-то». Мария Николаевна опять начала рассказывать ей о своей вере в Бога. Рассказала, как она впервые столкнулась с верующими, как наблюдала за ними, и как их слова и их жизнь ее переубедили. Какую радость она испытывает при общении с другими верующими, какое благословение ощущает при молитве. Не забыла упомянуть и о своей дружбе с маленьким Виталиком. Валентина и Василий слушали молча, не перебивая. «Вот я вам все рассказала, стою как перед Богом. Нет у меня никаких задних мыслей, никакого подвоха. Я прошу вас, поверьте мне. Простите, что я вам это давно не сказала. Прощаю я вам все и люблю вас. Мария Николаевна подошла к сестре и протянула ей свою руку. Та, немного помедлив, встала и бросилась к ней на шею. Тело Валентины содрогалось от рыданий.
1: «Машенька, милая, как я все эти годы мучилась и страдала вся! Замучила меня совесть! Прости меня, подлую! Прости! Ведь никого у меня больше нет на свете! Одна ты у меня, сестра! Сколько раз я в мыслях просила у тебя прощения, а вот наяву смелости не хватало! Гордость проклятая не пускала!»
0: Валентина плакала, а Мария Николаевна гладила сестру и не могла даже вытереть свои слезы, которые обильно текли по щекам. Это были слезы радости и благодарности Богу. Когда Валентина немного успокоилась, к ним подошел Василий.
2: «Маша, спасибо тебе, что ты пришла к нам».
0: Голос его звучал тихо, но в то же время радостно.
2: «Сами мы не осмелились бы. Прости и меня тоже. Пожалуйста. Хоть и много лет прошло, но ты прости меня».
0: Мария Николаевна хотела было подать ему руку, но он сам обнял ее за плечи одной рукой, а другой прижал к себе жену.
2: «Давайте начнем все сначала. Будем жить дружно, как одна семья. Может быть, и наша жизнь тоже наладится».
0: Мария Николаевна и Валентина дружно закивали. Тут все услышали громкий голос Николая.
3: «Ну вот и слава Богу!»
0: До этого он молча наблюдал за происходящим, но больше не мог сдержать свою радость.
3: «Я так счастлив! Это действительно начало новой жизни!
2: Слушай, мама, давай не будем останавливаться на полпути и заодно покончим с пьянкой. Зачем вам сейчас пить?»
0: Валентина, не говоря ни слова, взяла стоявшую на полу бутылку водки и пошла на кухню. Оттуда раздалось бульканье. Содержимое бутылки было вылито в раковину.
3: «Разве это не замечательно?» – радостно продолжал Николай. «Какой подарок Бог нам сделал!»
0: Мария Николаевна присела на стул. Она была поражена и взволнована тем, что только что произошло. У нее даже немного закружилась голова.
2: «Вот, оказывается, как легко развязать сложный узел! Достаточно просто простить и примириться!»
0: Из кухни вернулась Валентина и тоже присела. Все чувствовали важность момента, но никто не знал, как дальше себя вести и с чего начать разговор. Они впервые переживали такое. Цепь ненависти вдруг оборвалась. Через Марию Николаевну и Николая Бог привнес в их жизнь новые нормы поведения, новые формы общения. Все было таким новым и таким радостным. Это непривычное чувство немного страшило. Но в то же время все осознавали торжественность момента, понимали, что их жизнь, наконец, изменилась к лучшему. Первой нарушила тишину Валентина.
3: «Да что же это я расселась? Такое событие надо отметить! Сейчас что-нибудь приготовлю!»
0: И она умчалась на кухню. Николай отправился за ней. К Марии Николаевне подсел Василий.
2: «Так ты как? Все эти годы одна жила? Замуж не вышла?» «А за кого выходить-то? Мало вашего брата после войны осталось. Да и боялась я опять ошибиться. Боялась новых разочарований». Она немного помолчала, вздохнула. «Ничего, выжила, как видишь. Ты не укоряй себя, ладно? Что было, то было. Простила я вам все. Живите счастливо и не вспоминайте старое».
0: «Спасибо. Только жизнь-то уже, считай, к концу клонится. Седьмой десяток разменяли. Самое главное позади.
2: Самое главное впереди!» — перебила его Мария Николаевна. «Ведь нас ждет вечность, понимаешь? Самое главное будет после смерти».
0: «Ну, этого никто точно не знает. Сын так же, как ты, говорит. Но точно ведь это никто не знает. Разве кто-нибудь оттуда вернулся?»
2: «Библия об этом говорит». «Ты не повторяй то, что тебе всю жизнь безбожники толдычили, а сам все прочитай, что в ней написано. У вас Библия есть?»
0: «Есть, конечно. Николай принес».
2: Василий встал и принялся искать Библию, но не нашел и позвал сына. «Николай, где эта книга, которую ты нам принес?»
4: «Какая книга?» – спросил из кухни Николай.
2: «Ну, это, как ее?»
4: «Библия», – выдавил, наконец, из себя Василий.
2: «Тут тетя Маша хочет почитать».
3: Было видно, что он заметно волновался, когда просил у сына книгу, которую долгое время презирал и отвергал. Николай подошел к книжному шкафу и, порывшись, подал Марии Николаевне Библию. При этом он заговорчески ей подмигнул. Она взяла книгу и задумалась, поглаживая обложку. А затем сказала:
0: «Ты меня, Вася, извини, что я тебя вроде как учить собираюсь. Ты человек самостоятельный, сам должен знать, что делать. Я свой выбор сделала и не жалею об этом. Знаешь, какое место из Библии меня больше всего тронуло? Я тебе его сейчас прочитаю».
3: Мария Николаевна открыла Нагорную проповедь и хотела было начать читать, но Василий перебил ее.
0: «Мария, давай подождем, Валя сейчас на стол накроет, тогда ты нам всем и почитаешь. Пусть она тоже послушает».
3: Мария Николаевна согласилась, положила открытую Библию на стол и пошла на кухню.
0: «Валя, может быть, тебе помочь?»
2: «Да нет, не надо. Я сейчас быстро, по-простому. Что в холодильнике есть, то и на стол поставлю. Хотя такое событие надо бы отметить по-другому».
3: Она посмотрела на сестру и застенчиво улыбнулась. «Ты посиди пока и расскажи о себе. Как ты? Что ты? Где работала? Как живешь? Ведь я о тебе ничего не знаю».
0: «А я тут сама справлюсь. Дело-то не хитрое».
3: Мария Николаевна присела и задумалась, не зная, с чего начать. Надо ли вспоминать с самого начала и бередить старые раны? Нет. Пусть они заживают. Она начала рассказывать о своей работе, как она за победу в соцсоревновании вне очереди получила квартиру, как ее обустраивала, как один раз в жизни ездила в санаторий. В дверях появился Василий.
0: «Можно я постою, послушаю?»
3: На лице его была все та же улыбка. Только теперь она выглядела еще более беспомощной.
2: «Да, потрепала тебя жизнь», — мелькнула в голове у Марии Николаевны. «А может быть, это не жизнь, а совесть?» Потом они сели в тесной кухне за накрытый стол. Мария Николаевна не знала, как сказать о необходимости помолиться перед едой. Еще не хватало опыта новой жизни. Выручил ее Николай. «Слушайте, давайте сейчас помолимся. Мама, папа, вы всегда смеялись надо мной, когда я молился вслух перед едой. А давайте сейчас сделаем это без насмешек. Серьезно. Ведь Бог сегодня среди нас. Это Он совершил чудо. Давайте я помолюсь». Все встали, и Николай совершил горячую молитву. Он благодарил Бога за только что пережитое примирение, за Его Святого Духа, который сотворил это. Николай попросил Господа благословить его родителей, помочь им познать Его любовь. Потом он поблагодарил за пищу и сказал «Аминь». Когда все сели, Мария Николаевна заметила слезинку, скатившуюся по щеке Василия. «Близко он, наверное, от Царствия Божия», — мелькнуло у нее в голове. «Надо будет молиться за него». Ели медленно, и разговор не утихал ни на минуту. Мария Николаевна, рассказывая о своей жизни, дошла до момента знакомства с Виталиком. «Я вас с ним обязательно познакомлю. Такой забавный малыш! Как увижу его, так сразу на душе радостно становится. Бабушка меня называет». Мария Николаевна улыбнулась и на мгновение замолчала. «Вот считай, что через него я и узнала Бога. Если бы он не подошел ко мне и не подал мне свою руку, я, наверное, по сей день жила бы сама по себе, без него, без веры в Бога, без верующих, да и без вас. Вот какая цепная реакция получилась. Можно сказать, что он мне жизнь спас». И подробно рассказала о перенесенной болезни. С удовольствием Мария Николаевна поведала бы и биографии всех своих новых друзей. Но время перевалило далеко за полночь, да и усталость давала о себе знать. Она начала было собираться домой, но все стали уговаривать ее остаться на ночь. Мария Николаевна согласилась, и когда все встали из-за стола, Василий спросил у нее: «Маша, а что ты хотела прочитать из Библии?» Николай замер от удивления. Его отец просит почитать Библию. «Чудеса не кончаются», — подумал он и быстро пошел в комнату за оставшейся лежать на столе открытой Библией. Мария Николаевна начала читать Нагорную проповедь. Это было одно из ее любимых мест Библии. Читала она медленно, с выражением, стараясь интонацией показать красоту текста. Все слушали молча. Николай иногда кивал головой и внимательно смотрел на родителей, стараясь подчеркнуть этим особенно важные, по его мнению, места. Когда Мария Николаевна окончила чтение, у нее появилось желание помолиться. Она еще не привыкла молиться на людях, поэтому часто запиналась и краснела. Но душа ее была переполнена, и она должна была все высказать Богу.

0: Марии Николаевне постелили в комнате Николая. Когда она уже легла, раздался тихий стук в дверь. На пороге стоял племянник. «Тетя Маша, ты меня извини, но мне надо с тобой поговорить». Он присел на стоявший рядом с кроватью стул. «Великое событие произошло сегодня. Мои родители впервые за всю мою сознательную жизнь отметили какое-то событие без водки и даже встали с нами на молитву. Слава Богу!»
1: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Оставайтесь с Господом!
2: В Германии 4 часа.

по худенькой Танечкиной ладошке суетливо бегала ярко-оранжевая божья коровка. Девочка с интересом следила за каждым движением очаровательной букашки. Вот, наконец-то, она остановилась и расправила пятнистые крылышки. Танечка затаила дыхание, когда увидела пару малюсеньких коричневых крылышек, которые неожиданно затрепетали и подняли насекомое высоко вверх. «Улетела!» – разочарованно прошептала девочка тоненькими, почти бесцветными губками. «Люда, ну куда она полетела?» Старшая сестра обняла пятилетнюю девочку и ласково объяснила. «К своим деткам полетела. Они ее дома заждались». «А разве у нее, у такой маленькой, могут быть детки? Я думала, что она еще сама детка». «Нет, она взрослая», — с видом знатока сказала Люда. «А детки у нее совсем малюсенькие. Они живут в лесу или в нашем парке. Я, если поймаю, то обязательно тебе принесу». «Спасибо, но лучше не надо. А как потом малыши дорогу домой к маме найдут? Не лови их, ладно?» «Ладно, ладно, не буду», – пообещала сестра. «Люда, пойдем с тобой на качельки. Покатай меня немножечко, пожалуйста», – попросила вдруг девочка. «Танечка, тебе нельзя, доктор не велел. Давай лучше я тебе сказку расскажу, хочешь?» Танечка сказку не хотела, но согласилась. Она никогда не была капризной, даже после того, как заболела. Люда рассказывала сестренке сказку про трех медвежат. А малышка, видимо, никак не могла забыть маленькую божью коровку, которая нечаянно приземлилась на ее ладошку во время прогулки по парку. Танечка то и дело перебивала сестру своими вопросами о жизни насекомых. «А что кушают божьи коровки, Люда? А их тоже Бог создал, да? Поэтому они божьи? А почему коровки? Ведь у них нет уже рогов, и мычать они не умеют». Сестра, забыв про сказку, терпеливо отвечала девочке на вопросы. Так они гуляли по парку около часа. Танечка слушала внимательно, но вдруг в ее глазах появилась глубокая недетская тревога. «Пойдем домой, Люда, у меня все болит, я очень устала». Две крупные слезы скатились по худеньким щечкам девочки. Люда бережно усадила сестренку в коляску и покатила к дому. «Потерпи, Танечка, мама сейчас даст тебе лекарство, и все будет хорошо». «Я не хочу пить лекарство, Люда, оно такое горькое, оно мне так не нравится». «Ничего, Танечка, ты скоро поправишься и не будешь его пить, никогда». Люде и самой хотелось бы верить в свои слова. Выздоровление сестренки было ее мечтой, самой горячей на свете мечтой. Об этом она молилась неустанно, изо дня в день уже многие месяцы. «А бабушка Вера сказала, что я умираю», – с грустью продолжала малышка. «Я сама слышала. Она так по телефону кому-то сказала, и потом еще плакала. Бабушка Вера думала, что я сплю, а я все слышала». Люда тревожно посмотрела на Танечку. «Наверное, тебе это приснилось, Танюша. Так иногда бывает. Ты думаешь, что ты не спишь, а это сон. Вот мне сегодня приснилось, как папа принес в дом щенка, и мы с тобой с ним играли. Нам было так весело, щенок был забавный, пушистый и очень смешной.
Мы с тобой уложили его спать возле двери на коврике. А когда я утром проснулась, сразу побежала в коридор посмотреть на нашего песика. Но его там не было. И я поняла, что это был только сон. Видишь, как бывает? Так что тебе тоже приснилось, как бабушка Вера говорила тебе такое». Малышка, немножко подумав, кивнула. «А может, и правда приснилось?» Люда довольно улыбнулась, а сама подумала, что надо непременно сказать бабушке Вере, маминой тете, чтобы та была в следующий раз поосторожнее. Старушка часто приходит к ним, чтобы побыть с Танечкой, когда маме надо отлучиться из дома. Мама уже ждала дочек на улице, во дворе их двухэтажки. «Ну что вы так долго, девочки?»

Беда заглянула в эту семью несколько месяцев назад, когда у маленькой Танечки обнаружили рак костей. Началось страшное время борьбы, бесконечные поездки по врачам, больничные палаты, уколы, лекарства, слезы и боль. Семья молилась, как никогда прежде. Папа старался быть сильным, он утешал, как мог, утешал маму и детей. Чудесные библейские обетования были заучены от частого повторения наизусть. За маленькую Танечку молились друзья, знакомые и незнакомые люди из разных церквей. Всем хотелось видеть малышку вновь счастливой и исцеленной. Даже врач, часто посещающий их дом, где-то в глубине сердца мечтал однажды увидеть девочку совершенно здоровой. Маленькая Танечка не раз удивляла его, повидавшего на своем веку многое, терпением и любовью к Богу. «Я, если умру, сразу пойду на небо, к Иисусу», — доверчиво рассказывала малышка доктору. «Мой ангел-хранитель меня туда проводит. Там мне будет очень хорошо, я это знаю». Там уже мне никогда не будет так больно. Врач не спорил. В глубине сердца он даже немножечко завидовал такой детской вере. Как хотелось бы ему самому, уже седому человеку, так же без страха смотреть в глаза смерти. Теперь он по вечерам перед сном всегда читал Библию, подаренную ему Танечкиной семьей. Ведь именно там таилась тайна ее чудесной веры. Часто в дом христиан заходили соседи. Им тоже хотелось утешить добрым словом и ободрить эту семью. Особенно часто приходила тетя Нина, красивая высокая женщина с добрыми синими глазами. Она нежно гладила Танечку по головке и спрашивала, как дела? Девочка очень любила соседку. Она с удовольствием забиралась к ней на руки и рассказывала о чудесном небе, где в прекрасном городе Господь Иисус приготовил дом для всей ее семьи. «Откуда ты все это знаешь?» — улыбалась нежно тетя Нина. «Папа мне много про небо рассказывает. И в Библии тоже об этом написано. А разве вы не читали?» И тетя Нина тоже стала читать Библию. Вот что происходило в небольшой, но дружной семье христиан. После прогулки Танечка выпила лекарство, и ей стало немного лучше, хотя полностью боль не прошла. Девочка уже не помнила, что значит жить совсем без боли, поэтому очень радовалась, когда хоть немножечко становилось легче. В доме была бабушка Вера. Она приехала к ним с ночевкой, ведь рано утром Танечкина мама должна непременно ехать за новым лекарством для дочки. Танюшке очень нравилось, когда бабушка Вера приезжала на ночь. Старушка всегда устраивалась спать рядом с ее кроваткой на раздвижном кресле. Когда Танечке не спалось от приступов боли, бабушка Вера рассказывала ей разные смешные истории своего детства, и девочке становилось легче. Жаль только, что старушка совсем не умела молиться, поэтому Танечка перед сном молилась и за себя, и за нее. После таких молитв глаза бабушки Веры были всегда мокрыми от слез, а губы улыбались. Девочка плохо понимала, что это значит, и поэтому на всякий случай обнимала старушку тоненькими слабенькими ручками.

0: Сегодня они снова так помолились и улеглись спать. Бабушка Вера на свое раздвижное кресло, а Танечка на свою кроватку у окна. «Бабушка Вера, я хочу тебе что-то рассказать про свой сон. Люда сказала, что это был сон».
1: «Какой сон?» – не поняла старушка.
0: «Мне снилось, что ты говорила кому-то по телефону, что я умираю, и плакала. Мне сначала показалось, что так было на самом деле. Но Люда сказала, что это мне просто снилось». Старушка с ужасом вспомнила свой недавний телефонный разговор с родственником, живущим в другом городе. Он звонил узнать о здоровье девочки. Бабушка Вера была уверена, что Танечка крепко спит и, конечно же, ничего не слышит. «Ах, какая ужасная оплошность!»
1: «Да, Танюша, какой ты нехороший сон. Забудь его, деточка!» – ласково уговаривала старушка.
0: «Хорошо, только мне тебя очень жалко стало. Ты так плакала. Тебе надо скорее научиться молиться самой, а то мои молитвы тебе не помогают».
1: «Ну хорошо, я буду учиться», – пообещала бабушка Вера.
0: «Тогда сейчас попробуй», – настаивала девочка.
1: «Прямо сейчас?»
0: «Да, сейчас. Мама всегда говорит, что без молитвы засыпать нельзя.
1: Ведь утром-то мы можем не проснуться.
0: А где ты тогда будешь проводить вечность? Я за тебя так волнуюсь. Я хочу, чтобы ты тоже была с Иисусом на небе. Давай вместе молиться. Сначала я, а потом ты. Так тебе будет намного легче». И, не дожидаясь согласия, Танечка сползла со своей постельки на пол и встала на коленочки. Было видно, что это причиняет ей боль, но она так терпеливо ждала, пока старушка последует ее примеру. Бабушке Вере стало вдруг так тоскливо и даже как-то стыдно перед этой малышкой. Она опустилась на колени рядом с ней и с благоговением стала слушать простую детскую молитву. «Господи, научи бабушку Веру молиться! Я хочу, чтобы она тоже была с тобой на небе, потому что я ее очень люблю! Аминь!» Настала старушкина очередь. Она, едва дыша, трепетно произнесла: «Господи!» И вдруг в ее сердце случилось что-то непонятное и необъяснимое. Вся ее душа ощутила присутствие Бога. Уже сквозь слезы она шептала: «Господи, прости меня, грешницу!» Бабушка Вера плакала, а Танечка нежно гладила ее седые волосы и пыталась успокоить. «Не плачь, он тебя простил, он всегда прощает». Малышка мало знала о покаянии, но что-то подсказывало ее маленькому сердечку, что бабушка Вера все же научилась молиться. Каждый день в доме христиан говорили о Боге, о чудесном небе, о вечности со Христом. И эти разговоры становились все длиннее с каждым днем, ведь они были нужны всем. И маленькой, угасающей от болезни девочке, и ее родным, которых ожидала долгая с нею разлука. Однажды утром Танечка не проснулась. Вернее, она проснулась, но уже не на земле. У ее могилки
1: звучали искренние молитвы седовласого доктора, его супруги, соседки тети Нины и, конечно же, бабушки Веры. Все они были ее колосками на ниве Иисуса Христа. Горячо молилась вся Танечкина семья, и Господь нежно нес им свое утешение, согревал сердца трепетной надеждой навстречу. Прошли годы. Мама с дочкой прогуливались по скверу. «Мама, кто это?» Маленькая пухленькая девочка держала на ладошке пятнистую очаровательную букашку, божью коровку. Мама Люда нежно обняла свою дочурку Аллочку и, показав на голубое небо, попросила девочку отпустить бедолашку к своим деткам. Насекомое, получив свободу, быстро поднималось вверх, а девочка и мама еще долго стояли, глядя на пушистые облака. Мама Люда вспоминала свою маленькую сестренку Танечку, так любившую небо, и благодарила Бога за свою дочь. Как ей хотелось, чтобы Вера ее младшей сестренки жила и в сердце дочери. Об этом были ее молитвы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

0: В Германии 4 часа 27 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на вторую беседу по книге пророка Иеремии. Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы закончили наше чтение словами, с которыми Бог обратился к этому человеку, призывая его на пророческое служение. Бог сказал: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе доставить». Честно говоря, Бог ждет того же самого и от меня. И мне бывает очень приятно готовить некоторые свои выступления. Я никогда не преследую собственных целей. Я просто несу людям Слово Божье, как оно есть. Это моя обязанность, и я честно говорю вам, я не несу ответственности перед вами. Я несу ответственность перед Богом. Я буду отчитываться перед Ним. И мне жаль, если то, что я говорю, вам не нравится. Конечно, мне хотелось бы, чтобы вам нравились мои слова. Когда я был пастором, некоторые говорили мне: «Как же вас любит паства!» Но были и те, кому мои проповеди не нравились. Ведь, как известно, в каждой церкви есть группа несогласных с пастором людей, которые не всегда откровенны, пытаются хитростью ввести пастора в заблуждение и создают много проблем. Однако, в любом случае, если вы несете Слово Божье, то вы несете ответственность перед Богом, и вы избраны для служения Ему. Такова суть слов, которые записаны в 5 стихе 1 главы книги пророка Иеремии. Бог говорит ему: «Пророком для народов поставил тебя». То есть он дает Иеремии определенные права. Бог ободряет его, чтобы ему легче было переживать трудные времена. Что же отвечает на это Иеремия? Послушайте 6 стих. «А я сказал: О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вероятно, в то время Иеремии было около 20 лет. Он был совсем молодым, неопытным человеком. Он думает, что не способен выполнить такое сложное задание. Он не готов. Вы обращали внимание, что чаще всего Бог избирает для служения людей, которые считают себя неспособными. Если вы считаете себя способным, Бог вряд ли станет действовать через вас. Однажды ко мне подошел молодой проповедник, просто зеленый от зависти к своему коллеге, и сказал мне: «Я лучше проповедую, чем он, я лучше пастор, чем он, я лучше говорю. Так почему же Бог действует через него, а не через меня? Почему мне не удается мое служение?» Я ответил ему: «Ты думаешь, что все можешь. Я знаю твоего коллегу. Он считает, что ни на что не способен. И Бог всегда действует именно через таких людей. Бог выбирает слабых». Вот и Иеремия считал себя слабым, неспособным, неумелым. И что отвечает ему Бог? Послушайте 7 стих. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Все, что повелю тебе, скажешь. Когда вы рассказываете людям Слово Божье, это очень приятно. Просто чудесно, уверяю вас. И мне очень нравится Иеремия. Я хотел бы иметь возможность утешить его, ибо он меня не раз утешал. Читаем далее. Послушайте 8 стих. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, — сказал Господь». Не бойся их. Учить Библии по радио довольно приятно, потому что слушатели не могут наброситься на меня, когда я говорю то, что им не нравится. Однажды из Окленда, штат Калифорния, мне написал письмо один человек, который сейчас, кстати, стал чудесным христианином. Он был приверженцем какого-то культа и верил, что для спасения необходимо выполнение определенных ритуалов. Как-то по дороге на работу он услышал по радио нашу передачу.
И он написал мне: «Вы меня ужасно разозлили. Вы все время повторяли, какой я грешник. Если бы вы были рядом, я бы вам нос разбил». Парень урослый, я думаю, что приятного было бы мало. Вот почему так удобно выступать по радио. Я верен Слову Божьему и говорю вещи, которые некоторым людям не нравятся. Интересно, что этот человек продолжал слушать меня каждое утро и вскоре обратился к Иисусу Христу с таким признанием: «Господи, я действительно грешник, спаси меня». И он принял Христа как своего Спасителя. Вот почему так приятно нести людям Слово Божье. Вот почему Бог велит нам идти вперед, нести Его Слово смело и убежденно. Ведь Он знает, что наши усилия не пропадут впустую. Мы работаем для исполнения Божьего замысла. Нужно, чтобы на наших кафедрах стояли люди, которые уверенно провозглашали бы Слово Божье. Вот все, чего Бог ждет от нас. Это так просто. И в то же время так сложно. Бог сказал Иеремии: «Не бойся, я с тобой». Он сказал: «Я на твоей стороне». Примерно ту же мысль выражал Мартин Лютер, когда говорил: «Если вы с Богом, то вы всегда в большинстве». Действительно, это всегда так. Конечно, иногда мы, христиане, можем почувствовать себя меньшинством, но на самом деле мы в большинстве, потому что мы с Богом. Послушайте, что Бог говорит Иеремии дальше, стих 9. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Я вложил слова мои в уста твои. Это очень важно. Слова Писания исходят от Бога, причем не просто находящиеся в нем идеи или мысли, а именно слова. Например, Бог не вдохновлял дьявола на ложь, и когда Писание приводит лживые слова сатаны, то это, конечно же, не слова Бога. А вот слова Писания о том, что дьявол лжец и отец лжи, богодухновенны. В наше время многие не понимают этого. Вот почему я не могу порекомендовать вам некоторые так называемые переводы Библии. Может быть, это неплохое толкование библейского текста, но как переводы Слова Божьего они плохи, потому что слова Писания исходят от Бога. Позвольте мне объяснить вам, как важен точный перевод. Одна девушка очень хотела стать певицей и, наконец, получила возможность дать сольный концерт. После выступления друзья ждали ее за кулисами. «Что сказал мой учитель?» — спросила она с нетерпением. Один очень дипломатичный друг ответил: «Он сказал, что ты пела, как ангел небесный». «Он именно так и сказал? Дословно?» — настаивала она. «Ну, не совсем так, но он имел в виду именно это. Но я хотела бы знать, что он сказал дословно». «Ну, ладно», — ответил друг. «На самом деле он сказал, что таких воплей на земле еще не слыхали». Как видите, очень важно понимать, что все Писание исходит от Бога, и не следует прибегать к дипломатичным ответам, которые могут искажать Божью истину до ее противоположности. Не забывайте, что Бог сказал Иеремии: «Я вложил слова мои в уста твои». Обратите внимание на 10 стих, где написано: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремия пророчествовал во время правления царей Иосии, Иоакима, Иоахаза, Иехонии и Сидекии. У каждого из этих царей была своя политика. Всем им хотелось улучшить жизнь Иерусалима. Их беспокоили проблемы экологии, трущоб, у них были программы борьбы с нищетой, но никто из них не обращал внимания на Иеремию. Его просто игнорировали. Сейчас прошло почти 3000 лет. Вы можете назвать хоть какой-нибудь
из удавшихся и запомнившихся людям государственных проектов этих царей. Вы знаете, что хорошего совершил царь Сидекия? А царь Иоаким или Иехония? Вы ничего не знаете. Но тогда всем казалось, что эти цари поступают правильно. Они были популярны в определенных слоях народа. На Иеремию же никто не обращал внимания. Но о ком мы читаем сегодня? Об Иеремии. Потому что книга Иеремии — это Слово Божье, друзья мои. Оно сохранилось до наших дней и сохранится вечно. Итак, Бог сказал Иеремии, что поручает ему нести свое слово народу Иудеи. А бедный паренек Иеремия хотел отказаться от этого поручения. Бог показывает Иеремии две потрясающие картины, связанные с его пророческим призванием. Послушайте стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Миндальное дерево называли часовым, потому что оно первым расцветает весной, пробуждаясь от зимнего сна. Иеремия должен был попытаться пробудить свой народ, но люди не хотели пробуждаться, спящим не нравится, когда их будят. Общепризнано, что звон будильника — один из самых неприятных звуков для человека. У нас в колледже будильник звонил так, что я каждое утро вскакивал, ударяясь о стенку. И пророку Иеремии предстояло стать таким будильником для народа Иудеи. В 12 и 13 стихах Бог объясняет первый образ и показывает Иеремии еще одну картину. «Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера. Да, ты прав, говорит Господь, у меня есть для тебя слово, которое разбудит их, оно потрясет их. Что же такое кипящий котел? Во времена Иеремии Египет и Ассирия больше не угрожали Южному царству Иудеи, но на севере возникал другой кипящий котел. Это был Вавилон, которому предстояло погубить Иудею. А Божий пророк Иеремия должен был постоянно напоминать народу, что случится с ним вследствие возвышения этой могущественной империи и отступления иудеев от Бога. Послушайте стихи 14 и 15. «И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских». За 100 лет до того Бог избавил Иерусалим, и теперь все лжепророки кричали, что Он сделает это снова. К тому моменту все великие Божьи пророки прошлого — Осия, Иаиль, Амос, Михей и Наум, современники Исаии, уже умерли. Но, как полагают, Сафония и Аввакум были еще живы. Иезекииль и Авдий тоже были современниками Иеремии, но они будут пророчествовать, когда иудеи уже станут пленниками Вавилона. Даниил тоже будет пророчествовать позже, а на тот момент Иеремия был одинок. Он один провозглашал грядущий Божий суд над народом. И какой будет реакция людей на его слова? Послушайте стих 19. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, — говорит Господь, — чтобы избавлять тебя». Иными словами, Господь говорит: «Иди вперед, Иеремия, люди будут сопротивляться, не станут слушать тебя, но ты все-таки говори».
Иеремия чувствует себя неспособным, недостойным, он старается оправдаться этим. Но Бог уверяет его: «Я вложу в твои уста свои слова, и ты будешь говорить». Я считаю, что человеку не стоит выходить на кафедру, если он не уверен, что проповедует Слово Божье. Если у него есть сомнения, если он считает, что должен провозглашать свои собственные идеи и проповедовать социальное, либеральное Евангелие, ему надо уйти с кафедры. Сколько бы он ни учился разной гомилетике, герменевтике или богословию, если он не уверен, что провозглашает Слово Божье, ему надо держаться подальше от кафедры. Это очень важно. Такие люди разительно отличаются от пророка Иеремии, который получил подтверждение того, что он возвещает слова Господа. Итак, из первой главы книги Иеремии мы узнали, как произошло его призвание и какое поручение было ему дано. Бог призвал Иеремию, когда тот был еще совсем молод. Возможно, ему было около 20. Мы знаем также, что царю Иосии в момент призвания Иеремии было 21 или 22 года. То есть царь и пророк были еще оба очень молоды. Иеремия ясно заявляет, что чувствует себя неспособным и недостойным такого призвания. Ему казалось, что пророка из него не получится, и он оправдывался этим. Но Бог ответил, что вложит свои слова в уста Иеремии, в результате чего пророк будет провозглашать весть Божью, а не свою собственную. Теперь я немного расскажу вам, что ждет нас дальше в книге пророка Иеремии. В главах со второй по шестую описываются первые 5 лет служения Иеремии. Так как он начал пророчествовать на 13-й год правления Иосии, то послания, о которых говорится в этом разделе, были даны ему в течение 5 лет, предшествовавших обнаружению в храме книги закона. В главах с 7 по 9 речь идет об очищении храма и обнаружении книги закона. Мы знаем, что произошло это на 18-й год правления Иосии. А в главах с 10 по 12 говорится о периоде реформ и пробуждения после обнаружения книги закона. Мы увидим, что это пробуждение было поверхностным, потому что люди недостаточно уделяли внимание Слову Божьему. Друзья мои, мы должны помнить, что настоящее пробуждение может произойти только тогда, когда люди особенно внимательны к Слову Божьему. Для того, чтобы лучше ориентироваться в этом историческом периоде, нам нужно параллельно с пророческими книгами обращать внимание и на исторические. А потому сейчас мы обратимся к началу 34 главы 2 книги Паралипоменон, чтобы понять, какое место в истории занимали пророчества Иеремии. Итак, послушайте стихи 1 и 2. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Иосия был выдающимся царем, который правил во времена заката царства Иудеи. Читаю дальше 3 стих. «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров». Первые 5 лет служения Иеремии приходятся на этот период. Прочту вам стихи с 4 по 8. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы,
и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею, и Иерусалим, и в городах Манасии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли Дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. Во время очищения и восстановления Дома Господня первосвященник Хилкия нашел книгу закона, которая была дана Моисею. Вероятно, в те времена существовало только две копии этой книги. Одна была у царя, а другая у первосвященника. В период, предшествующий воцарению Иосии, страна опять погрузилась в язычество и идолопоклонство. Это произошло за время правления его нечестивого деда, Манасии, и такого же нечестивого отца Амона. Они не обращали внимания на Бога и на Божье Слово. В их царствовании даже сохранившаяся копия закона Божьего оказалась под грудой мусора, которым наполнился заброшенный храм. Дорогие друзья, какое удивительное предостережение находим мы в этих событиях, отделенных от нас многими столетиями. Слово Божье было завалено мусором в храме. Не так ли бывает подчас в нашей жизни? И я искренне благодарен пророку Иеремии за то, что он еще раз напоминает нам о недопустимости столь легкомысленного обращения со словами Бога. А наша передача на этом заканчивается. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире

0: был нежным и очень любил детей. Да и они бежали к нему, как к родному отцу. Он был мужественным и смелым. Он не боялся говорить правду в глаза. И, несмотря на мягкость, он всегда был очень открытым и прямолинейным. Он очень любил рассказывать о своем отце. Говорил, что его отец просто замечательный, и из его рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца. Он был непредсказуемым, умел удивлять. Его сюрпризы были настолько неожиданными, что я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось. Он никогда не торопился, не суетился, не обижал меня своим невниманием. Он всегда выслушивал меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он одним словом разгонял прочь все мои сомнения. Он был со мной, когда мне было больно. Он брал меня за руку, и от этого мне становилось легче. Я знала, он любил меня. Я чувствовала это всем своим сознанием и сердцем. Он доказывал это каждую минуту. И все-таки, как любой влюбленный, мне было интересно, на что он готов ради меня. И он показал мне. Ради меня он умер. Умер ради того, чтобы я могла жить. Он доказал мне, что его любовь ко мне не просто слова. С тех пор я не перестаю думать о нем. Он занимает все мое сознание, все мои чувства и разум. Каждую минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, что бы сделал он на моем месте. Это настоящая любовь. Я вижу это, потому что с каждым днем она не угасает, а разгорается все сильнее. И это не воспоминание о прошлом. Ведь лучшее у нас еще впереди. Я знаю, что он непрестанно ждет встречи со мной. Там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, что пройдет совсем немного времени, и он заберет меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо всем том, что сейчас мне непонятно, и о чем мне так хочется спросить у него. Хотя мне кажется, что когда я увижу его лицо, сама все пойму. Да, и самое главное, мне совершенно не терпится увидеть его отца. Он обещал меня с ним познакомить.
1: Духовная статья «Любовь Бога» из книги «Величие Бога» Эйден Уильям Тозер. «Отец наш Небесный, мы, дети Твои, часто бываем обеспокоены нашими мыслями, слыша, как внутренний наш голос произносит одновременное подтверждение веры и упреки совести. Мы уверены, что в нас нет ничего, что могло бы привлечь любовь такого святого, как Ты. И все-таки Ты объявил о Своей неизменной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто в нас не может привлечь Твою любовь, и вместе с тем ничто во Вселенной не может помешать Тебе любить нас. Твоя любовь не имеет причины, и мы не заслужили ее. Ты сам причина той любви, которой любишь нас. Помоги поверить в силу и вечность этой любви, которая нашла нас. Любовь отбросит в сторону страх, и в наших обеспокоенных сердцах установится мир. И мы будем верить в Тебя такого, каким Ты явил Себя. Аминь. Апостол Иоанн написал по вдохновению Святого Духа: «Бог есть любовь». И некоторые воспринимали и воспринимают эти слова как определение сущности Бога. Это большая ошибка. Иоанн с помощью этих слов просто констатировал факт, но не предлагал никакого определения. Отождествление любви и Бога – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению различных сомнительных религиозных философских систем и целого потока пустой поэзии, полностью несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это Бог, нам бы пришлось допустить, что Бог – это любовь. Если в буквальном смысле понимать, что Бог есть любовь, тогда это означает,

что любовь есть Бог, и мы обязаны молиться любви как единственному существующему Богу. Если любовь равна Богу, а Бог равен любви, то Бог и любовь идентичны. Рассуждая так, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного, и это свойство мы выдвигаем в качестве заменителя Бога. Такой Бог не Бог Израиля, не Бог и не Отец нашего Господа Иисуса Христа, не Бог пророков и апостолов, не Бог святых, реформаторов и мучеников, и даже не Бог богословов и авторов церковных песнопений. Ради наших душ мы должны научиться правильно понимать Священное Писание, бежать от рабского преклонения перед словами и вместо этого строго руководствоваться смыслом. Слова должны выражать мысли, а не порождать их. Мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина. Мы подразумеваем, что эти слова будут восприниматься так же, как если бы мы говорили о человеке. Он – сама доброта. Сказав это, мы не утверждаем, что доброта и человек идентичны, и никто эти слова так не воспринимает. «Бог есть любовь» означает, что любовь – это один из важнейших атрибутов Бога. Любовь – это истина, которую можно сказать о Боге, но она не является Богом. Это одно из проявлений неделимой сущности Бога, точно так же, как и слова «святость», «справедливость», «верность» и «истина», потому что Бог неизменен. Он всегда в своих действиях соответствует самому себе, и поскольку Он – единое существо, Он никогда не упраздняет одно из своих свойств для того, чтобы использовать другое. Изучая другие атрибуты Бога, мы многое можем узнать о Его любви. Например, мы знаем, что поскольку Бог существует сам по себе, у Его любви не было начала. Так как Он вечен, Его любовь не может иметь конца. Он бесконечен, значит, Его любовь не имеет пределов. Поскольку Он свят, Его любовь является квинтэссенцией всей безупречной чистоты. Его любовь бесконечно велика. Это бездонное, безбрежное море, перед которым мы преклоняем колени в радостном молчании и перед которым отступает в смущении и в замешательстве самое возвышенное красноречие. И все-таки, если мы знаем Бога и хотим рассказать другим об этом, мы должны говорить о Его любви. Многие христиане пытались сделать это, но никому не удавалось этого сделать в идеале. Мои попытки правдиво описать эту тему, вызывающую благоговение и удивление, не более чем попытка ребенка схватить звезду. И все-таки, протягивая руку к звезде, ребенок может привлечь к ней внимание окружающих и даже показать им, в какую сторону надо смотреть, чтобы ее увидеть. Когда я устремляю свое сердце к высоко сияющей любви Бога, кто-нибудь, раньше о ней не знавший, может быть, тоже посмотрит вверх, и у него появится надежда. Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, что такое любовь, но мы можем знать, как она проявляется, и этого достаточно. Прежде всего, мы видим, что она проявляется в виде доброго расположения. Любовь желает добра всем и не желает вреда или зла никому. Это ясно из слов апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4:18. Страх – это болезненное чувство, которое возникает при мысли о том, что нам могут причинить вред или заставить страдать. Этот страх сохраняется, пока мы находимся под властью кого-то, кто не желает нам благополучия. В тот самый момент, когда мы приходим под покровительство того, кто благоволит нам, страх исчезает. Ребенок, потерявшийся в магазине в толпе покупателей, исполнен страха, потому что он смотрит на окружающих его незнакомых людей, как на врагов. Спустя мгновение, когда ребенок оказывается на руках у матери, этот ужас отступает, ребенок знает о благосклонности матери к нему, и это изгоняет страх. Мир полон врагов, и пока существует вероятность, что эти враги причинят нам вред, страх неизбежен. Попытка победить страх, не ликвидировав его причины, совершенно бесполезна. Сердце тех мудрее, кто проповедует спокойствие. Пока мы находимся в руках случая, пока ищем надежду в теории вероятности, пока надеемся на то, что выживем благодаря нашей способности перехитрить врага, у нас есть все основания бояться. Страх мучит нас.
Знать, что любовь от Бога, и входить в никому неизвестное место под руку с возлюбленным, только так можно изгнать страх. Пусть человек будет убежден, что ничто не может причинить ему вреда, и тут же весь страх его исчезнет. Может быть, иногда будет ощущаться нервный рефлекс, естественное неприятие физической боли, но глубоко проникающий в душу мучительный страх уйдет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески, а Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они его друзья, но Христос сказал им «Вы друзья мои» Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь — это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ, то есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о своих творениях. Псалом 103 — это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим» — Псалом 103, 31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес к которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение.
Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души – объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» — спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. Когда природа лежала внизу, грудой хаотично нагроможденных атомов и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос. «Поднимись, ты не мертвая!» Тогда холодное, горячее, влажное и сухое все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка — это одновременное выражение, источник удовольствия. А самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие — это удовольствие любви. Ад — это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие, святой любви. Земля — это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть, и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви. Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога – это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви – это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость — это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. Ты — скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет. В глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе. Герхард Терстеген.

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Отец, плыви сюда, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. Небольшая семья из трех человек, отец, мать и пятилетний сын, приехала на летние каникулы на берег Большого озера. Однажды утром отец поплыл на лодке на отдаленный остров. Вскоре после этого на озеро опустился непроглядный туман. Отец через некоторое время потерял направление и довольно долго метался из стороны в сторону, стараясь найти путь к дому. Он мучился несколько часов и пришел в отчаяние. Внезапно послышался ему очень слабый, вроде детского, голос. Отец перестал грести и уже ясно расслышал голос своего сына. «Отец, плыви сюда! Плыви сюда!» Исследуя голосу мальчика, он скоро попал домой. Несколькими днями позже мальчик сильно заболел. Во время болезни он услышал весть об Иисусе Христе, доверился этой вести и отдал свое сердце Господу. В один из дней он сказал отцу: «Сегодня я ухожу к Господу, чтобы быть с Ним». Отец в страхе сказал: «О нет, сынок, я не могу отпустить тебя». Но мальчик не ошибся. В тот же день, вечером, он был отозван Господом в небесную обитель. Отец мальчика не был христианином, но он с большим внутренним протестом и отчаянием отнесся к постигшему его несчастью. Тысячи вопросов, исполненных ропота и отчаяния, стали перед ним. «Но почему же? Почему?» — горько в душе взывал отец. Совсем обессиленный, с большой печалью в душе, он искал ответ на мучивший его вопрос. И вдруг он вспомнил то туманное утро, когда голос его маленького сына указал ему дорогу домой. «Отец, плыви сюда!» Он обратился к Господу, отдал ему свое сердце, и Божий мир и покой наполнили его. В Иисусе Христе выход из всякого тумана, ответ и разрешение всех вопросов. Он есть путь и истина, и жизнь. Вот путь, идите по нему».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Давай споем. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Евангелие от Матфея, 26 глава, 30 стих. Когда мама замечала, что дети начинали уставать, а до очередного привала было еще далековато, она обычно бодрым голосом предлагала: «Давайте споем! Чья очередь заказывать песню?» И ребята один за другим заказывали свои любимые песни, в которых прославляли Бога. Им подпевали звонкие птичьи голоса.
2: «Давайте споем еще псалом! Стройно шествуем мы в Вышний Ханаан!» — попросил Антоша.
1: Ему особенно нравился маршеобразный ритм этого псалма, вдохновляющий идти вперед, невзирая на усталость. «А знаете ли вы, ребята, такой псалом? Ведь в нем речь идет именно о том путешествии, которым руководит Иисус. Если вы еще не знакомы с его бодрым, вселяющим радость и укрепляющим веру мотивом и словами, расспросите о нем у более старших членов церкви. Думаю, они с радостью не только научат вас петь этот псалом, но и расскажут об опытах своего пути по следам Христа. Ведь многие из них пережили суровые годы испытаний, когда следовать за Христом было не так легко, как в наши дни. Как тогда поддерживали детей Божьих эти простые и такие торжественные строки? «Стройно шествуем мы в Вышний Ханаан, в светлый край, где виден чистый Иордан, где струится мир живительной рекой, где найдем душе покой. В ту обитель, где нет горьких скорбных слез, где царит на троне царственном Христос. Скоро мы во славу Божию войдем и хвалу там воспоем. Ободритесь духом и воспряньте вновь, подкрепляет нас всегда Христа любовь. Мы войдем во славу неба со Христом и с великим торжеством».
0: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

случайность. Она пришла и подбирала в поле колосья. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу. Книга Руфь, 2 глава, 3 стих. Место действия – Вифлеем. Основа сюжета – поиски пропитания. Действие разворачивается на поле. Героиня – женщина по имени Руфь. Она пришла и подбирала в поле колосья, и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. В жизни Божьих чад нет такого понятия, как случайность или совпадение. Есть только великая власть всемогущего Бога, который присматривает за своими чадами и направляет их шаги. Иногда вполне явно, а иногда и нет. Божья власть проявлялась в жизни Руфи в тот особенный день, когда она отважилась на поиски пропитания, а затем узнала, что поле принадлежит Воозу, который был родственником ее погибшего мужа, а значит и ее родственником. Руфь стала подбирать колосья на поле в стране, которая должна была стать ее новой родиной. Она пришла без проводника, без сопровождающего, одна, если не считать Бога, который направил ее на одно особенное поле. Это поле принадлежало одному ее особенному родственнику, который впоследствии стал ее мужем. Руфь 4.13. Прочитав об этих случайностях в жизни Руфи, подумайте над словами одного писателя и священника 17 века Мэтью Генри. Он сказал: «И незначительными происшествиями мудро распоряжается Господь. И те, которые кажутся нам второстепенными, тоже служат Его славе и благу Его народа. Многие великие события были вызваны незначительными происшествиями, которые нам казались счастливой или несчастливой случайностью, но на деле были делом промысла и служили Божьему замыслу». Если вы женщина, любящая Бога, то неужели вы не станете искать руку Божью во всех происшествиях, совпадениях, счастливых случайностях и удачах в вашей жизни? Если вы верите во всевластного Бога, если вы верите в любовь Его промысла, решитесь на то, чтобы воспринимать все, что касается вашей жизни, очередным проявлением Его работы. Ищите руку Божью. Поверьте, что Бог действует в вашей жизни во всем, что касается вас и во всем, что вы переживаете. Доверьтесь Богу, благодаря которому все в конце концов содействует вашему благу. Римлянам 8:28.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как жена должна быть попечительной о доме», говорит Василий Костюк.

Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Сегодня моя тема называется так: «Как жена должна быть попечительной о доме?» Сестры, мы вас любим. Вам очень много тем направлено. И сегодня вот эти все рассуждения, они для того, чтобы помочь быть хорошими, даже лучшими христианками, и чтобы это подобие Христу было у вас. Ну и для всех полезно, братья и сестры. Давайте откроем послание Титу и прочитаем со второй главы. Как жена должна быть попечительной о доме? Знаете, в своей проповеди я не настолько хочу дать ответ на этот вопрос, как утвердить эту истину относительно или по Писанию, что жена должна быть попечительной о доме. Итак, Титу, 2 глава, прочитаем с 3-4 стих. Второй стих нам говорит, чтобы старицы, то есть чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. И вот здесь 4 и 5 лучше. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божье. Вот из контекста вот этого прочитанного нам и отрывка, несколько стихов, мы видим, что апостол записал вот это обращение к старицам, и записал обращение к Титу, но он здесь дает такое наставление, чтобы старицы что-то делали, чтобы старицы вразумляли молодых, пожилые сестры в Церкви Господней. Вот, братья и сестры, давайте себе представим картину на основании вот прочитанного текста, какую рисует апостол Павел или Дух Святой вот жену-христианку вот относительно вот этого места. Это молодая жена, она любит мужа, любит детей, она целомудренная, чистая, попечительная о доме, добрая, покорная мужу-христианка. Знаете, Духу Святому было угодно записать такую характеристику. Мало того, что апостол говорит, что это не только черты характера, данные женщине или девушке самого рождения, но это качество, это действия в жизни женщины, которые должны усовершенствоваться со временем и под заботливым вниманием или вразумлением старицы в церкви. Вот исследуя Библию, исследуя Писание, нужно отметить, что в таких местах Писания, где дается наставление женам, как себя вести в церкви, мы не находим такого поручения быть миссионеркой или учительницей, или отвечающей за какое-то служение или отдел в церкви. Почему? Потому что есть правило, есть основное. А есть исключение с правил, есть добавление к правилам. И я сегодня хочу говорить о том, что есть правило на основании Писания, что есть основное для всех сестер. Если кому-то Господь вверяет служение, это не значит, что все должны быть отвечать за какие-то отделы или быть где-то на виду или что-то такое особенное делать. Но для всех сестер вот Писание, Дух Святой говорит о том, что есть общее, есть основное, есть правило. И вот это правило мы сегодня говорим, что жена-христианка, она должна быть попечительна о доме. Вот когда мы читаем эту характеристику жены, из этого венца прекрасных таких качеств, прекрасных действий жены, женщины,
Попечение о доме, оно веет таким особенным покоем, уютом и благословением. Может быть, мы не часто обращаем внимание на эти слова «попечительное о доме». В наших собраниях мы проповедуем в основном о духовных ценностях. Мы призываем, мы молимся, мы говорим о служении в церкви, о святой жизни, о благочестии, что общее для всех нас, братья и сестры. Но когда мы обращаемся к Писанию, то мы понимаем, что быть попечительной о доме – это поручение сестрам, поручение женщинам. Это поручение из Слова Божьего, это не просто кто-то вздумал что-то сказать или научить. Это конкретно мы прочитали указание, как нужно поступать в церкви. Это Слово Божье, которое нельзя игнорировать, не считать маловажным или незначительным. Повеление наравне с требованием быть благочестивой, святой и имеющей характер Христа. Почему? Потому что мы принимаем это из Писания, из Слова Божьего, а все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления в праведности. Так что такое попечительное о доме? Что это значит? Мне кажется, что вот в синодальном переводе, как мы прочитали, вот это словосочетание «попечительное о доме», оно где-то немножко окутано каким-то таким туманом непонимания. Когда мы смотрим другие переводы, например, украинский, английский, становится очень просто и понятно. Смотрите, в украинском переводе «попечительное о доме» переводится одним словом «господарка». В английском сказано «worker at home», «homekeeper», то есть «хозяйка». И когда мы говорим о том, что апостол Павел говорит, что старицы в церкви должны вразумлять молодых сестер, то как-то, мне кажется, даже не совсем воспринимается правильно. Нам кажется, что так и должно быть, даже вразумлять не нужно. Так должно быть, чтобы жены, молодые, пожилые, они все были попечительны о доме. Но Писание говорит, что даже еще надо вразумлять некоторых. Поэтому я так и думаю, что у нас такая тема сегодня порассуждать, что, может быть, из нас, слушающих, есть сестры, которых нужно вразумлять, чтобы быть попечительным о доме. Попечительное о доме – это, я бы сказал, самое такое почетное, самое первое служение для сестры, которое Бог дает. Оно заключается в том, чтобы быть хозяйкой, чтобы управлять домом, чтобы управлять детьми, заботиться о домашнем уюте и очаге. И делать это не просто, как все люди делают, а делать это в христианском духе и в христианской любви, отражая своими действиями Господа Иисуса Христа, чтобы и в этих поступках, чтобы и в этом служении был виден Господь Иисус Христос. Когда жена создает этот очаг, когда она прилагает силы, когда она принимает это как служение, ведь это настолько важно. Семейный очаг или дом – это то место, где учатся говорить первые слова. Это место, где учатся делать первые шаги, где закладываются ценности, где формируется характер, где формируется то, что можно делать и что нужно делать, и чего делать нельзя. Словом, это место очень важно, и это место называется домом. Вы помните, такой псалом есть? «Дом – это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым или еле живым. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом». Дом
тот, который устраивает жена, женщина, сестра, это царство, где затихает боль, где утихает ярость, злоба, где даже раны не так болят. Когда ребенок ударит ручку и мама поцелует, все проходит, боль исчезает, легко становится, и ребенок перестает плакать, уходит усталость, муж или дети возвращаются домой с работы или с учебы усталые, но

три угла хату держит, а мужчина за один. Если посмотреть просто на физиологию женщины и мужчины, мы видим, что Бог, сотворивший женщину из ребра мужчины, одарил ее особенными, очень особенными качествами, такими как любовь, ласка, доброта, теплота, внимательность, умение говорить спокойно и тихо, умение смягчать конфликт, умение уступать и промолчать, где нужно. Это никак не говорит о второсортности или слабости. Это говорит об особенности, уникальности и о высоком предназначении. Бог предназначил жене быть именно такой. Кто-то сказал, Бог создал женщину из ребра мужчины, не из ноги, чтобы быть униженной и растоптанной им, не из головы, чтобы быть выше его, а из ребра, под рукой, чтобы быть рядом, чтобы быть защищенной им, возле сердца, чтобы быть любимой им». Красивые слова, правда? А ведь Господь, создавая, Он создал что-то уникальное и не просто создал для бесцельно, Он создал для определенной цели. Продолжая рассуждение о сотворении женщины, мне, когда я готовился к этой теме, вспомнилась детская песенка. Я думаю, старшие вы тоже вспомните. Она звучала так: из чего же сделаны наши мальчишки и девчонки? И из чего только не сделаны мальчишки? Из хлопушек, линеек, батареек, из стекляшек и промокашек. Улавливаете тему, с чего мальчики, да? А вот девочки из чего сделаны? Из цветочков и звоночков, из тетрадок и перекладок, из платочков и клубочков, из загадок и мармеладок. Друзья, я понимаю, что это мирская детская песенка. Но, друзья, если мир смотрит на женщину таким образом, то это много о чем говорит. Это говорит о том, что они ведь тоже видят, пускай это мирское описание, но ведь они тоже видят, что женщина создана из такого материала, извините за слово, что она может быть устроительницей домашнего очага, дома, домашнего гнезда. Апостол Павел пишет Титу, чтобы молодые жены учились быть попечительной о доме. И когда жена научилась это исполнять с радостью, эти вот задания или это поручение, обязанности в доме, в этом и есть воля Божья для нее. Апостол Павел пишет, что молодых нужно вразумлять, нужно побуждать это делать. Девочек нужно уже готовить к этому. Вы знаете, для некоторых сестер это благословенное служение, это радостное служение. Служить мужу, служить своим детям, служить своей семье. Почему? Потому что это желание сокрыто в ней от самого рождения. А для некоторых это может быть что-то непривлекающее и даже тяжелым бременем. Не для всех одинаково. Мне кажется, что если у молодой девушки нет желания создать свой семейный очаг и быть хозяйкой в доме, что-то не так с этой девушкой, что-то не так с ее воспитанием, потому что физиология говорит, что она должна этого желать. Духовное воспитание, воспитание в семье тоже об этом говорит, что она должна хотеть этого, она должна хотеть устроить свой семейный очаг, свой дом. Да, не всем хочется быть исполнителями этого повеления. Да и общество, в котором мы живем, тоже негативно влияет и способствует тому, чтобы девочки не были хозяйками в доме с раннего возраста. Иногда можно сказать, что и матери не совсем усердствуют в этом плане. Может быть, у матерей некоторых самих не сложилась семейная жизнь, а может быть, некоторые просто не придают значения, и они не учат своих дочерей, чтобы они с детских лет или в молодости

0: думали, планировали, представляли, молились и желали, чтобы в свое время иметь это служение. Я понимаю, что в нашем обществе и в мире, в котором мы живем, легче, намного легче и проще заказать пиццу или купить приготовленный обед, нежели чистить картошку и готовить суп. Проще сдать одежду в химчистку, нежели самому стирать и гладить. Ну, я это употребляю как пример. Не поймите, что попечение о доме или хозяйка, оно заключается только на этих двух вещах. Но когда мы посмотрим на нашу жизнь, посмотрим на общество, в котором мы живем, то я говорю о том, что мир очень сильно влияет и на это служение, и на жизнь, и на поступки жены, женщины. Мне кажется, что движение феминизма настолько совратило красоту вот этого женственности, что иногда доходит до абсурда. Почему некоторые жены одевают и воспитывают своих дочерей так, что вместо элегантной, красивой, молодой леди перед нами встает образ какого-то солдата в сапогах или даже с каким-то наполмужским характером? Да и не только характер, это может быть и поведение. Иногда женщины ведут себя как мужчины, у них проявляется твердость, грубость, упрямство, желание быть лидером. И вот это движение, вот это желание, оно есть, присутствует, видно. Но когда встретишься с таким человеком, с такой женщиной где-то в многоэтажном доме и пропустишь вперед себя в лифт или придержишь где-то дверь, женщина просияла. Она хотела, она доказывала чего-то, она стремилась, она хотела лидерства, она хотела показать всем, что она может, но сделала это небольшой жест, и видишь, что ей приятно. Почему? Потому что это то, что Богом заложено в каждой женщине. Для этого она создана. Для того, чтобы быть близко, для того, чтобы получать внимание, для того, чтобы потом отдавать это внимание, эту заботу для своего мужа, для своих детей. Древняя мудрость гласит, в вопросе воспитания детей мать отвечает за сердце, отец за интеллект. И мамы должны воспитывать своих дочерей не с leadership skills, а чтобы у них было больше сердца, чтобы у них было больше чуткости, мягкости, доброты. Нежелание быть хозяйкой, женственной – это, друзья, и духовный вопрос. Когда мы исследуем Библию, мы понимаем, что после грехопадения Бог сказал жене, записано Бытие 3 глава 16 стих, «К мужу твоему влияние, влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Влечение к роли мужчины, влечение господствовать присутствует каждой женщине. Это греховная природа, с которой женщине нужно бороться. Это та похоть плоти, которую женщине нужно побеждать, когда это влечение, когда этот грех начинает себя проявлять. Ведь Бог не дал права жене господствовать. «Муж будет господствовать», сказал Господь. И для мужа Он дал все необходимые качества, чтобы он мог управлять и господствовать. Так попечительное о доме – это бремя или радость? Я хочу сказать, как для кого. Если вы разделяете культуру общества, если женщина руководствуется плоскими желаниями и считает, что она ничем не хуже лидер или организатор, чем ее муж, скорее всего, попечение о доме будет такой женщине в тягость. Ей захочется большого полета. Ей захочется большого чего-то управлять, доказывать, руководить. Потому что она не приняла то, что Бог предназначил. И, может быть, сначала начнется с ревности или такого лучшего понимания ситуации, когда есть муж и жена, и к жизни жена больше подготовлена, может быть, из семьи пришла, более воспитана или где-то внимание больше уделялось, или что-то другое, или больше знала, или больше читала, ну, что-то больше подготовлено к жизни, и вот эта ревность в сердце женщины, что она больше понимает, лучше понимает ситуацию, у нее лучший опыт, может быть, приобретенный родителями, с которого она почерпнула для себя. А со временем смотри, и господство в семье, где руководит жена, а этого Господь не повелел, этого Господь не хочет. Потому что со временем это может быть дом, куда не спешит возвращаться после работы муж, а дети с опаской из созревания нового конфликта, потому что могут начаться ссоры между родителями, и это совсем не привлекательно. Если жена стремится к лидерству, если жена стремится к управлению, это никого не привлекает. Не будет успеха. Если даже и временно будет какой-то успех, то очень скоро станет понятно, кто руководил семьей. Очень скоро женщина устанет и будет желать, чтобы, наконец, муж собрался и стал этим лидером, которого она хотела видеть. А к этому времени муж уже не сможет, не знает и не захочет быть. Но если эта женщина-христианка, которая приняла то, что она родилась девочкой, и это не случайно, это воля Божья для нее, то она будет с радостью искать то, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни, и именно в этом вопросе, чтобы стать и быть женой и матерью, которая в воспитании детей и в ежедневном попечении о детях будет нести свет Христов, теплоту и уют семейного очага, который рассматривает попечение о доме как радость и удовольствие для себя, заботу и устройство для семьи в исполнении веренного Господом служения. Я размышлял, я понимал, что это очень сложная тема для меня, как для мужчины, тем более в основном она направлена на женщин. И я рассуждал и пытался представить и собрать примеры из Писания, где говорится о женах-хозяйках, о женах, которые вот были такие попечительные о доме. Я хочу первый пример привести. Это Марфа. Мы привыкли в наших собраниях говорить о том, что Мария, она избрала благую часть, а Марфа, Христос сказал, ты заботишься о многом. Но мне кажется, что... Может быть, Марфа где-то не сориентировалась, что перегибает, когда пришла к Иисусу и сказала: «Господи, тебе нужды нет, что вот Мария оставила меня, я там вот сама готовлю это все кушанье, этот обед». Может быть, она даже немножко и не надо это было делать. А может быть, она хотела просто закончить быстрее свои приготовления и тоже со всеми посидеть. Мы же не знаем. Да, Господь выделил духовную часть, которая важна. Я не хочу никак умолить то, что Господь выделил. Он сказал, что Мария избрала благую часть. Это ценно, это важно. Но и без второстепенного никак нельзя. После хорошей встречи, после хорошего ужина кому-то же нужно встать и убирать посуду, и прибирать это все, и чистку сделать в доме. Ну, это мои размышления. Я не хочу звучать, как я выступаю адвокатом Марфы. Но Марфа делала, она заботилась о семейном уюте, чтобы семья могла быть вместе. Лазарь, Мария и Иисус Христос, который любил их навещать. Почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Так, да. И хорошо примали, имели общение. Второй пример, братья и сестры, это теща Петра. Евангелие от Марка, 1 глава, 30 стихом сказано, что однажды Иисус Христос пришел со своими учениками в дом Петра, а теща Петра была больная. В горячке она была. Иисус Христос исцелил, и там написано, и она встала и служила им. Служила Господу Иисусу Христу. Интересно, какими дарованиями? Петь начала, хор пошла или, не знаю, на еще какое-то служение. Она встала и служила им. Она их накормила, она им предоставила все, что необходимо. Господь ей дал здоровье, Господь ей дал силы. Она встала и пошла. И она это сделала. Еще одно место Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, что сказано. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовестуя Царствие Божие, с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Смотрите, Иисус, ученики и женщины, которые служили Господу своим имением. И что интересно, и нужно отметить, среди них даже такие знаменитые женщины, жена Хузы, домоправителя Иродова, они служили своим имением апостолам, ученикам Иисусу Христу. Воскрешение Петром Тавифы. Чем была известная Тавифа? Хозяйкой была. Когда Петр пришел в город, и стало слышно, что Петр пришел, все вдовицы, написано, пришли и показывали платья и рубашки, которые им делала Тавифа. Она это делала, и, понимаете, Духу Святому было угодно даже нам всем показать, что насколько много она делала, что Петр пришел и помолился, чтобы она воскресла, чтобы она вернулась к жизни и дальше заботилась за этих вдовиц и за этих всех женщин в этом городе. И Господь воскресил ее. Знаете, что я заметил из этих всех примеров? Я заметил то, что когда Господь касался сердца какой-то женщины, то что-то необыкновенное происходило в ее жизни, в ее сердце. Пускай они были знаменитые, пускай они были одинокие, пускай у них были простые семьи, они начинали заботиться, они начинали совершать служение, безропотно исполняли свое служение домохозяйки. Поэтому можно смело заявить, дорогие сестры, если Господь коснулся вас, если вы пережили возрождение, у вас должно быть радостное отношение к этому служению. Я хочу еще один пример привести. Этот пример, где, мне кажется, только один раз в Писании сказано, что эта женщина была хозяйка. Вот это слово не употребляется, но в этом примере вот есть это слово «хозяйка», «хозяйка дома», «вдова Сарепская». К вдове Сарепской Бог направил самого большого из пророков, Илию, чтобы она заботилась о нем. И она исполнила волю Божью. Она заботилась о этом величайшем из пророков. Бог не направил куда-то в какой-то богатый дом или где были другие лучшие условия. Бог направил Илию ко вдове. А она была хозяйка дома. При том всем жила в бедности, имея в кадке горсть муки и немного масла в кувшине. Но Господь называет ее хозяйкой. Попечительные о доме призваны быть все сестры, несмотря на материальное состояние семьи. Дорогие сестры, этим примером я хочу побудить и даже тех сестер, которые одиноки, которые одни живут, может быть, даже вдовицы. Независимо от вашего положения, Бог призывает вас быть попечительным о доме, и Бог может употребить ваше служение. Когда конференция, когда приезжают братья и сестры, и не вздумайте сказать, что у вас нечем послужить. Если Бог посмотрел и так поднял высоко служение Сарепской вдовы, Бог может употребить и вас для своей славы. Я немножко хочу обратить наше внимание и поговорить, как достичь того состояния, чтобы быть попечительным. Делать все для славы Божьей. Едите ли, пьете ли, делаете что-то другое, делайте все как для Господа. Только подумайте, Господь вверяет вам это служение, и вы можете это делать для славы Господа. Дорожите временем и средствами. Будьте как добрый домоправитель. Помните эту притчу, которую Господь рассказал, чтобы раздавать меру хлеба в свое время? А помните обетование этой притчи? «Сказываю же вам, что когда господин придет и увидит домоправителя, поступающим так, над всем имением поставит его». Да, мы иногда проповедуем для всех нас, братьев и сестер, мы проповедуем о служении в церкви, используя это место, но как раз здесь речь идет о попечителе, о домоправителе, о нас, о вас, сестры. Дай Бог, чтобы вы ценили временем, имели меру хлеба, которую вы можете раздавать в ваших домах. Благодарите Бога, что вы можете влиять на мир и окружающих через вашего мужа и через ваших детей. Псалтир 126 глава, 3 стих сказано: «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Подумайте, дорогие друзья, над этими словами. У каждого воина есть тыл. У каждого есть жена или мама. Кто-то сказал красивые слова: «Миром правит рука, качающая колыбель». И вот эта рука, качающая колыбель, она может так много сделать в этом мире хорошего. За каждым известным мужем стоит, может быть, малоизвестная жена или мама. На основании прочитанного отрывка учитесь, прилагайте усилия, делитесь опытом. Ободряйте сестра сестру. Апостол пишет, чтобы пожилые сестры, вдовицы, чтобы они обращали внимание, чтобы учили молодых сестер, чтобы не хватались учить, может быть, преподавать все вероучение, глубокие богословские истины. Оставьте это братьям-пресвитерам. Учите жить, учите любить мужа и детей. Вот в чем основное поручение для жены. Это настолько великое служение, это настолько важное служение. Смотрите, дети идут в воскресную школу. Они пришли, побыли там несколько лет, поучились в одного, второго, третьего учителя, потом они переходят в подростковое служение, побыли в подростковом, кто-то их тоже занимался, учил, передают в молодежь, молодежь переходит и так дальше. Каждый вроде бы как дотрагивается до этого сердца понемножко, то тут, то там, научая, исправляя. А представьте, жена, мать, попечительная о доме, которую Бог призвал родить этого ребенка и с самого первого слова, момента, дыхания, она может вкладывать все самое лучшее в этого ребенка, воспитывать и вести через всю жизнь. И тогда, когда первые шаги ступили, когда первое слово, и тогда, когда первые буквы научились читать, и когда в школу повели, и когда воскресную, подростковую, молодежную, о которой мы говорили, и везде мама, мама, жена, попечительная о доме, которую Господь употребляет, чтобы воспитать этого ребенка и провести по жизни. Какое величайшее благословение Господь подарил жене. Я думаю, вы помните такой псалом: «Пустеет в доме христианина». И там есть такие слова: «Над колыбелью склонялась мама, благословляя наш тихий сон. Сама рассветы не раз встречала за своей стиркой и за шитьем». Да, где-то эмоционально мы это все представим, но это же правда. Это то, что делает попечительная о доме. Писание говорит, что жена, попечительная о доме, жена должна покоряться мужу, она должна поднимать его авторитет, помогать ему, заботиться о детях, любить их, учить их, устроять домы. Если есть дочери, научить готовить, стирать, вязать, гладить, экономить деньги, мудро их тратить, много чего. Я не могу все перечислить, потому что это в основном не касается меня. Но, братья и сестры, 31 глава притчи. Когда я смотрю на эту главу, Я хочу сказать, что каждый стих с 11 по 29 говорит об этой попечительной, о доме. Я немного рассуждал и перефразировал эти стихи своими словами, поэтому я прочитаю их так, как я перефразировал. 11 стих. Добродетельная, попечительная о доме жена, она поднимает авторитет мужа, и он полностью доверяет ей. 12 стих. Она ничего плохого не говорит о муже в его отсутствии. 13 стих. Она много чего может сделать своими руками. 14. Умеет планировать на много дней вперед. 15. Заботится, чтобы всегда была пища в доме. 16. Собирает деньги, может купить, что задумает, работает в огороде. 17. Заботится о здоровье всей семьи. 18. Умеет радоваться даже небольшим успехам. 19. Не покупает новое, когда можно что-то починить. 20. Участвует в нуждах других. 21. Заботится, чтобы у всех было что одеть. 22. Заботится, чтобы все хорошо выглядели и всем было комфортно. 23. Поддерживает мужа в служении. 24. Подзарабатывает, доставляя дополнительный доход для семьи. 25. Она сама опрятная, чистая и ухоженная. Она оптимистична. 26. Если говорит, то рассудительно и немного. 27. Дает другим советы в кротости. 28. Управляет хозяйством, не ленится. 29. Создает в семье атмосферу взаимопонимания и удовлетворенности. Какое богатое описание! Какое великое блаженство тому, кто проверяет себя по этому Писанию, по этой инструкции и находит, что он так живет или старается так жить. Как я сказал, Господь каждому дает служение. И каждый из нас, сидящих, членов церкви, я уверен, он ждет того момента, когда придет Царствие Господне, и Господь скажет: «Верный, добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Иногда нам хочется служения у всех на виду, а все-таки в основном большинство служений, даже здесь в церкви, они за кадром. Может быть, никто не видит, но Господь видит. И в этом великая радость, великое утешение для всех, кто совершает это служение. Господь хочет этого служения. Господь хочет, чтобы мы его совершали с радостью. И Господь обещает воздать благословениями. Быть попечительной о доме – это служение за кадром. Может быть, не все видят, как оно совершается. Но Господь благословляет тех, кто усердствует. Вы скажете: а как балансировать? А как балансировать, если нужно и в семье успеть, и в церкви послужить? Как найти время, как найти баланс? Братья и сестры, помните притчу о талантах? Там господин дал одному два таланта, одному пять. А как вы думаете, тот, кто получил пять талантов, он только один исполнил или все пять? Пять. Чему я говорю? Господь дает каждому свое. Если человек может исполнить больше, Господь дает 2, 3, 4, 5. И тогда человек употребляет, и он старается все употребить для славы Господа. Может быть, кто-то из нас, сидящих здесь в зале, проверяя свое состояние, не где-то в каком-то особенном служении, таком не задействован, но уж точно попечительное о доме и быть ответственной женой, матерью, Господь призывает вас, дорогая сестра. Пусть Господь поможет проверять себя. Пусть Господь поможет, чтобы так и было, как когда мы придем перед Господом, сказать: «Господь, вот таланты, которые ты мне дал, вот что-то я приобрел на них». 1 Петра 4:10 сказано: «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божьей». Дорогие сестры, служите тем даром, который Господь вам дал. Ободряйте, поддерживайте, заботьтесь, делайте все во славу Господа. И ваши дети, и ваш муж, видя ваше безропотное служение, еще более усердно будут совершать свое служение в церкви или на тех полях, на которые Господь их призывает. Требование к епископу апостол Павел пишет, 1 Тимофея, 3 глава. «Хорошо управляющий домом своим детей, содержащих в послушании со всякой честностью, Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Друзья, вы думаете, что это обращение только к епископу? А как насчет тех, кому непосредственно дано повеление пищись о доме? То есть вам, сестры. Если вы не исполняете с радостью прямого вашего поручения, неужели вы думаете, что Господь хочет, чтобы вы совершали что-то другое? Я даже больше скажу. Иногда женщина не исполняет врученного ей Господом служения быть попечительной о доме, невоспитанность детей и их греховное поведение может помешать не только ей совершать служение, но связывает иногда руки и мужу тоже. Но если добродетельная жена, попечительная о доме, делает свое дело, Писание говорит, муж ее известен у ворот, он сидит со старейшинами земли. Представляете, у мужа даже есть время посидеть. Да вразумит и поможет нам Господь. Давайте помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

эта тема также связана будет с книгой Руфь. Я свою беседу построю таким образом. Есть три, наверное, ведущих персонажа этой книги. Главный персонаж все-таки это Руфь, но три ведущих – это Наимень, Руфь и Ваос. Ну, если в правильной последовательности их перечислить, это, наверное, будет Руфь, Наимень и Ваос. Книга называется «Руфь». И я бы хотел коснуться несколько граней жизни на полях Божьего удела. Вот как это сложилось в их судьбах, затем сделать проекцию на нашу жизнь. Вот сколько мы с вами успеем, вот столько и порассуждаем вот, по граням жизни. Наша жизнь состоит из очень многих граней. Ее можно разделить на две самые большие, самые главные разделительные части. Это материальное и духовное. Но если подробнее дробить, можно разделить на 4, 5, 8, 12, 30, 50 и сотни частей. И всего, из всего этого складывается наша с вами жизнь. Жизнь любого человека можно разделить на до и после. Я перебирал в памяти и не вспомнил такой судьбы, где бы не было этого переломного момента. Для кого-то это вопрос встречи с Господом, покаяния. Для кого-то это женитьба замужества, для кого-то это переезд, для кого-то это большое какое-то огромное потрясение, которое внесло огромные коррективы в жизнь их. Вот эти люди, о которых мы с вами говорили, вот эти три персонажа, они все тесно и непосредственно связаны с Божьим уделом. Но на Божьем уделе можно по-разному жить. Можно наслаждаться Божьим уделом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна 10:10. «Я пришел, Христос говорит, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Братья и сестры, в любой сосуд, что угодно, можно поместить с избытком. Даже воду. Можно налить столько, что ее будет больше, чем емкость сосуда. Вы знаете, есть такое понятие, как сила поверхностного натяжения жидкости. И вот когда мы наливаем в сосуд жидкость, наступает такой момент, когда мы видим, что жидкость с горочкой, и вот эта вот пленочка, она держит, она в напряжении, в большом напряжении, но с горочкой. И мы понимаем, что здесь больше, чем вмещается. Вот именно такую жизнь нам предусмотрел Господь. В Его уделе жизнь с избытком, конечно, сыпучая, твердая, какие-то вещества в сосуд можно с большой горочкой насыпать. А жизнь наша, она должна быть с избытком в любых гранях жизни, совершенно в любых. Вот такую нам жизнь приготовил Господь. Так вот, можно жить в уделе Божьем, наслаждаясь, радуясь. Можно выживать в уделе Божьем. На этой же территории рядом кто-то живет жизнью полноценной, радостной, со светлым лицом, в скорбях, как и все. Написано, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. И скорби не делают нашу жизнь мрачной. А есть люди, в жизни которых или в судьбе которых какие-то мелочи им портят жизнь. Есть люди, которые стараются как-то сбежать с Божьего удела, они тяготятся, они тянут лямку в этом Божьем уделе. То есть по-разному люди живут в Божьем уделе. И вот эти три персонажа, я хотел, чтобы мы сделали обзор жизни вот этих трех персонажей по некоторым граням жизни. Ну, давайте мы возьмем первую такую немаловажную роль в нашей жизни, играет материальное благо. Я так и назвал первую часть, это материальная сторона жизни. Материальная сторона жизни настолько важна, что важнее ее может быть только духовная сторона. Но материальная сторона очень серьезно влияет на духовную жизнь человека. И если мы постараемся разделить вот эти две большие глобальные части нашей жизни, у нас это не получится. Первый персонаж – это Наимень. Я все-таки, изучая эту книгу, пришел к такому заключению, что
эти люди никогда не были бедными. Вот эта фраза, мы ее много раз с вами уже здесь обсуждали, и было много разных версий. Я скажу мое понимание, когда описано о семье Наимени, что они вышли с достатком, примерно это был, вот, наверное, вот такой стереотип мышления. Выходя с достатком, они вышли на поля. Не написано, они вышли в землю Моавитскую. А здесь именно акцент стоит, что пошли на поля Моавитские. То есть это богатый человек, услышал, скорее всего, пророчество о том, что наказание Господне грядет на эту землю, голод придет. Как правило, пророчество, оно имеет какое-то ограничение. 3, 5, 7 лет, 70. Ну и когда они узнали, что приближается голод как наказание Господне, в книге Судей это очень частое явление. Вот они собрались с семьей и подумали, почему нам проваливаться в долину жизненную, если мы можем переждать наказание Божье не на территории Божьего удела. И вот выйдя с достатком, я себе представляю, что они выехали с тяжелыми телегами, загруженными зерном. И чтобы не потерять свой бизнес, это люди были богатые, из знатного рода, они выехали на поля Моавитские, чтобы там сеять, чтобы там не потерять доходы. Но Бог совершенно иначе видел перспективу этой семьи. Они были уверены, что дождь спасет их от этого наказания. Друзья, но получилось иначе. И земля засеяна, и семя есть, и вроде богатые, умирает один работник, наверное, главный работник, или же менеджер, управляющий в семье, отец Елимелех, затем умирает второй работник, потом третий, и они остаются без мужской силы. Это очень серьезно. Возможно, что и зерно было, и дожди шли. Вроде все располагает к тому, чтобы бизнес процветал. А вот как-то вмешался Бог, и серьезно вмешался, и здесь все обвалилось, и все рухнуло. И они опустились на дно ниже, чем они бы пережили этот голод в Вифлееме. Об этом нам говорит судьба Вооза. Они из одного рода. И вот эта фраза, что Вооз из нашего племени, на это уже уделялось внимание, это говорит о том, что племя Наимени было более важное, более высокое. Скорее всего, что они были более зажиточные. И если Вооз пережил вот этот голод, то у Наимени с Елимелехом или у Елимелеха с Наименью было больше шансов пережить вот эту трагедию. Но они рассчитались за свои ошибки не только материальными, но и духовными, и, наверное, интеллектуальными или же семейными ценностями. Они заплатили чрезвычайно дорогую цену за то, что они решились построить свою перспективу на материальных ценностях, игнорируя духовные. Они потеряли и то, и другое, и третье, и все, что имели, практически все. Слава Богу, что Бог сохранил хотя бы вот этот маленький огонек, жизнь Наимени и языческих невесток. Языческих именно. Но это как бы уже получается остаток второго уровня. Даже не осталось вот этого, знаете, семени, огня в родстве. Остались только языческие невестки, которые имели очень косвенное отношение к этому родству. Как Бог позаботился о материальной стороне Руфи? Вот этот человек, мы видим, что она нигде в ее биографии не сделала акцента на материальную сторону. Нигде. Она жила так же, как и все. Она нуждалась в пропитании, в одежде, в жилье, точно как и все. Но есть люди, которые расставляют в своей жизни акценты на какие-то духовные качества, а есть люди, которые ставят акценты на материальные какие-то ценности. И вот когда люди предпринимают какие-то серьезные перемены в жизни, друзья, как правило, прикрывают материальные ценности, как правило, не выставляют, потому что это считается как-то невысоко. Ну, знаете, как обычно заявляют, что вот здесь, где мы живем, нет перспективы детям. Вы слышали такое, да? Поэтому надо что-то менять.
но совершенно другие цели и смыслы заложены вот в этих вот словах. И если люди не побоялись сказать, что главная цель – это детям открыть перспективу, вот Бог покажет, что вот как раз-то вот в этой перспективе, которую ты обозначил, будет полнейший тупик, полнейший. Люди, которые постарались обеспечить детям будущее, ну, как правило, это будущее обеспечили либо в тюрьмах, либо в наркопритонах. Вот те люди, которые сильно переживали за будущее детей, вот именно там оказались их дети. Те, которые прикрывались перспективой детей. Посмотрите на Вооза. Это был человек, который принял наказание Божье. Он так же самое, как и все, услышал пророчество о голоде. И, скорее всего, он так сказал: «Благо слово Господне, вот останусь в уделе Божьем, останусь с детьми Божьими, и что Господь назначил, понесу. Ну, будем кушать сыто, хорошо, не будем кушать сыто, ну, уже что будем кушать?» Друзья, вы слышали когда-нибудь, где-нибудь, за время вашей жизни, чтобы хоть один человек умер от голода? В какой-нибудь стране не слышали и не услышите. От голода сегодня не умирают. И поэтому вопрос пропитания, одежды, материальные вопросы, друзья, это вопросы второго уровня. Но к этим вопросам нужно правильно отнестись. Должно быть правильное понимание. Сделав небольшой обзор по книге Руфь, я хотел бы все

Почему написано «не заботьтесь для души, что есть»? Кстати, я вот с братьями на перерыве поговорил. Слово «не заботьтесь», я когда готовился дома, я посмотрел в разных переводах, доступных мне, понятных мне. Я много переводов посмотрел. Слово «не заботьтесь», наверное, лучше было бы переведено «не беспокойтесь». Потому что мы все без исключения заботимся о том, что нам покушать. Мы сходим в магазин, мы что-то посадим, мы действительно проявляем заботу. И это слово здесь используется лучше в смысле «не беспокойтесь», «не переживайте». Но вот почему написано «не заботьтесь для души, что есть»? Есть разница «еда для тела» и «еда для души». Ну, я вам скажу, что нужно человеку, чтобы поесть для тела. Это как любому мужчине. Подойти к казану и без всякой сервировки прямо с казана ложкой поесть картошку. И тело будет насыщено. Какая еда нужна для души? Это красивый бутерброд, на котором будет веточка там, какой-то зелени, кусочек хорошего сыра, несколько крупинок икры, затем какой-то кофе, но причем не из дешевых сортов, какой-то хороший кофе, хорошо заваренный, правильно приготовленный, ни в коем случае не растворимый, он должен быть цельный, молотый. То есть это уже пища для души. И если начинаешь переживать о том, чем будет твоя душа питаться, тело насытится гораздо проще едой. А вот для души нужна другая еда. Это я не кушаю, мне это не нравится, а это, на это я смотреть не могу, это, пожалуйста, даже мне не показывайте. Ну, я еще не опустился до такого уровня, чтобы это кушать. Ну, вот это душа, друзья. И вот о душе люди сильно переживают, что же душе есть, что же душе кушать. Господь говорит, вот постарайтесь телом питаться, но не душой. Ну, мы любим вкусно поесть. Вспоминали уже об Исааке, у которого благословение детей было непосредственно связано с вкусным блюдом. Вот покормишь – хорошо, благословлю, не покормишь – не благословлю. Вот как душа привязана к еде. И в Новом Завете здесь делается очень важный акцент. Не заботьтесь для души, что есть. А тело ваше всегда найдет пропитание, всегда без исключения. Не будет такого человека, которому не будет что поесть. Более того, скажу вам, вот американцы подтвердят, сегодня самая модная форма питания, сейчас миллионеры, которые имеют доступ к разнообразной еде, могут кушать только органику, сколько угодно. Сегодня в Америке культивируется одноразовое питание. То есть, чтобы один раз в сутки питаться, это между 4 и 5 часами после обеда, питаться только один раз, то есть, чтобы организм находился постоянно в стрессовом состоянии, сохраняется острота, трезвость ума, сохраняется хорошая форма, не идет перегрузка на организм. То есть, сегодня это очень популярная форма еды. Поэтому, друзья, если не получается 3 раза в день кушать, это хорошо. Если не получается даже 2 раза в день покушать, это еще лучше. Доказано, что 1 раз в день покушать – это самое правильное, это самое нормальное. Поэтому не беспокойтесь, не переживайте. 1 раз в день будет нам всегда что поесть. А это вот как раз то, что нужно для тела. Это уже доказано. Ну, конечно, мы привыкли к 3-разовому питанию, и для нас это считается нормой. Друзья, правильное понимание материального вопроса даже на территории Божьего удела помогает нам составить правильный тайм-менеджмент. Ну, тоже очень знакомое слово. Давайте я скажу по-русски. Это правильное управление временем. Самый большой враг нашего тайм-менеджмента, нашего управления временем – это материальный вопрос. И вот я заметил, что в христианстве занимают две крайности в этом вопросе. Есть люди, которые считают, что работать это не так важно, они ищут, как бы пристроиться, чтобы не работать. Мне даже пришлось встретиться с одной семьей, это не в Молдавии. В Молдавии таких, надеюсь, что нету. В другой стране, где семья через 3 недели после свадьбы распалась. И больше их не соединили, не смогли никто их помирить, потому что у молодого мужа было такое понимание, что если Бог питает птиц, то Он пропитает.

0: Знает и нас. Но говорит, ну птицы-то ничего не сеют, не жнут. А в Библии написано так. И когда они вышли в огород, он взял табуретку, сел, говорит, я не буду работать. Я как птица Божья. И так написано. Вот, и Бог будет питать птиц. Эта семья распалась. Друзья, это одна крайность. Другая крайность, когда мы работаем от темна и до темна. Это вторая крайность, не лучше первой. Есть такое выражение, я его сейчас не смогу воспроизвести, такой афоризм полностью, но я думаю, что вы слышали, что если ты рано встаешь, как жаворонок, целый день работаешь, как вол, крутишься, как белка в колесе, устаешь к вечеру, как собака, и поздно ложишься, как сова, то тебе стоит показаться ветеринару. Не осел ли ты? Да, это вторая крайность, друзья. И человек не сможет выполнить свое предназначение, если он вот в эту крайность подался. И этот материальный вопрос, даже на полях Божьего удела, он полностью перечеркнет нашу жизнь, и мы не сможем правильно жить. Я дам некоторый очень небольшой совет вот в этом вопросе. То, что мне помогло, очень надеюсь, что и вам поможет. Такой совет, которым я воспользовался много лет назад, и этот совет до сих пор мне помогает жить. Как правильно распределить свое время? Как правильно соотнести материальное с духовным? И если нам удастся найти вот эту золотую середину, наша жизнь действительно будет с избытком. Но говорят, к сожалению, что верующие люди – это люди крайностей. И они из одной крайности переходят в другую. И на середине бывает только тогда. Больше им на середине не удержаться. Друзья, это к большому сожалению, что с одной крайности в другую переходят люди. Но вот на серединке они очень малое время задерживаются. Выбрать нам бы вот эту середину, ее нащупать и утвердиться вот в этой золотой середине, чтобы по-настоящему жить с избытком. Несколько советов в отношении тайм-менеджмента. Если вас не устраивает ваш график жизни, вы понимаете, что вы что-то не доделываете, что-то не успеваете, всего лишь 24 часа в сутки, из которых мы должны с вами 8 часов поспать. Должны. Если мы не будем досыпать, тогда у нас начнут появляться какие-то физические болезни, может быть, уже и психические, какая-то неврология начнется. То есть Богом определено, чтобы около 8 часов спать. А вот остальные 16 часов нам нужно так распределить, чтобы нам все успеть. Как правильно распорядиться вот этими 16 часами? Сколько отнести к духовному, сколько к материальному? Я советую сделать так. Возьмите лист бумаги. Друзья, сделайте это физически, сделайте это буквально, сделайте это в семье, муж вместе с женой, помогите друг другу. Напишите на листке бумаги все, кем вы являетесь. Ну, пример я вам приведу о себе, например. Первое. Кем я являюсь? Я дитё Божье. Вот это правда. Значит, у меня есть Небесный Отец, я дитё Божье. Второе. Кем я являюсь? Я являюсь сыном, потому что у меня еще живые родители. Третье. Я являюсь мужем, у меня есть жена. Еще кто я? Я отец, у меня есть дети. Еще кто я? Я еще пресвитер церкви. Да, я пишу. Дальше. Я еще член церкви. Давайте все писать. Друзья, здесь нет никаких приукрас. Здесь напишите действительно, кем вы являетесь. Дальше. Я являюсь хозяином автомобиля. У меня есть мой личный автомобиль. Я владелец автомобиля. Я являюсь хозяином дома. Вот дом же записан на меня. Я являюсь хозяином дома. И я запишу, ну, примерно, у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 20 получается статусов, у кого-то 30. Давайте мы изберем для себя цикл. Я для себя взял цикл неделя. Месяц – это очень много. Постарайтесь вот по вот этому длинному списку, кем вы являетесь, чтобы мы не оказались ослом в конце. Вот кем мы являемся, чтобы нам в течение недели что-то сделать в своем статусе. Например, я с отцом своим не часто вижусь. Моему отцу 80 лет, он еще бодрый, он очень крепкий, он служитель церкви, и если я с ним разговариваю, мне проповедь на 35-40 минут обязательно скажет. И я знаю, что если ему позвоню, мне нужно настраиваться на слушание. Поэтому я себе позволяю это делать только один раз в неделю, в понедельник утром. У меня нет такой органической связи с отцом, чтобы я с ним много разговаривал. Но я как сын, я обязан поговорить с отцом. Друзья, может быть, было у нас такое продолжительное время, месяц, что мы не разговаривали с родителями, независимо от того, сколько им лет и где они живут. Но мы как дети, а мы обязаны общаться. И вот в понедельник утром я выстраиваю свое время, я вспоминаю свой график дня, и я нахожу 30 минут для того, чтобы мне пообщаться с отцом. Как правило, это какая-то дорога, у меня громкая связь в машине, звоню, включаю громкую связь, и я с ним полчаса нахожусь на связи. Это время, которое я посвящаю ему как сын. В течение недели я должен уделить время своей жене. В течение недели я должен что-то сделать по дому. В течение недели я должен сделать что-то как пресвитер. И я еще должен сделать что-то как отец. Но я еще и дедушка являюсь, у меня есть внуки, поэтому я еще что-то и для внуков должен сделать. Друзья, но если я буду работать от темна и до темна, как один брат у нас говорит, я ухожу на работу, дети спят. Я возвращаюсь с работы, у меня дети опять спят. Я их не вижу никогда, я их вижу только в воскресенье на собрании. Вот это время пообщаться с детьми. Этот брат настолько много работал, что в 38 лет он пережил инфаркт от перегрузки. В 38 лет он был абсолютно здоровым, он посещал 3 раза в неделю фитнес, он старался держать себя в форме, но не выдержало сердце. И когда я зашел к нему в реанимацию, он лежал весь подключенный к аппаратам, его отключили, он спал. Я зашел помолиться о его здоровье, я увидел, что у него лежат 2 книжки. То есть, когда он приходит в себя, он должен много времени отдыхать, и вот инфаркта откачали, сделали операцию, успели сделать. Он приходит в себя, он читает книжки. Одна из книжек, я посмотрел, называется «Как управлять бизнесом», и еще 2-я тоже книга по бизнесу. Значит, я дождался, пока он откроет глаза, и сказал ему, что не так ты должен продолжить свою жизнь. Потому что ты действительно, ты не выполняешь свои функции. Ты живешь в Божьем уделе, но ты не чувствуешь этого. У тебя нет жизни с избытком. Твои дети не имеют отца из-за того, что ты посвятил себя материальной стороне жизни. И здесь ты серьезно проигрываешь. Друзья, мы можем оказаться на одной обочине, отказавшись от работы, став ленивыми людьми. Или же мы можем так заработаться, что мы больше ничего не успеем сделать. Позаботится Бог о нас, и нам нужно с вами вот увидеть эту заботу и прочувствовать руку Божью в нашей заботе. Бывает такое, что много-много работаешь, и вроде и зарплата неплохая, и доходы, но как написано в книге пророка Гея, вот как-то оно идет все для дырявого кошелька, вот ничего не задерживается, ничего не остается, ничего не скапливается. Почему? Неправильно распределяешь свое время, и Бог не благословляет твою работу, хотя заработки большие. У других людей и нету таких доходов, и люди попроще живут, и вроде и график свой другой, по-другому построили, но у них как-то и время есть и отдохнуть, и с детьми в парк выйти, и пообщаться, и смотришь, и у людей радость на лицах. Вот как-то по-другому строится жизнь, как-то они свой тайм-менеджмент правильно устроили. А это, друзья, зависит от того, насколько мы правильно осознали место материального вопроса в нашей жизни. Это очень важно. 2. Семейный вопрос. Не менее важный семейный вопрос, чем материальный вопрос. Есть такой стих, написан в Бытие 2.18. Обычно этот текст читается на сочетании. «Нехорошо быть человеку одному». Я хочу задать вопрос. Нехорошо только мужчине одному или женщине тоже? То есть юноше только нехорошо одному или девице молодежи тоже нехорошо быть одной? Всем нехорошо. Но почему-то вот как-то уже заведено, что вот этот текст относится больше к братьям. Вот нехорошо быть одному и надо жениться. А вот о сестрах умалчивают. Что ей нехорошо, это уже другой вопрос. Мормоны по-своему решили этот вопрос. Вот не позволено делать предложение сестрам. Они, кстати, плохо изучили книгу Руфь. И вот поэтому они решили, что вопросом многоженства можно решить эту проблему. Чтобы не остались сестры незамужние в церкви. Друзья, мое убеждение, что вот этот текст он одинаково относится как к братьям, так и к сестрам. Давайте мы пройдем по нашим трем личностям, а затем еще немного порассуждаем об этом вопросе. Наимень имела все. Имела мужа, имела прекрасных сыновей и имела шанс наслаждаться внуками. Божье благословение семьи – это дети, детей, третий, четвертый и пятый род. Недавно вот с моей внучкой, с первой внучкой, когда она родилась, сделали фотографию, фотосессию «Пять поколений». То есть прапрабабушки моей внучки еще жива, прабабушка моей внучки жива, бабушка, вот она здесь со мной сейчас, потом мама и внучка. И вот есть фотография «Пять поколений». Друзья, под этой фотографией можно подписать благословение, когда пять поколений. А вот у Наимени так не получилось. Так не получилось. Вышла она с достатком, имела все. А кровных внуков она своих не видела. Да, она посчитала вот этого маленького Авида, который родился, что это ее внук. Ну скажите, это ее внук? Это приемный внук. Как бы это ни кровный. Вот, вот какая перспектива семейного вопроса вне Божьего удела. У нас было членское собрание, когда возвратилась одна сестра. Она постарше меня, я ее в молодежи не застал. Но она сказала так, что в церкви не за кого замуж выходить. Я свою судьбу устрою в мире. И вот она вышла замуж за неверующего человека. И вот, наверное, лет 15 назад она пришла в церковь, покаялась. И когда ее принимали в члены церкви, восстанавливали, она попросила слова. Она обратилась к молодым сестрам. У нее слезы текли, и она говорит: «Сестры дорогие, посмотрите на меня. Я жила в церкви, мне было очень хорошо. Но я посчитала, что в церкви устроить свой удел счастливо не получится. Я так посмотрела направо, налево, ну, реально нет вариантов. И я построила свою жизнь вне церкви». Вы знаете, она говорит, я ни одного дня в своей жизни счастлива не была. Ни одного. Меня муж постоянно обижал. Это любовью не назовешь то, что было. Я все это время страдала. И я решилась вернуться в церковь. Уже как вернуться, с чем, как дожить свою жизнь, уже как Бог даст. Может быть, окажет милость еще крупицы счастья какие-то приобрести. Но вот построила я свою жизнь вне Божьего удела. Поэтому я потеряла все, что имела. Руф и Воос, мы их раздельно уже рассматривать не сможем в семейном вопросе. Бог позаботился о судьбе Руфи, и Бог позаботился о судьбе Вооза. Расскажу одну историю из нашей церкви. Подходит ко мне брат из молодежи. Это, наверное, лет 7 назад примерно было. Говорит, я хочу жениться. Я сторонник того. Я сам женился в своей церкви. И стараюсь убеждать молодежь, чтобы женились на тех, кого хорошо знают. Или очень хорошо знают. Меньше сюрпризов будет в семейной жизни. Так когда со стороны берешь, такие же самые сестры, просто о них мало знаешь, узнаешь больше после свадьбы. А когда со своей церкви, ну тогда как-то оно получается более предсказуемо. Ну, как-то я стараюсь, знаете, между строчек молодежь постоянно в этом вот воспитывать. А тут он говорит, у нас большая молодежь, он говорит, а я беру себе невесту из очень-очень издалека. Я так удивился, спрашиваю, а как ты с ней познакомился? Где ты ее вообще взял? Он мне рассказал необычная история знакомства. Я его попросил, говорю, предоставь мне возможность близко с ней познакомиться. Почему твой выбор пал на нее? Мне очень интересно, я думал, он по-другому женится. Он говорит, хорошо, до объявления будет время. Мы созвонились, и мы не торопясь пообщались. Наверное, часа два я общался с этой сестричкой. Я получил огромное удовольствие от этого общения. Я хочу рассказать о маленьких штрихах из вот этого разговора. Я попросил, чтобы она рассказала о своей жизни, о своей церкви. Это тысячи километров от нашей церкви. Она говорит, у нас небольшая группка, и в нашей церкви в молодежи всего лишь 12 сестер и ни одного брата. И она говорит, я понимала, что у меня шансов выйти замуж в церкви ноль. Абсолютно ноль. И ничего не предвиделось. Что я стала делать? У меня есть подружка. Я убедила ее, что мы должны серьезно Богу молиться об этом. Серьезно. И вот когда начинался Новый год, каждый раз, когда мы отпразднуем Новый год, вкусно покушаем, праздники пройдут, мы с ней трое суток в посте, чтобы Бог устроил нашу судьбу. Ну, если это говорить с кафедры, что сестры постятся, чтобы замуж выйти, ну, как-то оно не очень, да, звучит. А по сути дела они имеют те же самые права, что и братья. Они так же самосотворены Богом, их Бог точно так же любит. И вот она говорит, один год мы постились, трое суток. Они говорили так, Господи, впереди год, впереди год. И поэтому этот год благослови, чтобы наша судьба устроилась. Ну, год пролетел. Следующий январь, они опять в посте, следующий опять в посте. И вот наступил тот год, когда Бог необычным образом соединил их судьбы. Пару недель назад участвовала наша молодежь в церкви, и они сказали такую очень интересную мысль, что обычно год считается от января до января, да? У всех. В любом бизнесе, отчеты, церковные собрания, то есть везде цикличность идет от января до января. Но вот наш руководитель молодежи сказал, что в молодежи от осени до осени считается. А почему? Да заканчиваются свадьбы осенью. Все. И нужно пережить уже вторую половину осени и зиму, чтобы опять расцвести, чтобы опять в надежде войти в Новый год. Вот почему. Но они не постеснялись, они это прямо в микрофон сказали, что наш цикл жизни от осени до осени. Но они не сказали про свадьбу. Я думаю, что они даже это не осознали. Но он сказал, что наблюдая за жизнью молодежи, я вижу, как у молодежи после Нового года энергия возобновляется и угасает после жатвы осенью. И опять они уходят в такую спячку, и потом так, Вадим, да? Что нужно опять раскачивать, раскачивать молодежь, а к весне она опять... Разогрелась молодежь, и опять жизнь продолжается. Так вот, друзья, мое убеждение, я об этом учу матерей и сестер, что нужно серьезно молиться о вопросе брака, серьезно. И в нашей церкви я молюсь о каждой сестре поименно, каждый день, от 25 лет и выше. Вот когда поздравили мы с 25-летием, у меня пополняется молитвенный список. Я сегодня помолился о сестрах из нашей церкви, от старших до младших. Друзья, и я заметил, как замуж выходят у нас не снизу вверх, а сверху вниз. Хотя 35 лет замуж вышла, первый брак, жених первый раз в браке и невеста первый раз в браке. Мы в братский совет берем этого брата, несет служение успешно. Опять брак 32-33, третий брак 32-30. А вот есть же малолетки, 18-20, а вот оттуда идут свадьбы. Я вижу в этом большое благословение. Друзья, Бог устраивает судьбы, решаются вопросы на небесах. Был один год, когда из нашей церкви мы три невесты отдали в Калифорнию. Нам жалко было, мы их воспитываем, они такие хорошие. А забрали, вот... Приехали, разглядели, понимаете, и забрали всех троих. На следующий год у нас забрали в Германию невесту. Ну, жалко. А? Хорошая, да, у нас, да вы же сами видите, какие у нас невесты. Более того, скажу вам, гимн Израиля был написан в Молдове, в Вунгенах. Это не фейк. Вот зайдите в Google и прочитайте. Город Есюнгены. Вот там был именно написан гимн Израиля. Это молдавская мелодия. Но израильтяне ее приватизировали. Совершенно серьезно. Прочитайте. Но это было в Молдаве, да. Ладно, друзья, мое время уже вышло. Давайте я только перечислю еще важные моменты, о чем бы я хотел сказать. Это участие в Божьем промысле. Наиминь – это очень необычная личность. Она стала наблюдателем в Божьем промысле, и она стала косвенным участником. Вот как бы она выходила активным участником в Божьем промысле, а завершилась ее жизнь как бы, ну, наблюдателем. Я назову это случайные люди в нашей судьбе. Вот бывает такое, что мы с какими-то людьми встретились, они какую-то роль сыграли в нашей жизни, потом мы навсегда с ними разошлись. Друзья, это случайные люди. Я не скажу, что это плохо, но это Божий промысел. Но не хочется быть в Божьем промысле вот таким вот временным, случайным, чтобы где-то прикоснуться к Божьему промыслу, свое дело сделать и уйти. Хочется как-то в этом деле пожить, хочется поучаствовать в Божьем промысле. Был такой человек Исаак. Бог называется его именем. Более того, у него был брак. Это классика жанра. Это наверное, самый-самый красивый брак, который есть на страницах Священного Писания. Ну, так красиво начиналась жизнь. Но потом жизнь пошла как-то иначе. Ревека не пошла к мужу, чтобы вопросить Господа, что там у нее в утробе. Она пошла сама вопросить Господа. Для меня это вопрос. А ты что, забыла, что у тебя есть муж? Что как-то, наверное, лучше сделать это с мужем. Это не только твои дети, это еще и дети Исаака. А потом, как она договорилась с Яковом, как обмануть отца. Ну как-то, ну все пошло иначе. Отец, понимая, что должен благословить одного, любит другого. И приоритет отдает неправильный. Друзья, и когда Господь увидел, что в Божьем уделе начинаются какие-то варианты, хитрости, Исаак выбывает из промысла Божьего до самой смерти. Во сколько лет Исаак благословлял своих близнецов? По хронологии. Считали? Ему было 100 лет. Ну, очень просто посчитать. Если он в 40 женился, 20 лет не было детей. Так написано. Помните, да? И еще 40 лет было Исаву, когда он женился. Написано, взял он себе дочерей. Помните? Хитейских. Совершенно верно, спасибо. Так вот, примерно ему было 100 лет. И вот написано, что начали глаза его смежаться, он начал стареть. Но умер Исаак в 180. 80, в 180 лет. Где его 80 лет? Друзья, вот так можно как бы вывалиться из Божьего удела. И совершенно по-другому судьбы сложились Руфь и Вооза. Руфь вошла в родословную Иисуса Христа, не имея никаких шансов на это, а Вооз стал прадедом царя Давида. И последнее – это устройство судеб. Как Бог устроил судьбу Наимени, хотя на этого была недостойна, это милость Божья. Бог ей подарил внука, хотя это не ее внук, но она назвала его своим внуком. И Руфь, и Вооз имели хорошую няньку, как-то мы видим устройство. Друзья, это благословение Божье на Божьем уделе. Какой мы можем сделать простой вывод? Что Господь обо всем позаботится, если мы правильно выстроим свою жизнь, свои принципы на территории Божьего удела. Да благословит вас Бог. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 9 часов.
1: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Никодим. Имя Никодим для евреев означало «кровь невинная», а для греков – «победа народная». Это имя встречается только в Евангелии от Иоанна и относится только к одному человеку, который сделался известным всему христианскому миру лишь потому, что был учеником Иисуса Христа. О родителях Никодима мы ничего не знаем, но можем думать, что он был, если не природным, то постоянным жителем Иерусалима. В Евангелии о нем так написано. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских» от Иоанна 3:1. Это говорит, что он принадлежал к наиболее религиозным людям того времени, а также свидетельствует о его общественном положении, один из начальников иудейских. Позже евангелист Иоанн упоминает, что Никодим на совете первосвященников и фарисеев выступил в защиту Иисуса от Иоанна 7:45-53. А это свидетельствует, что он был членом совета или Синедриона. Но ни религиозная принадлежность фарисей, ни общественное положение, один из начальников и член Синедриона, не сделали его святошей и гордецом. О Никодиме читаем еще. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3:2. Для фарисея и начальника прийти к галилейскому плотнику за разрешением духовных вопросов было и стыдно, и опасно. Но поскольку он принадлежал к наблюдательным и вдумчивым людям, он убедился, что Иисус является Божьим посланником, и пришел к нему ночью. Он верил, что Иисус не откажется беседовать с ним. Если свою беседу Никодим начал как бы с комплиментов, возможно, из нерешительности, то Иисус сразу же ответил на запросы души Никодима, глубоко интересовавшийся тем, как войти в Царствие Божье. Ответ Господа Иисуса такой: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье» от Иоанна 3:3. В большинстве европейских переводов стоит «если кто не родится снова», потому что греческое слово «анатен» имеет значение «сверху, сначала, сызнова». Разумеется, что беседа Иисуса с Никодимом велась не на греческом, а на еврейском или арамейском языке. Но и еврейское слово «милмала» Никодим понял не как «свыше», то есть от Бога, а как «сызнова» опять, или же вообще не обратил на него внимания, а ухватился только за слова «не родиться» и с недоумением спросил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим продолжал удивляться, недоумевать, и еще раз спросил, как это может быть. И тут мы находим кроткий упрек Иисусов и указание на еще одно положение Никодима. Сказал ему Иисус: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Еврейские раввины знали не только число и порядок священных книг, их распределение на разные части, но даже знали число букв в каждой книге. Оказывается, однако, легче выучить всю Библию наизусть, нежели постигнуть глубину ее учения и знать, что к чему относится. разные толкования Библии, начатые еврейскими раввинами сотни лет до Рождества Христова и продолжающиеся христианскими богословами до нашего времени, не создали определенного, всем понятного общения общего толкования. Более правы и честны те толкователи, которые знакомят своих слушателей или читателей с разными толкованиями. Об окончательном и безошибочном толковании думают так, как думала самарянка, которая сказала, что «когда придет Мессия, то возвестит нам все». От Иоанна 4, 25. Иисус имел основание упрекнуть Никодима, который хорошо знал Божье обетование, данное через пророка Иезекииля, 36:26-27. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Хорошо знал Никодим и обетование Божие, данное через пророка Еремию, 31:33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Но Никодим, как и другие законоучители, считал, что исполнение этих обетований относится ко времени пришествия Мессии, который будет царем над всей землею, а народ израильский будет главным народом в мире. Евангелист Иоанн, слушавший эту беседу Господа Иисуса с Никодимом, не записал нам всего слово в слово, а только самое главное, которое показывало и показывает человеку и цель Христа, прихода Его в мир и путь спасения. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3:14-17. Никодиму Господь Иисус открыл такие истины. Бог не послал Сына Своего воцариться над всем миром, а умереть на кресте, быть вознесенным от земли, чтобы всякий верующий в Него, то есть без различия национальной, расовой или классовой принадлежности, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына Своего судить мир, а чтобы мир спасен был через Него. Иисус был не только учителем, пришедшим от Бога или великим пророком, а Сыном Божьим. Только поверя в Сына Божия, человек получает новое рождение, становится чадом Божьим и входит в Царствие Божье. Никодим ушел с некоторым познанием этих истин. Приходил ли он еще, когда слушать Иисуса, не знаем. Но пару лет спустя, когда посланные Синедрионом арестовать Иисуса, возвратились с убеждением: никогда человек не говорил так, как этот человек. А пославшие их начали упрекать их: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников и фарисеев? Никодим вступился за служителей и за Иисуса, говоря: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Разгневанные бросили Никодиму упрек: и ты не из Галилеи, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. От Иоанна 7:44-52. Но в горячности они ошиблись. Из Галилеи был пророк Иона. 4 Царств 14:25, Ионы 1:1. Отвержение и распятие Иисуса было страшным ударом для его учеников, а для Никодима было подтверждением того, что он слышал в ту памятную ночь, что Сын Человеческий, то есть Мессия, вознесен будет на крест, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Уверенность в этом дала мужество Никодиму прийти на Голгофу, помочь Иосифу Аримафейскому снять тело Иисуса с креста и похоронить достойным образом. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, и положили его в новом гробе в саду от Иоанна 19:38-42. На этом обрываются евангельские сведения о Никодиме. Церковные предания говорят, что он был исключен из Синедриона, изгнан из Иерусалима и умер в загородном доме своего родственника Гамалиила. В IV веке появилось Евангелие Никодима, включающее акты Пилата и сошествие в ад, в котором повествуется о том, что происходило в аду, когда Иисус после смерти на кресте сошел туда и как он вывел заключенных оттуда. Это является спорным вопросом. А несомненным остается сказанное Иисусом Никодиму. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот. Один из них спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все. Наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер. Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.
3: Вера Кушнир. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается – «Люби ближнего твоего, как самого себя». Галатам 5:14. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь, всем желая добра и счастья. Жизнь — Христос, твои мысли в нем лишь, а в душе — теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею. Я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нуждах.
1: Точка зрения. Петр Пасека. Это не совет, а заповедь. Слово «любовь» люди воспринимают в основном как чувственные отношения между противоположными полами. Добрые отношения между людьми чаще всего называют дружбой, порядочностью, отзывчивостью, реже состраданием и почти никогда человеколюбием. Христос же называл добрые отношения между людьми не иначе, как любовью. Однажды Иисус Христос процитировал из Ветхого Завета следующие слова. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Матфея 5:43. Наверное, в этом мире считается, что это прекрасное правило для взаимоотношений. Если люди отвечают добротой на добро, которое они получили от своих ближних, это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают добром на полученное добро. А что происходит, когда против нас совершается зло? Многие безоговорочно согласятся со словами «и ненавидь врага твоего». По этим правилам живет мир. Порою ненависть выплескивается в такой мере, что нам становится страшно. Но мир не знает Бога. А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожалению, мы тоже порой живем по тем же принципам, что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное добро. А когда встречаем зло, то лучший исход – я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Но чему учит нас текст из первого послания Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Могло ли какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, побудить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет, наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ на эти преступления Бог проявил свою любовь. Он отдал на крест своего Сына. На зло, которое мы сделали, Он ответил добром, именуемым в Евангелии благодатью. Какой вывод должен сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 1 Иоанна 4:11. Если мы встречаем зло или неприятности в жизни, то как люди, познавшие Бога, мы должны и даже обязаны ответить добром. Ведь слова «мы должны любить друг друга» — это не рекомендация и не совет, это для нас заповедь, никак не меньше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 7-8. Если мы отвечаем на зло добром, то мы рождены от Него и знаем Бога. Если так не поступаем, то, скорее всего, мы не рождены от Бога и не знаем Его. И не иначе.
3: Эссе. Ирина Орлова. История моей любви. Однажды я влюбилась. Я и сейчас отчетливо помню, как это было. Я прежде никогда в жизни не встречала человека, подобного ему. Он был совсем не похож на остальных. Чуткий, заботливый, сострадательный. Сначала мне показалось, что такой человек, как он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала его, тем больше понимала, что в нем нет ни капли гордыни. Он никогда не стремился быть первым, и хотя друзья боготворили его, он никогда не пользовался расположением. Напротив, вел себя так, будто всем должен. Он был не богат, да никогда и не стремился к богатству. Он не искал и не завоевывал славы. Однако ему было просто необходимо знать, что я верю в него. Он был настолько умен, что иногда мне даже казалось, что я не понимаю его. Но проходило время, и все, что он говорил, становилось для меня настолько отчетливо ясным, что я улыбалась сама себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу. У него была необыкновенная черта характера — видеть в людях хорошее. Во всех людях, в каждом отдельном человеке.
4: даже в тех, кто, как мне казалось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он нет. Напротив, он относился к ним с таким состраданием, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось это не сразу, но у меня постепенно стало получаться смотреть на людей, не замечая их недостатков. Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой проведенной вместе минуты обретаешь что-то ценное и делаешься чище, лучше. Он видел людей насквозь, и иногда мне даже казалось, что он может читать их мысли. У него было много друзей, у него было много врагов. Он всегда пытался помочь, никогда не отворачивался, не уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень часто уставал. Он был нежным и очень любил детей. Да и они бежали к нему, как к родному отцу. Он был мужественным и смелым. Он не боялся говорить правду в глаза. И, несмотря на мягкость, он всегда был очень открытым и прямолинейным. Он очень любил рассказывать о своем отце. Говорил, что его отец просто замечательный, и из его рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца. Он был непредсказуемым, умел удивлять, его сюрпризы были настолько неожиданными, что я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось. Он никогда не торопился, не суетился, не обижал меня своим невниманием. Он всегда выслушивал меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он одним словом разгонял прочь все мои сомнения. Он был со мной, когда мне было больно. Он брал меня за руку, и от этого мне становилось легче. Я знала, он любил меня. Я чувствовала это всем своим сознанием и сердцем. Он доказывал это каждую минуту. И все-таки, как любой влюбленный, мне было интересно, на что он готов ради меня. И он показал мне. Ради меня он умер. Умер ради того, чтобы я могла жить. Он доказал мне, что его любовь ко мне не просто слова. С тех пор я не перестаю думать о нем. Он занимает все мое сознание, все мои чувства и разум. Каждую минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, что бы сделал он на моем месте. Это настоящая любовь. Я вижу это, потому что с каждым днем она не угасает, а разгорается все сильнее. И это не воспоминание о прошлом. Ведь лучшее у нас еще впереди. Я знаю, что он непрестанно ждет встречи со мной. Там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, что пройдет совсем немного времени, и он заберет меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо всем том, что сейчас мне непонятно,

Отец наш Небесный, мы, дети Твои, часто бываем обеспокоены нашими мыслями, слыша, как внутренний наш голос произносит одновременное подтверждение веры и упреки совести. Мы уверены, что в нас нет ничего, что могло бы привлечь любовь такого святого, как Ты. И все-таки Ты объявил о Своей неизменной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто в нас не может привлечь Твою любовь, и вместе с тем ничто во Вселенной не может помешать Тебе любить нас. Твоя любовь не имеет причины, и мы не заслужили ее. Ты сам причина той любви, которой любишь нас. Помоги поверить в силу и вечность этой любви, которая нашла нас. Любовь отбросит в сторону страх, и в наших обеспокоенных сердцах установится мир. И мы будем верить в Тебя такого, каким Ты явил Себя. Аминь. Апостол Иоанн написал по вдохновению Святого Духа: «Бог есть любовь». И некоторые воспринимали и воспринимают эти слова как определение сущности Бога. Это большая ошибка. Иоанн с помощью этих слов просто констатировал факт, но не предлагал никакого определения. Отождествление любви и Бога – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению различных сомнительных религиозных философских систем и целого потока пустой поэзии, полностью несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это Бог, нам бы пришлось допустить, что Бог – это любовь. Если в буквальном смысле понимать, что Бог есть любовь, тогда это означает, что любовь есть Бог, и мы обязаны молиться любви как единственному существующему Богу. Если любовь равна Богу, а Бог равен любви, то Бог и любовь идентичны. Рассуждая так, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного, и это свойство мы выдвигаем в качестве заменителя Бога. Такой Бог не Бог Израиля, не Бог и не Отец нашего Господа Иисуса Христа, не Бог пророков и апостолов, не Бог святых, реформаторов и мучеников, и даже не Бог богословов и авторов церковных песнопений. Ради наших душ мы должны научиться правильно понимать Священное Писание, бежать от рабского преклонения перед словами и вместо этого строго руководствоваться смыслом. Слова должны выражать мысли, а не порождать их. Мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина. Мы подразумеваем, что эти слова будут восприниматься так же, как если бы мы говорили о человеке. Он – сама доброта. Сказав это, мы не утверждаем, что доброта и человек идентичны, и никто эти слова так не воспринимает. Бог есть любовь означает, что любовь – это один из важнейших атрибутов Бога. Любовь – это истина, которую можно сказать о Боге, но она не является Богом. Это одно из проявлений неделимой сущности Бога, точно так же, как и слова «святость», «справедливость», «верность» и «истина», потому что Бог неизменен. Он всегда в своих действиях соответствует самому себе, и поскольку Он – единое существо, Он никогда не упраздняет одно из своих свойств для того, чтобы использовать другое. Изучая другие атрибуты Бога, мы многое можем узнать о Его любви. Например, мы знаем, что поскольку Бог существует сам по себе, у Его любви не было начала. Так как Он вечен, Его любовь не может иметь конца. Он бесконечен, значит, Его любовь не имеет пределов. Поскольку Он свят, Его любовь является квинтэссенцией всей безупречной чистоты. Его любовь бесконечно велика. Это бездонное, безбрежное море, перед которым мы преклоняем колени в радостном молчании и перед которым отступает в смущении и в замешательстве самое возвышенное красноречие. И все-таки, если мы знаем Бога и хотим рассказать другим об этом, мы должны говорить о Его любви. Многие христиане пытались сделать это, но никому не удавалось этого сделать в идеале. Мои попытки правдиво описать эту тему, вызывающую благоговение и удивление, не более чем попытка ребенка схватить звезду. И все-таки, протягивая руку к звезде, ребенок может привлечь к ней внимание окружающих и даже показать им, в какую сторону надо смотреть, чтобы ее увидеть. Когда я устремляю

твое сердце к высоко сияющей любви Бога, кто-нибудь, раньше о ней не знавший, может быть, тоже посмотрит вверх, и у него появится надежда. Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, что такое любовь, но мы можем знать, как она проявляется, и этого достаточно. Прежде всего, мы видим, что она проявляется в виде доброго расположения. Любовь желает добра всем и не желает вреда или зла никому. Это ясно из слов апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4:18. Страх – это болезненное чувство, которое возникает при мысли о том, что нам могут причинить вред или заставить страдать. Этот страх сохраняется, пока мы находимся под властью кого-то, кто не желает нам благополучия. В тот самый момент, когда мы приходим под покровительство того, кто благоволит нам, страх исчезает. Ребенок, потерявшийся в магазине в толпе покупателей, исполнен страха, потому что он смотрит на окружающих его незнакомых людей, как на врагов. Спустя мгновение, когда ребенок оказывается на руках у матери, этот ужас отступает, ребенок знает о благосклонности матери к нему, и это изгоняет страх. Мир полон врагов, и пока существует вероятность, что эти враги причинят нам вред, страх неизбежен. Попытка победить страх, не ликвидировав его причины, совершенно бесполезна. Сердце тех мудрее, кто проповедует спокойствие. Пока мы находимся в руках случая, пока ищем надежду в теории вероятности, пока надеемся на то, что выживем благодаря нашей способности перехитрить врага, у нас есть все основания бояться. Страх мучит нас. Знать, что любовь от Бога, и входить в никому неизвестное место под руку с возлюбленным, только так можно изгнать страх. Пусть человек будет убежден, что ничто не может причинить ему вреда, и тут же весь страх его исчезнет. Может быть, иногда будет ощущаться нервный рефлекс, естественное неприятие физической боли, но глубоко проникающий в душу мучительный страх уйдет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески, а Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они Его друзья, но Христос сказал им «Вы друзья мои» Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь — это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ. То есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по Своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в Своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о Своих творениях. Псалом 103 – это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам Своим» – Псалом 103, 31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение. Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души – объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» – спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. «От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. Когда природа лежала внизу, грудой хаотично нагроможденных атомов и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос». «Поднимись, ты не мертвая». Тогда холодное, горячее, влажное и сухое все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка – это одновременное выражение, источник удовольствия, а самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие – это удовольствие любви. Ад – это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие святой любви. Земля – это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть, и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви. Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» – Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде.
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога – это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви – это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость – это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. Ты – скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет, в глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе. Герхард Терстеген.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у Меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал.

Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Евангелие от Иоанна, глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни,
а делавшее зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране –

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Маленькие пилигримы были теперь совсем рядом с городом, и группа царских слуг, которые наблюдали от ворот, быстро пошли вниз, чтобы встретить их. «Два маленьких царских путешественника», сказали ангелы, «и мы ведем их домой в небесный город». Затем, когда христианин посмотрел вверх, то ему показалось, что одно лицо сияет ярче других. Его милая мамочка стояла перед ним, и глаза ее излучали свет, смотрела на него. «Это мой маленький христианин?» — спросила она, и ангел дал ей дорогу пройти вперед. И маленький христианин узнал ее сразу и бросился в ее объятия. «Я пришел к тебе, мамочка, я пришел!» — в радостных слезах шептал он. «Небесный царь так заботился обо мне, и надеюсь, что скоро он приведет и нашего папу». «Я никогда с тобой больше не расстанусь», — ответила она, прижимая его. «Царь очень добрый. Пойдем со мной в его город, чтобы нам вместе поблагодарить его». Счастливо себя чувствовал маленький христианин, когда взялся за руку мамы, ведь она никогда больше не оставит его. Надеющийся не имел здесь друзей, кто бы приветствовал его, потому что все они остались в городе разрушения. Он не чувствовал себя одиноким. Легкие, сияющие жители небесного города окружили его и разговаривали, утешали, рассказывали, так что сердце его было переполнено радостью. Маленький христианин оставил свои доспехи на той стороне реки, потому что ему никогда не придется сражаться опять. Но все же, взглянув на свою одежду, он забеспокоился. Он хотел привести ее в порядок, но все было бесполезно, потому что она стала грязной и пыльной от долгой носки. Когда же царь встретит его, а вдруг ему будет это неприятно? Он перешел на эту сторону реки, то увидел, что хотя вода и была темной, она омыла его одежду, и одежда стала опять чистой. Надеющийся, чья одежда была сильно испорчена от долгого пребывания на ярмарке суеты, также обнаружил, что его одежды стали белыми и выглядели совсем новыми и свежими, как будто он только что получил их. На стене небесного города стояла группа людей с серебряными трубами в руках. Когда христианин и надеющийся подошли к ним, они подняли свои трубы и затрубили, чтобы жители города знали, что пришли пилигримы, которые ждут, чтобы войти в присутствие царя. Затем ангелы сказали, чтобы дети постучали в ворота, и служители царя, посмотрев с арки, взяли их свитки и понесли их во дворец. Свитки были запечатаны печатью самого царевича, и когда царь увидел их, он обрадовался и повелел тот же час своим служителям распахнуть ворота и ввести маленьких пилигримов. Жители города, услышав звук труб, сразу поняли, в чем дело. Когда христианин и надеющийся входили в ворота, они увидели огромную толпу народа, ожидающую их. Звучала нежная музыка и приветственные гимны. Выглядели радостными и счастливыми, потому что в небесном городе нет места для печали, усталости и боли. Но дети не могли смотреть, так как глаза их не привыкли к ослепительному золотому свету, который сиял вокруг них, но постепенно они привыкли и посмотрели вверх. Перед ними, прямо в центре города, возвышался великолепный дворец, гораздо прекраснее, чем прекрасный дворец. «В этом дворце живет царь?» — шепотом спросил мальчик у своей мамы, еще крепче сжимая ее руку. «Да», — ответила она, И когда ты преклонишься пред Ним и увидишь Его славу, ты будешь иметь совершенное счастье навеки. «Я уже счастлив», — ответил христианин, — «потому что я нашел тебя, и ты любишь меня». «Да, конечно», — ответила она, — «но любовь царя гораздо больше моей». В этот момент маленький христианин достиг порога дворца, и когда дверь открылась, они услышали звуки необыкновенной музыки. Сам царевич ожидал встречи с ними, он улыбнулся и взял их за руки. Затем он вел их во дворец, и весь город наполнился радостью, потому что путешествие их пришло к концу, и они благополучно перешли через темную реку в присутствие самого царя. Первая часть закончилась. Хотите послушать вторую? Вторая часть называется «Христиана». Первая глава — «Письмо от царя». Христиана всегда любила маленького христианина. И когда другие дети рассказали ей о том, что он убежал от них через поляну, и что они думают, что он на самом деле отправился искать небесный город, она, конечно, очень опечалилась. Часто слышала о городе. Ее мама и папа оба жили там. И в то время, когда они совершали путешествие в небесную страну, они посылали ей много весточек. Они приглашали ее начать путешествие и привезти с собой ее братиков и маленькую сестричку. И незадолго до того, как ушел маленький христианин, она услышала, что ее отец пересек темную реку. Через несколько дней за ним последовала и ее мать. С тех пор Христиана больше не получала весточек, и она чувствовала себя очень несчастной и одинокой. Когда маленький христианин рассказывал ей свои книги, она слушала, но совершенно не верила тому, что он говорил. «И мои мама и папа на самом деле живут в таком прекрасном городе», — говорила она, — «то они, конечно же, не забудут о нас. Они обязательно пришлют мне письмо. Я думаю, что они утонули в темной реке, и мы никогда их больше не увидим». Итак, когда маленький христианин ушел, она боялась, что он утонет тоже, и она не могла не плакать при одной даже мысли об этом. Время шло, за летом наступила осень, а потом зима, снова наступила весна, и, как обычно, солнышко манило всех в поле. Христиана взяла свою маленькую сестричку, Невинность, и пошла собирать маргаритки. Невинность с удовольствием бегала вокруг, а Христиана улыбалась, наблюдая, как радостно она бегает и играет среди цветов. Все мысли ее улетели, и она снова вспомнила прошлый год, когда христианин был дома. Он был с нами на этом самом поле, как раз за день до того, как ушел, и мы вместе плели веночки. Интересно, нашел ли он небесный город или заблудился? Она посмотрела вдаль и на другой стороне поляны увидела свет. Он ярко сиял, как раз над узкими воротами. «Может быть, — думала она, — когда-нибудь и я пойду. Но мне нужно подождать, чтобы невинность хотя немножко подросла. Да и мальчиков я не могу оставить одних. Я уверена, что сейчас они со мной не пойдут». Она подняла невинность на руки и медленно пошла обратно к городу разрушения. Когда она уложила маленькую невинность спать, и дом погрузился в тишину, потому что мальчики играли на улице со своими одноклассниками, она села у камина. Невольно мысли ее опять вернулись к маме и папе. Думала она и о маленьком христианине. И ей так сильно захотелось опять повидаться с ними, хоть один разочек. В эту ночь ей приснился странный сон. Она видела, что она в небесном городе и идет по его улицам с маленьким христианином. Рядом с ней была невинность и ее три братика. Все вместе они направились в прекрасный дворец, где сам царь встречал их и говорил с ними так приятно. «Если бы это была правда, а не сон», — подумала она, — когда проснулась, и так как она не могла опять заснуть, то она встала, хотя и было очень рано, и стала убирать дом. Вдруг она услышала стук в двери. «Входите», — позвала она. Она ожидала увидеть соседку, но когда дверь открылась, она увидела входящую незнакомку. Имя ее было Мудрость. Это была дочь евангелиста. Христиана узнала ее, потому что встречала ее раньше в городе. Она наблюдала, как вокруг нее собирались дети, и она рассказывала им о царе. «Хотела поговорить с тобой», — робко сказала она, «но я не вижу тебя на улице в последнее время». «Да», — ответила Христиана, — «это правда. Мне надоели улицы, и я теперь ухожу с моей сестричкой в поле». Мудрость ласково положила свою руку на плечо девочки и сказала, «Я не думаю, что ты очень счастлива, Христиана». «Ну-ка», — ответила она, — «но у тебя же есть три братика и невинность». «Да, но я все равно одинока», — с грустью проговорила девочка. «Мои мама с папой ушли, а потом и маленький христианин, и я совершенно не знаю, что с ними случилось». «Не с царем в его великолепном городе», — вздохнула христианина. «Христиана, но мне так многие говорили, что истории о царе и небесном городе совсем неправда». «Нет, это правда», — ответила мудрость. «Царь опечален тем, что ты не веришь, и поэтому он послал меня поговорить с тобой и сказать, что он очень хочет, чтобы ты начала свое путешествие. Он сказал, чтобы ты привела с собой мальчиков и невинность». «Мы все?» — воскликнула христиана. «Да, город царя очень большой, и там вполне достаточно места для каждого пилигрима, кто входит через ворота. Ты себе и представить не можешь, как будут рады твои родные, когда узнают, что эти ворота открылись и для тебя». Слезы наполнили глаза христианы, но она быстренько их смахнула и ответила, «Я подумаю об этом». «Вот это тебе поможет», — сказала мудрость, доставая сложенный листок бумаги, похожий на тот, что евангелист дал христианину. «Это приглашение от царя. Храни его. Старайся чаще перечитывать. А когда достигнешь небесного города, то отдашь его ангелам, которые будут встречать тебя у ворот». Глава вторая. Христиана показывает письмо своим братьям. Христиана никак не могла поверить, что письмо было действительно от царя, да еще и ей. Когда же она прочитала его, то сердце ее наполнилось радостью и печалью одновременно. Радость, что царь прислал ей такое чудное приглашение, и печаль, что она никогда не верила ему и не слушала его слов. Опять подняла голову, посмотрела на мудрость, которая стояла около нее. «Обязательно пойду», — с волнением произнесла она, «и я постараюсь привести с собой детей». Мудрость улыбнулась. «Хорошо», — сказала она, — «немедли больше. Для детей путь гораздо легче, чем для взрослых. И царь сам поможет тебе во всех трудных обстоятельствах». «А бы ты пойти с нами?» — спросила христиана. «Тогда я не буду бояться». «Нет, у меня еще есть работа. Но тебе не нужно бояться. Ты ведь знаешь дорогу до узких врат. И когда ты их пройдешь, ты повстречаешься с многими царскими слугами, которые будут очень добры к тебе». Раз христиана перечитала приглашение царя в этот день, а вечером она показала его своему старшему братику Матфею. «Что мне делать?» — спросила она. «Конечно же идти, не так ли?» «Я бы с удовольствием пошла и взяла с собой невинность. Но что же будет с вами, если я оставлю вас одних?»
3: «Тоже пойдем», — ответил Матфей. «Во всяком случае, я пойду».
2: «В самом деле? Ах, как я рада!» «Я часто думал об этом», — продолжал Матфей. «С тех пор, как узнал, что наши мама и папа перешли через темную реку, а потом и маленький христианин, и верный тоже ушли, почти готов последовать за ними. Во всяком случае, будет очень хорошо, если мы пойдем все вместе теперь».
0: Смотря в огонь, христиана улыбалась. «Мама будет так рада видеть нас. Не знаю, как Иаков и Иосиф
3: Пойдут ли они с нами? Может быть, они побоятся длинного путешествия?» В этот самый момент дверь отворилась, и оба младших братика бежали в комнату.

ее. Она однажды разговаривала со мной, и она мне так понравилась. А я, можно, пойду тоже?» Иосиф подошел к огню и, наклонившись через стул, на котором сидела его сестра, выжидающий посмотрел ей в лицо. «Ты хочешь пойти со мной?» «Я не боюсь. Если нам даже и придется защищаться от кого-нибудь или встретить диких зверей...» «Я не знаю, что нам встретится. Но мудрость сказала, что нам не нужно бояться, потому что царь сам будет заботиться о нас». «Тоже хотел быть пилигримом», — сказал Яков. «Но невинность еще очень маленькая, и мы не можем ее оставить». «Нет», — сказал Матфей, — «конечно же нет. Она немножко уже может ходить, а когда она устанет, то мы должны будем ее нести. Вот и все». «Мы пойдем», — спросил Иосиф. «Мы должны пройти через эти ворота, над которыми висит лампа, не так ли?» «А-а-а! Помните, как уступчивый пошел за маленьким христианином прошлой весной? И они провалили стопь!» «Нам нужно быть осторожными», — ответил Матфей. «Христиана, когда ты сможешь быть готовой? Завтра или послезавтра?» «Думаю, что послезавтра. Мы можем все приготовить в эту ночь и выйти пораньше, как только ворота города будут открыты». Глава 3. Дети покидают город разрушения. Следующий день, то есть последний день пребывания христианы в городе разрушения, четверо или пятеро девочек-соседок забегали повидаться с нею, так как они раньше дружили. «Ты выглядишь такой занятой», — сказала одна. «Мы пришли пригласить тебя пойти с нами за город завтра». «Я думаю, что я не смогу», — ответила христиана. «Почему ты все складываешь?» — спросила другая. «Ты что, готовишься в путешествие?» Христиана не имела в виду говорить о письме от царя. Но теперь она подумала, что будет лучше, если она все расскажет своим друзьям. «Я получила приглашение от царя», — сказала она, — «и я иду в небесный город». «О!» — воскликнули в один голос девочки. «Неужели ты такая глупая?» «Я не думаю, что я глупая. Я бы хотела, чтобы вы также пошли со мной. Ставить наш прекрасный город и всех друзей! Что же будет делать твоя маленькая сестричка и мальчики без тебя?» «Нет, христиана, это жестоко с твоей стороны оставить их». «Но они идут со мной». Тут девочки рассмеялись. «Ты просто сумасшедшая! Как может маленький ребенок быть пилигримом? Только подумай о том, что мы слышали о маленьком христианине и его трудностях. Он почти утонул в болоте с самого начала. А потом, когда недоверчивый и боязливый вернулись, ведь они рассказывали, что он встретился там со львами на горе затруднений». «Да», — подхватила другая, — «и ты, конечно же, не забыла и о новости, которую мы слышали из ярмарки суеты, о смерти верного. Ты просто глупенькая девочка. Спешить навстречу таким затруднениям, особенно когда под твоей ответственностью маленький ребенок и три братика». «Матфей достаточно взрослый, чтобы позаботиться обо мне», — ответила христиана. «И мы совсем не боимся. Царь обещал наблюдать за нами. Вот его письмо. Вы сами можете прочитать, если хотите». Но девочки не верили в царя и не интересовались его приглашениями. «Нет никакого смысла терять нам время», — сказали они. «Можешь поступать, как тебе угодно. Но очень скоро ты об этом пожалеешь». Христиана не опечалилась, когда дверь закрылась, и она опять осталась одна. «Как я рада, что мудрость зашла ко мне», — прошептала она про себя, «потому что я рассуждала бы точно так же, как и они, если бы она не поговорила со мной». И не задержался в городе в этот день. И даже Иаков и Иосиф с нетерпением ждали начала их путешествия, поэтому вернулись домой рано, чтобы помочь христиане. «Я постирала и починила вашу одежду», — сказала она, «но я не замечала раньше, какой она стала старенькой. Постарайтесь носить все очень аккуратно. Может быть, царь пришлет нам новую одежду». Раненько утром дети потихоньку вышли из дома и прошли через ворота города. Привратник не остановил их, потому что он думал, что они хотят провести время на лугах. Христиана бережно несла невинность, а мальчики несли узелки с продуктами.
Яков и Иосиф побежали вперед, им не терпелось добраться до узких ворот.

0: «Быть мы встретим льва?» — сказал Иосиф. «Я не буду бояться». «Конечно же нет!» — ответил Иаков. «Пилигримы всегда смелые, да и мы должны защищать наших сестер». Маргаритке невинность захлопала в ладошки. Цветочки, казалось, кивали своими красивыми белыми головками среди шелковистой зеленой травки. Матвей нагнулся и сорвал несколько из них, чтобы дать невинности. Собирал. Неподалеку он увидел девочку, которая бежала к ним, что есть духу, со стороны города. «Подождите!» — закричала она, задыхаясь от быстрого бега. «Позвольте мне поговорить с Христианой!» Христиана оглянулась. «Это Милость!» — проговорила она. Едва передохнув, Милость схватила Христиану за руку и крепко сжала ее. «Я не хочу идти с девочками!» — сказала она. «Можно я немножко провожу вас?» «Конечно же!» — ответила Христиана. «А ты разве не хочешь пойти с нами весь путь?» «Я не получила приглашение!» — робко проговорила Милость. Ходила к Христиане вместе с одноклассницами и видела, что Христиана получила приглашение от царя. «Думаю, что это большая причина», — проговорил Матвей. «Я слышал, как евангелист говорил, что царь хотел, чтобы все дети стали пилигримами». Милость была очень робкой, и она боялась, что царь не примет ее в свой город, если она придет сама. «Знаешь что?» — сказала Христиана. «Пошли с нами к узким воротам, и там мы можем спросить царских слуг, можешь ли ты войти?» Милость согласилась. И так как она была воспитанной маленькой девочкой и вежливо обращалась с мальчиками, они были рады иметь ее попутчиком. Весело разговаривая, они продолжали свое путешествие, пока не подошли к топе уныния. На этом месте уступчивый и маленький христианин почти захлебнулись, сказала Христиана. «Я не знаю, как мы пройдем ее, потому что это очень опасное место». Тая зеленая жижа просачивалась между пучками травы. Но когда они осторожно осмотрелись, мальчики увидели каменные ступеньки. Иаков и Иосиф, легко перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, а Матфей держал Милость за руку, так как она боялась упасть. Невинность крепко обхватила своими ручками шею Христианы. Через некоторое время они опять оказались на твердой земле и со вздохом облегчения пошли дальше, потому что между этим местом и узкими вратами опасности больше не должно было быть. «Мы можем пойти быстрее», — сказала Христиана, «пока день еще прохладный, а потом мы попросимся отдохнуть после того, как выйдем на царский путь». А четвертое. Узкие врата. Приблизительно к полудню шесть маленьких пилигримов подошли к узким вратам. «Ты старшая», — сказал Матфей Христиане, «да и царское письмо было адресовано тебе, поэтому тебе и стучать. Ты объяснишь привратнику, зачем мы пришли». Христиана несколько раз постучала в ворота, но никто не отвечал. В это время залаяла собака, да так свирепо, что хотя Иаков с Иосифом собирались быть смелыми, они все же побледнели и повернулись к Милости, шепнув: «Может, вернемся домой?» «Ну уж нет», — возразила она, хотя сама так же сильно испугалась. «Еще постучать», — сказал Матфей. Христиана взяла за молоточек и стукнула изо всей силы. Этого доброжелатель, который был привратником, вышел из своей сторожки и спросил: «Кто там?» Собака, услышав его голос, убежала, все еще изредка подавая свой голос. «Пожалуйста, не сердитесь на нас», — сказала Христиана, — «что мы столько раз стучали. Мы думали, что вы нас не слышите, и очень боялись собаку». Доброжелатель не сердился. С любовью он посмотрел на детей и спросил: «Откуда вы идете? И что вы от меня хотите?» «Мы из города, в котором жил маленький христианин, и мы хотим стать пилигримами на царском пути, если только вы позволите нам пройти через эти ворота. Это мои братья, а это моя маленькая сестричка». Доброжелатель взял Христиану за руку и ввел ее в ворота, говоря: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Христиана знала, что эти слова были произнесены самим принцем. Она видела их написанными в старой книге, которую христианин так сильно любил. Она была так счастлива войти на царский путь с невинностью на руках и своими братиками, следующими за ней. Бедная, маленькая милость не отважилась последовать за своими друзьями. Она отступила назад, когда ворота открылись, и доброжелатель не видел ее. Она услышала, что ворота опять заперлись, и поняла, что осталась одна, она горько заплакала, подумав, что Христиана совсем про нее забыла. Но Христиана не забыла ее. «Ты пришла маленькая девочка», — сказала она доброжелателю, «которая тоже хочет идти в небесный город. Но царь не прислал ей приглашения, поэтому она боится...» Не успела Христиана докончить, как милость пришла в ужас и застучала в ворота изо всех сил. «Кто там?» — спросил доброжелатель. И Христиана ответила, что это милость, о которой она только что говорила. Доброжелатель опять открыл ворота и выглянул. Какая милость была слабой, и страх быть оставленной совсем сразил ее, и она упала без сознания на траву. Услышав голос доброжелателя, она не среагировала. И старик вышел, нагнулся и поднял на руки ребенка. «Не бойся», — сказал он, и в этот момент милость открыла глаза. «Скажи мне, почему ты пришла?» «Ах!» — всхлипнула милость. «У меня нет приглашения, это только Христиана пригласила меня». «Она хотела, чтобы ты пошла с ней в небесный город?» «Да, я тоже очень хочу. Вы не знаете, не рассердится ли царь на меня? Позволит ли он мне стать пилигримом?»
1: «Ворота царя открываются для всех, кто в них постучит», — ответил доброжелатель. «Пойдем со мной, малышка. Перестань плакать, скажи больше». Затем он ввел милость также через ворота и дал ей понюхать сухих душистых трав, чтобы она окончательно пришла в себя. Глава 5. Начало путешествия. «Вы можете немножко отдохнуть в моем доме», — сказал доброжелатель и провел детей в прохладную, уютную комнату, в которой он предложил им быть до тех пор, пока он вернется к ним. «Ах», — сказала Христиана, когда они остались одни, — «как я рада, что мы здесь! А я думаю, что я больше рада, чем даже все вы», — ответила милость. «Я так испугалась», — продолжала Христиана, — «когда мы постучались, и никто нам не ответил. Я даже подумала, что мы проделали все это путешествие напрасно, особенно когда залаял этот ужасный пес. Хуже всего было, когда вы все ушли, а я осталась за дверями. Я не хотела стучать опять, но, подняв глаза, я увидела над воротами вырезанные слова. Да, я стала стучать изо всех сил». Христиана невольно улыбнулась. «Ну ты и стучала», — проговорила она. «Я думала, что ты собираешься открыть ворота силой».
0: «Знаете», — сказала милость, — «я не могла иначе. Ворота закрылись, а этот свирепый пес находился где-то поблизости. Конечно, и вы бы застучали так, если бы были на моем месте. Прожелатель не рассердился. Что он сказал?»
1: «Он улыбнулся. Я не думаю, что он рассердился. Но интересно, для чего он держит эту собаку? Если бы я знала об этом раньше, то даже и не знаю, решилась бы пойти или нет. Однако мы теперь в безопасности, и я очень этому рада».
0: «Я тоже», — ответила милость. «Я хочу спросить доброжелателя, для чего он позволяет такой дикой собаке быть возле его ворот?» Подхватила Иаков. «Спроси его, милость. Мы даже боимся, что она нас укусит, когда мы выйдем на улицу».
1: Доброжелатель вернулся. Милость спросила его о собаке. «Это не моя», — ответил он. «Недалеко от ворот стоит большой замок, который принадлежит злому принцу. Собака живет в замке и бегает по всей земле своего хозяина и даже подходит к моему домику. Когда же она слышит, что подошли пилигримы, она начинает свирепо лаять. Это злой принц научил ее так. Однажды или даже два раза она перепрыгивала через забор и покусала пилигримов. Но я всегда стараюсь открыть двери как можно скорее. И вы знаете, что царские слуги не должны страшиться, когда приближаются к опасности. Кто положил свою руку милости на голову, и девочка посмотрела на него. «Я была не права», — сказала она. «В следующий раз я постараюсь это помнить и довериться царю, ведь он заботится обо мне». Христиана стала расспрашивать доброжелателя о царской дороге, и он был готов ответить на все ее вопросы. После этого он предложил маленьким пилигримам искупаться, пока он приготовил им хороший обед, чтобы они могли почувствовать себя отдохнувшими и были в состоянии продолжать свое путешествие. Сад злого принца располагался совсем близко от царского пути, но царем была построена высокая стена вдоль всей дороги, так что свирепая собака не могла видеть пилигримов и подойти достаточно близко, чтобы повредить им, после того, как они войдут в узкие врата. В саду было посажено много деревьев, и ветви их свисали через стену, образуя приятную, манящую тень. Христиана не знала, что сад принадлежал замку, и она позволила детям идти под тенью этих деревьев. Некоторые деревья были увешаны плодами, и так как ветки наклонялись низко, Матфей стал срывать спелые плоды. «Ты бы лучше не рвал их, — сказала Христиана, — ведь плоды не наши, и они могут быть отравленными. Они очень сладкие и приятные. На твоем месте не ела». С Иосифом послушали сестру и не стали есть. Они выбросили плоды, которые Матфей успел сорвать для них. Матфею стало досадно, и он подумал про себя. «Я такой же взрослый, как и Христиана, и знаю столько же, сколько и она. Ведь фрукты очень хорошие». И он продолжал их есть. Глава 6. Первые трудности. Дети не успели еще отойти далеко от узких ворот, когда увидели двух парней, направляющихся прямо к ним. Они были намного выше, чем Матфей. Одежда их была из яркого бархата, а в шапках были вставлены перья. «Наверное, это принцы», — сказал маленький Иосиф. «Наверное, царь выслал их нам навстречу». «Я не думаю, чтобы царские слуги одевались так броско», — ответила Христиана. «И я уверена, что они не могут быть принцами местного города, потому что лица их неприятные и наглые. Давайте быстренько пройдем их и не будем на них смотреть». Ребята смеялись и разговаривали между собой. Когда же Христиана с детьми подошла к ним ближе, они вышли на середину дороги и остановились, не давая маленьким пилигримам идти дальше. Матфей и мальчики сильно испугались, и Христиана не знала, что делать. «У нас нет денег», — сказала она. «Мы из бедной семьи и идем в небесный город». Парень повыше схватил Христиану за руку, а второй схватил милость. «Бойтесь», — проговорили они, — «нам совсем не нужны ваши деньги, и мы не собираемся причинить вам никакого вреда. Вы обе очень хорошенькие, и мы хотим, чтобы вы просто провели с нами время». «Мы не можем», — сказала Христиана, — «потому что у нас совсем нет времени. Отпустите нас, пожалуйста». «Ах, какой вздор!» — ответили ребята. «Мы, конечно же, не позволим вам использовать такой прекрасный день на путешествие. Вам не обязательно притворяться, что вы не хотите побыть с нами, потому что мы вас все равно заставим». Если бы Матфей не ел плодов из сада злого принца, то он был бы смелее и, возможно, постарался бы защитить свою сестру и маленькую милость от этих нахалов. Но стыдно даже подумать. Он стоял в стороне, дрожа от страха. И когда Иаков с Иосифом увидели его состояние, им тоже стало страшно, и они прижались к нему. Христиана и милость поняли, что они не могут освободиться от этих наглых парней. Они решили кричать о помощи, так как они были не очень далеко от ворот. доброжелатель услышал их и послал им на помощь человека. Кина бежал очень быстро и скоро нагнал их. По мере того, как он приближался, он крикнул: «Что это вы делаете? Какое вы имеете право препятствовать царским пилигримам?» Парни услышали голос мужчины, впустили Христиану и милость и быстро перелезли через стену. Они взобрались на нее, а потом просто спрыгнули в сад злого принца. Очень обрадовались их исчезновению, а Христиана стала благодарить мужчину за то, что он прибежал и спас их. «Вам не нужно меня благодарить», — сказал он. «Но ведь это совсем небезопасно маленьким девочкам путешествовать одним. Я был очень удивлен, что вы не попросили доброжелателя послать с вами проводника. Ведь ваши братья еще недостаточно взрослые, чтобы выполнить эту роль». И Матфей опустил голову, когда услышал такие слова. Ему было стыдно за себя. Он представлял себя таким смелым, а теперь поступил как самый обыкновенный трус. «Всем не подумали об опасностях», — сказала Христиана, «и что нам нужен будет проводник. Конечно, я должна была попросить об этом. Почему же доброжелатель не послал никого с нами, если он знал, что для нас совсем небезопасно отправляться одним?» «Царь не позволил ему посылать проводников ни с кем, если его об этом не попросят», — ответил мужчина. «Тогда нам лучше будет возвратиться обратно», — сказала Христиана, «и сказать доброжелателю о том, что мы сожалеем о своей оплошности». «Нет, нет никакой нужды вам идти обратно. Я передам ему вашу просьбу, и когда вы придете к дому истолкователя, вы можете попросить проводника там». Ох, вздохнула милость, когда они опять остались одни. А я-то думала, что все трудности остались позади. «Не знала», — ответила Христиана. «А я знала и должна была помнить, что мы все еще дети, да еще и девочки, и не в состоянии постоять за себя так, как это делал маленький христианин». Глава 7. Дом истолкователя. После этих приключений некоторое время дети шли спокойно. Матвей больше не ел фруктов. Яков с Осипом шли, держась за руки, стараясь быть поближе к Христиане. Неожиданно невинность стала дремать. Милость сказала, что ноги у нее уже гудят. Поэтому все были очень рады, когда впереди, над дорогой, увидели большой дом. «Это, наверное, есть дом истолкователя», — сказала Христиана. «Нужно спросить, разрешат ли нам переночевать? И нужно не забыть попросить послать с нами проводника». Случилось так, что один из царских слуг, который видел детей, покидающих город разрушения, проходил мимо домика истолкователя немного раньше в этот же день и рассказал своим друзьям о новых пилигримах, которые только что встали на царский путь. Дети истолкователя помнили маленького христианина и знали, что он печалился о том, что Христиана не пошла с ним, когда он ночевал, начал свое путешествие. «Наверное, это та самая Христиана», — сказал один из них. «Как обрадуется маленький христианин, когда встретит ее у ворот небесного города!» Окна были широко открыты, и когда маленькие пилигримы поднимались по ступенькам на крылечко дома, они слышали детский разговор. Христиане даже показалось, что она услышала свое собственное имя. Она нерешительно постучала в дверь, которую служанка сейчас же открыла. «Кого бы вы желали видеть?» — спросила она. «Нам сказали, что дом этот принадлежит одному из царских слуг», — ответила Христиана, «и что он позволяет пилигримам отдыхать здесь. Не могли бы мы здесь переночевать? Моя маленькая сестричка очень устала, и мы боимся продолжать путешествие в темноте». Тогда служанка сказала: «Вы должны мне сказать ваши имена. Я спрошу хозяина, нет ли для вас комнаты в доме». «Меня зовут Христиана. Я знала маленького христианина, и мне кажется, что он останавливался здесь, когда был пилигримом. Это мои три братика, а это маленькая девочка, моя подруга», — Служанка повернулась и с поспешностью вошла в комнату, в которой сидели дети.
0: «Угадайте, кто стоит у двери?» — воскликнула она. «Сама Христиана со своими братьями, младшей сестренкой и подружкой!»
1: Дети были в восторге и сразу бросились искать отца, чтобы первыми сообщить ему приятную новость. Добрый истолкователь также обрадовался и поспешил к дверям, приветствуя маленьких пилигримов ласковыми словами.
0: «Так ты и есть та самая Христиана?» — спросил он, — «о которой нам рассказывал маленький христианин?»
1: «Да», — смущенно ответила она, — «мне надо было идти тогда, когда он пошел, потому что только теперь я поняла, что все, что он мне рассказывал, правда».
0: «Ты правильно поступила, что последовала его примеру», — сказал истолкователь. «Но, пожалуйста, проходите, не стойте у дверей. Заходите, мои детки, и отдохните».
1: Еще и другие пилигримы, и два или три царских слуги. Квел Христиану в большую комнату, в которой они сидели. Казалось, всем было приятно видеть ее. Невинность поначалу стеснялась. Милость тоже робко оглядывалась, видя вокруг себя столько незнакомых людей. Но через некоторое время все почувствовали себя

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Германии 14 часов.
1: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лице Твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и ты обновляешь лица земли. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь, да будет благоприятна Ему песнь моя. Буду веселиться о Господе, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!

Псалом 104. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его, вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа. И съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их,
начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их.

и презрели они землю желанную, не верили слову Его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя!

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. У микрофона Михаил Цин.
1: Начинаем с вами изучение книги Левит. Но прежде чем мы перейдем к рассказу о Надаве и Авиуде, двух печально известных сыновях Аарона, я бы хотел вернуться буквально на одну секунду к 4 главе, к употреблению термина «первосвященник». Вообще-то на иврите «первосвященник» переводится как «коэн гадоль», то есть «коэн» — это священник, «гадоль» — большой. Но интересно, что в 4 главе, в 3 стихе говорится: «Если первосвященник согрешит во зло народу, пусть принесет Богу за грех свой». Здесь в оригинальном тексте написано «им акоэн амашиях». Коэн амашиях. Вообще слово «машиях» дословно переводится как на греческий язык «Христос», «Христос». Естественно, по-русски «мессия», но идея «машиях», мне бы хотелось поделиться просто вот этой идеей сейчас с вами. Если вы сегодня хотите зайти в израильскую аптеку и купить какую-нибудь мазь, вы попросите «мешха», то есть нечто, что вам необходимое для помазания. Машиах, или тот, кто Машуах, в израильской традиции, библейской традиции помазывали людей на пророчество, на царство и на священничество. Это был специфический акт возлияния елея или специальных сортов очищенного оливкового масла на голову священника, как хорошо и приятно, помните, быть братьями вместе, как драгоценный елей, стекающий по бороде Аарона. И таким образом символизировалась степень очищенности, и к маслу не приставала никакая вода, ничего, то есть оно как бы отталкивало. Все это был символ какой-то отделенности. Поэтому в еврейской традиции, когда мы говорим «мессия», имея в виду помазанник, Машуах, люди понимали, о ком идет речь. Совершенно другая ситуация сложилась позднее, когда Иисус Христос, Мессия, должен был быть представлен языческому миру. В языческом мире не существовало понятия помазания. А слово «Христос», которое должно было обозначать «помазанный», не имело никакого смысла, в отличие от еврейских писаний, для евреев, для язычников того времени. Единственное, на что употреблялось это слово, как Христос, в армии греческой, например, в том числе у Александра Македонского, щиты были деревянными, натянутыми кожей, их мазали мазью. И вот такие вот щиты назывались щитами, которые Христос, то есть щитами, которые помазаны. Но смысла Спасителя, рода человеческого, естественно, никто в это не вкладывал. Но это будет гораздо позже. Это, кстати, была одна из причин, по которой необходимо было объяснить язычникам, в чем же истинная сущность Спасителя и Мессии. Для израильтян, с одной стороны, было просто и понятно, однако мы видим, одно разумное интеллектуальное понимание не делает людьми спасенными. Можно видеть перед глазами своими того, кто был обещан, и тем не менее, это не касается твоего сердца. Так или иначе, Коэн Амашиах, то есть первосвященник, первосвященником в Израиле был Аарон, брат Моисея, и первосвященником не мог быть человек, у которого не могли быть дети. Когда говорится, будешь служить ты и весь дом твой, то толкуется таким образом: дом твой – это значит твоя семья. По определению, первосвященник должен был иметь в Израиле детей. У Аарона было двое детей. По крайней мере, вот тут о них идет речь, Надав и Авиуд. В еврейской традиции их называют Надав и Авигу. Так или иначе, достаточно печальная история, и мы посвятим ей некоторое время. Надав и Авигу, сыны Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, вроде бы как до этого места все нормально, и вложили в него курение, и тут страшное, принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. Катастрофа, естественно, в семье. Катастрофа, поскольку они должны были быть преемниками Аарона в служении Господу Богу. Что же случилось? Можно сколько угодно спорить, и доказать будет очень трудно, что же на самом деле такое чуждый огонь. Существуют различные комментарии по этому поводу. Но, может быть, самые правдоподобные сводятся к тому, что двое молодых людей не желали ничего дурного. Они желали сделать для Господа Бога нечто лучшее, чем Он от них просил. Они взяли огонь из жертвенника, который они приносили вне храма, ошибочно полагая, что жертвенники можно ставить где угодно. Это тот самый случай, если мы правы со своими комментариями, когда наше усердие не приветствуется. В ту или в другую сторону Господь Бог ограничивает нас разумно в нашем служении и требует от нас конкретного выполнения того, что Ему нравится, а не то, что мы считаем нужным для Господа Бога. Так или иначе, огонь выходит и пожирает их, и обратите внимание, здесь вступает в силу законы о чистоте. Позвал Моисей, Мисаила, Элцефана, сынов Узила, дядя Аарона, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. Аарон уже, и Элизавр, и Ифамар, сынами Моисея, сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не разрывайте, символ траура в Израиле, чтобы вам не умереть и навести гнева. Но братья ваши и весь дом Израилев могут плакать. Священнику запрещено появляться на кладбище в силу его чистоты и статуса святости, который он должен соблюдать перед Господом Богом. Труп считается нечистым в Израиле и среди еврейского народа, поэтому священник не может даже появляться на кладбище и даже приходить на могилы своих родных и близких. Вы можете сказать, что это жестоко. Я думаю, что это правильно. Иногда у нас, я знаю, что это очень непростая тема, но иногда у нас поклонение памяти превращается в поклонение месту. И должен быть кто-то из тех, которые служат Богу, в данном случае первосвященник, который представляет весь народ, который должен быть отделен от этого. Я говорил, напомню, в Израиле человека умершего хоронят в тот же день, в крайнем случае на второй, потому что считается, что труп нечист. Но существует еще одна версия, по которой, возможно, у нас нет, естественно, доказательств, умерли Надав и Авиуд. Здесь же сразу же, после рассказа об их смерти, следует достаточно странное продолжение. То есть само по себе оно, конечно же, не вызывает ни у кого вопросов. Оно должно быть, естественно, в Библии. Но почему здесь? И именно в этом месте. В 9 стихе 10 главе говорится, сразу же после смерти сыновей Аароновых, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященное и нечистое от чистого, и научать сынов Израиля всех уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Многие комментаторы склоняются к тому, что именно помещение в этом месте указания, достаточно странного в этом месте, согласитесь, по структуре, вроде не должно там быть, а упоминание о крепких напитках, по всей видимости, должно было нам намекнуть на то, что сыновья Аарона, может быть, были, ну, не совсем трезвы, когда они шли приносить перед Господом огонь. Так это или нет? Нам очень трудно сказать что-то положительное по этому поводу, мы не знаем. Факт тот, что мы должны в точности выполнять повеление и Слово Божие. И коль скоро мы с вами уже коснулись разговоров о Надаве и Авиуде, и о, как о сыновьях Ароновых, мне хотелось бы проскочить пару глав. Мы вернемся потом к разговору о чистой и нечистой еде. Но сейчас мы перенесемся с вами в 14 главу, и мы поговорим с вами о ритуале рукоположения на сан священника. Писание говорит в 14 главе, обратите внимание, в реминисценции к 8 главе. О странной вещи. Оно говорит о очищении прокаженных людей. В Израиле это была достаточно большая проблема. Причем надо сказать, что то слово, которое упоминается в русской Библии как проказа, естественно, проказой не было. Это было род кожного заболевания, которое с легкой руки определенных переводчиков было переведено как проказа, и мне доводилось слышать бесчисленное количество проповедей с описанием прокаженных больных, в том числе применимо к Ветхому и Новому Завету, и всячески привязываемо к 14 главе Левит и других местах, и в Новозаветне с криками «Нечист, нечист!». Так вот, я хочу сказать, к заболеванию проказы в том виде, в котором мы знаем его сегодня, эта болезнь не имела ни малейшего отношения. У нее даже другое название в Библии. Тем не менее, это было очень серьезное кожное заболевание, и человек, который им болел, он объявлялся нечистым. Этим же заболеванием, это был, видимо, вид какого-нибудь грибка, мог болеть и дом, стены, и такой дом надо было, естественно, сжечь. Но суть состояла в том, что такой человек не мог войти в общество сынов Израилевых, он должен был жить за пределами города. В новозаветнее время эти люди обитали в аду. Я почти не оговорился, они обитали в гиене, гиене огненной. Именно так назывался район за стенами Иерусалима, в которой израильтяне сбрасывали весь, иерусалимцы сбрасывали весь мусор и постоянно его сжигали. И когда они его сжигали, естественно, над этим мусором возносились клубы дыма и огня, и витал рой мух. Отсюда, кстати, название Вельзевул, Бааль-Зевель, или господин мусора, или по другим версиям Бааль-Звув, господин мух. Вот именно в этом районе обитали прокаженные, или те, которые болели этим кожным заболеванием, и называлось оно на еврейском языке «Вади Гейном», или «Долина Гиены», «Гиены огненные». И вот эти прокаженные, бывали иногда чудеса, эти прокаженные возвращались по чудесному, именно по чудесному. Кстати, болезнь проказа считалась в Израиле духовной заболеванием. Правда ли, не правда ли, но именно так воспринималась, в отличие от всех других заболеваний, болезнь проказа. Случались чудеса, и человек выздоравливал. И тогда он приходил к священнику, и священник выйдет вон из стана, мы читаем в 14 главе, в 3 стихе, и увидит, что прокаженный исцелился, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, и живую птицу, и червленую нить, и соп, и так далее, и заколет овна. Это все интересно и поучительно, и каждый может прочитать ритуалы. Но обратите внимание, что происходит в 14 главе 28 стихе. Писание говорит, возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. Вам это ничего напоминает? Мне да. Если мы с вами вернемся на какой-то момент к 8 главе, то мы видим, и привел другого овна, 22 стих, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона, на большой палец правой руки его, и на большой палец левой ноги. То есть буквально, точное описание введения нечистого человека в общество сынов Израилевых прокаженного и рукоположение священника. С моей точки зрения, это говорит о том замечательном факте, что у Господа Бога абсолютно отсутствует лицеприятие. Он относится к самому последнему и презираемому человеку не хуже, чем он относится к первосвященнику. С его точки зрения, самый из нас святой так же нечист, как и самый прокаженный из нас. Мы сравниваем себя друг с другом, потому что для нас это единственная возможность соотнести себя как-то с Господом Богом и по меткому выражению апостола Павла, требующего, чтобы люди подражали ему в той степени, в какой он подражает Иисусу. Видимо, в этом и есть смысл, когда мы указываем друг на друга, как на героя веры, за которыми следует идти. Но это не дает нам никакого права превозноситься один над другим, потому что с точки зрения ритуалов, которым показывает Господь Бог, на самом деле никакого серьезного отличия не существует. Для Господа Бога все, которые люди, они же все грешники. Этот ритуал тому полное подтверждение. Может быть, еще несколько слов я хочу сказать почти что в этой связи, коль скоро мы изучаем книгу Левит, о повествованиях, которые в 17 и 18 главах книги Левит. Но для начала давайте прочитаем с вами, или перенесемся в новозаветные времена, и прочитаем с вами небольшой кусочек из 15 главы Деяний апостолов. Мы знаем события, которые там происходят. Вопрос, имеет ли право, обратите внимание, язычники веровать в Иисуса. Сегодня такой вопрос кажется не то что странным, он кажется смешным. Но на самом деле это был очень серьезный вопрос во времена Иерусалимской церкви, давайте назовем ее так, или во времена Иерусалимской мессианской синагоги, как предпочитают другие. Так или иначе, Павел приходит и говорит, что язычники спасаются, и все говорят, хорошо, спасаются, мы хотим видеть какие-нибудь доказательства. Тогда Симон или Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ свое имя. И они говорят, хорошо, для нас очень трудно блюсти наши заповеди, давайте не будем возлагать это на язычников. Тем не менее, я хочу подчеркнуть это, они произносят слова, которые были сказаны по воле Бога и которые никто никогда не отменял. Тем не менее, они приводят здесь некий упрощенный свод законов Ноя, распространенный во все времена в земле Израиля, который позволял язычникам присоединяться к народу Божию. И вот какие ограничения на это присоединение вводят святые апостолы в Иерусалиме. «Посему, — говорит Симон, — я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Мы читаем 19 стих 15 главы. «А написать им, запоминайте вместе со мной, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, первое, от блуда, второе, удавленины и крови, давайте скажем третье и четвертое, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Откуда, собственно говоря, Симон решил, что это должно быть условием? И что вообще это условие значит? Значит ли, что это условие внешнее, пожелание, или на самом деле это то, что давным-давно было в Библии? Я хочу вам напомнить, что Новый Завет был заключен не между Иисусом и Церковью. Новый Завет был заключен между Иисусом и, как говорит Писание, домом Иуды, домом Израиля, говорит пророк. Будут дни, и заключу с домом Иуды, с домом Израиля Новый Завет, к которому позднее присоединилась другая группа людей, которые во времена апостолов называли язычниками. Но каковы были условия этого присоединения? Давайте почитаем вместе 17 главу отдельные стихи. 8 стих 17 главы. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева, и внимательно, из пришельцев, мы слово гер, то есть тот, который приходит к вам, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершать ее Господа, то истребится человек тот из народа своего. А теперь самое внимание. Если кто из дома Израилева и пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо моего на душу его, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Не напоминает вам ничего? Мне да. 15 главу Деяний апостолов, когда говорится, что кровь есть нельзя для тех, кто желает присоединиться к вашему народу. Писание идет еще дальше и говорит: «Потому что душа, тело, крови я назначил и вам для жертвенника, чтобы очищать души, посему я и сказал сынам Израилевым, не должно есть крови». Дальше больше. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между ними, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вычечь крови и ей покрыть ею землю». То есть идоложертвенного нельзя приносить. Кровь нельзя пить. Птица или зверь, которых ловят и выпадают силки, они умирают путем удушения. То есть ни в коем случае нельзя было есть удавленины. Шимон прекрасно знает стихи из Писания, он автоматически переносит это в Новый Завет и говорит: «Окей, мы присоединим их, нет проблем, повери ей, повери их». Но поскольку они не могут и не должны выполнять всего заповеданными нам, они должны выполнять то, что было условием, фактическим, действенным их присоединения к нашему народу во времена Ветхого Завета. Писание продолжает, здесь в 18 главе есть целый огромный перечень: «Объяви сынам Израилем и скажи им, мои постановления исполняйте, законы наготы отца твоего не открывай, сестры, жены, не бери жены, жены из твоих детей не отдавай на служение Молоху, идола поклонства, и не ложись с мужчиной, не скверняй себя. А вы, 26 стих, соблюдайте постановления мои, законы, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами». То есть у нас есть полный абсолютно список того, что появляется в 15 главе Деяний апостолов, как условие присоединения к народу Израиля. Я знаю, что есть различные мнения по этому поводу. Я не сомневаюсь, что это мнение может быть воспринято по-разному. Тем не менее, я хочу, чтобы вы рассмотрели это как одну из возможных версий того, что происходит в 17 и 18 главах. Если мы вернемся буквально чуть-чуть назад в книге Левит из 17 и 18 главе, то мы видим, что есть описание жертвы, которая произносится, которая приводится в праздник очищения, в Йом-Кипур. Когда Моисей говорит Арону, брату своему, чтобы он не во всякое время входил за завесу, дабы ему не умереть, мы говорили с вами, речь идет о святой святых, один раз в году, и он должен принести в жертву одного козла и второго козла отпустить. Интересно, тот, кто читал литературу, советскую литературу, и знаком с творчеством Булгакова и его знаменитым романом «Мастер и Маргарита», знает, что там есть один персонаж, которого называют Азазелло. Интересно, что на иврите тот козел, которого называют козлом отпущения, или в 8 стихе, и бросит Арон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, другой жребий для отпущения, он на иврите называется Азазель. Аз, оз, это козел, азаль, это тот, которого отпускать, это один из возможных вариантов перевода. В христианской церкви тысячелетия, наверное, шла борьба с ересью, и не могли решить между собой, кому же на самом деле приносится жертва отпущения, Богу или дьяволу. То есть кому отдается этот азазель, или он отдается Господу Богу, или как дьяволу. Евреи решают этот вопрос несколько иначе. Азазель не является жертвой вообще. Жертвой является первый козел, на которого Аарон воскладывает свои руки, а второй он несет грехи, и он просто отпускается. Он просто отпускается. Интересно, существует рассказ в Талмуде, который говорит, что когда... Между прочим, этот козел, точно так же, как и рыжая телица, о которой мы будем говорить несколько позднее, не считается в еврейской литературе жертвоприношениями. Они просто символизируют греховность израильского народа и не более того. Интересно, что рассказывает Талмуд по этому поводу, когда приносилась в храме жертва, и первый козел приносился, естественно, в жертву, а второй отпускался, то на рога второго козла повязывался кусок красной материи. И когда козла выводили из храма, то один из священников раздирал пополам кусок красной материи, который был привязан к рогам этого козла, и один кусок оставался на рогах у козла, а другой прибивался на ворота храма. Козел продолжал свое шествие через пустыню и в конечном итоге падал в пропасть. И если Господь Бог принимал жертву, говорится в рассказе Талмуда, которая была принесена в первом козле, то кусочек красной материи, который был на воротах, превращался в белый. Это должно было, естественно, напоминать знаменитое высказывание пророка о том, что даже если твои грехи будут алые, как кровь, то я убелю их. Что интересно. Тот же Талмуд рассказывает, что приблизительно за 40 лет до разрушения храма вдруг алый материал или красный материал, или красная материя на воротах храма переставала белеть или перестала белеть. К ужасу всех тех, которые наблюдали, и они привыкли, что это происходит постоянно каждый год. Было это или не было, мы не можем полагаться, конечно, на рассказ, который есть в Талмуде, но тем не менее, такое упоминание весьма характерно. И вот почему. За 40 лет до разрушения храма в нем или возле него была принесена конечная жертва и абсолютная жертва Иисуса за наши грехи. И, грубо говоря, потребность в ежегодном возобновлении этой жертвы отпала. Как положение оно осталось, естественно, в народе Израиля. Мы знаем, что жертвы приносились и после разрушения храма, в том числе и апостолами, мы это знаем. Но, тем не менее, вот эта вот последняя, искупительная, огромная жертва была принесена Иисусом. И так как она была принята, то более позднее искупление за какие-то конкретные отдельные грехи в виде материи, как символ этого на рогах и на дверях храма, потребность отпала. Мы продолжим с вами изучение книги Левит в следующей передаче. И мы поговорим тогда о одном из самых важных и насущных, существующих сегодня в системе иудаизма, концепций или систем, системы кашрута, или системы чистой и нечистой еды. А пока... До свидания, и да благословит вас Господь Бог.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
2: Пытался я выпытать у матери, в чем дело, но она ни в какую. Только попросила меня сторониться вас. Почему? Не знаю. Но чувствую, что должен узнать. Может быть, вы расскажете, в чем дело? Мария Николаевна тяжело вздохнула. Что ей делать? Рассказать все Николаю? А что это даст? Сестру прощать она не собиралась. Попытаться выкрутиться. А если ему мать расскажет? Что тогда? Кто знает, как она все представит? Что будет думать о ней Николай? Николай, вы немного подождите моего ответа. Я пойду поставлю чай. А потом за чаем мы все обсудим. Она возилась на кухне и мучительно искала выход из ситуации. Потом они сидели и пили чай. Николай не торопил ее с ответом, но показывал, что ждет. «Вот у вас, Коля, сложные отношения с женой. Поставьте себя на ее место. Вам легко было бы?» «Нет, что вы! Я все понимаю, и всю вину беру на себя. Я жену ни в чем не виню. Вы на ее месте смогли бы простить?» «Не знаю. Думаю, что я смог бы, хотя, кто знает? Может быть, и нет. У женщин своя логика, не похожая на мужскую. Вообще-то женщины легче прощают, но иногда бывают такие ситуации, в которых даже они не могут простить, как, например, у вашей жены. Такая ситуация была и в моей жизни». Мария Николаевна отхлебнула чая, немного помолчала. «Была я когда-то очень счастлива, молодая, красивая, замужем за любимым человеком. Но потом мое счастье рухнуло. В то время было очень трудно с жильем, и вместе со мной и мужем жила сестра. Так вот, однажды моя сестра

0: Далее Мария Николаевна рассказала все, как было, не драматизируя, но и не приукрашивая. Николай слушал, не отрывая глаз от Марии Николаевны. Его лицо становилось то бледным, то покрывалось красными пятнами. Когда Мария Николаевна закончила свой рассказ, он некоторое время молчал. Потом заговорил тихим, внезапно охрипшим голосом. «Теперь мне многое понятно. Иногда по пьянке отец обзывал мать нехорошими словами и говорил, что она разрушила чье-то счастье. Что это было за счастье, я тогда не знал. Теперь мне все понятно. Хотя прошло много лет, родители не могут забыть то, что случилось, и страдают от этого. Хоть и прошло много лет, но не могут забыть о былом. Отец, видимо, все еще стыдится, а мать боится мести. С детства помню, как она даже днем всегда плотно запирала двери и не разрешала нам далеко уходить от дома. Как все это страшно! Несчастные они люди. Постоянно скандалят и пьют. Глядя на них, и я тоже начал пить. Сколько после своего покаяния я им говорил о Боге, но они не хотят слушать. Мать как-то сказала, что не пойдет к Богу, потому что ей все равно не будет прощения. Николай умолк. Молчала и Мария Николаевна. Каждый думал об одном и том же, только по-разному оценивая случившееся. «Мария Николаевна, так вы моя тетя?» Мария Николаевна смущенно улыбнулась, а потом засмеялась. Николай встал, подошел к ней и крепко обнял. «Вот это да! Тетку нашел! Да еще и верующую!» Он вдруг громко засмеялся. «Наконец первое радостное событие после освобождения произошло! Как Господь это чудно устроил! Слава ему за это!» Мария Николаевна смущенно улыбнулась, но потом вдруг тоже засмеялась. «Ой, Коля, если бы ты знал, сколько сюрпризов у меня было за последнее время! Не описать! Расскажу как-нибудь. А теперь давай отпразднуем нашу встречу!» Мария Николаевна открыла холодильник и начала ставить на стол все, что ей попадалось под руки. Потом помчалась к телефону и быстро с кем-то переговорила. Через четверть часа с ними за столом уже сидели Валерий, Виктория и маленький Виталик. «Племянник у меня нашелся! Родная кровинка!» Мария Николаевна улыбалась, как именинница. «А знаете, я сразу, как увидела его на собрании под Новый год, так и почувствовала к нему какое-то особое отношение. Сердце мое подсказывало, что это родной человек. Ты знаешь, тетя Маша, все говорят, что я похож на отца. Может быть, мое лицо показалось тебе знакомым?» Они сами не заметили, как перешли на «ты». Мария Николаевна присмотрелась к племяннику. Лицо ее мгновенно стало серьезным. «Есть немного, есть, но это не важно. Главное, моему одиночеству на старости лет окончательно пришел конец». Неожиданно она серьезно посмотрела на Николая. «Слушай, племянник, а ты обещаешь регулярно навещать свою старую тетку и не забывать о ней?» «Обещаю, тетя. При свидетелях торжественно обещаю!» Со столь же серьезным видом ответил Николай. Мария Николаевна одной рукой обняла племянника, другой – Виталика, который вовсю пытался понять причину такого прекрасного настроения бабушки. Валерий, до этого молча с улыбкой наблюдавший за происходящим, громко воскликнул: «Вот ведь как Бог все умеет делать! Все доводит до чудесного конца! Слава ему за все! Слава!» Раз в неделю, а то и чаще, Николай стал появляться у Марии Николаевны. Она каждый раз радовалась его приходу. Они много говорили, и перед ней мало-помалу стала вырисовываться картина жизни сестры. С мужем она жила плохо. Постоянные пьянки, ссоры. Из-за этого у Николая и его сестры не сложилась семейная жизнь. Николай, в конце концов, попал в тюрьму за хулиганство, а его сестра развелась и жила с сыном-подростком одна. Она тоже сильно пила. Не раз дело доходило до того, что ее сын убегал из дома и неделями жил у отца. Сам Николай, только уверовав в Бога, понял, что такое настоящая жизнь. Николай в очередной раз сидел с Марией Николаевной на ее кухне, пил чай с вареньем и обсуждал свои проблемы. «Не знаю, как объяснить это своим. Сестра уже несколько раз ходила со мной на собрание, а родители ни в какую. А теперь, когда узнали, что ты постоянно ходишь к нам в молитвенный дом, их туда трактором не затащишь. Коля, неужели они боятся меня? Мы уже сколько лет не виделись». «Боятся они тебя, тетя Маша. Боятся. Прямо не говорят, но я это чувствую. Да я же ничего плохого не сделала и не собираюсь делать. А откуда они это знают? У страха, как говорится, глаза велики. По своей мерке они людей меряют. И тебя тоже. На что сами способны, в том и других подозревают». Николай немного помолчал, а потом заговорчески улыбнулся и предложил: «А ты знаешь, тетя, что сделай? Нагрянь к ним в гости без предупреждения».
1: «А что же мне им сказать, Коля? Ну все скажи, что ты их простила, потому что Христос тебя простил, что ты не держишь больше зла на них. Ну, короче, все, чтобы они, наконец, успокоились и перестали бояться».
0: Мария Николаевна недоуменно уставилась на племянника. Он говорил о ее прощении как о чем-то само собой разумеющемся. Он считал этот вопрос давно решенным. Он был уверен, что она его родителям все простила. Но почему он так думал? Ведь она ни разу об этом не говорила. Николай как будто подслушал ее мысли и спросил: «А может быть, я не прав? Может быть, ты не простила мать?»
1: «Да нет, Коля, правильно ты говоришь. Только тяжело мне так поступить. Порой трудно нам бывает прощать. Особенно, если всю жизнь тебе поломали. Если обида до сих пор камнем лежит на душе. Ты, Коля, пойми меня правильно. Я ничего им не собираюсь делать. Только вот очень обидно, что они со мной так поступили».
0: «Понимаю, понимаю». Николай печально кивнул головой. Он понял, что обида воздвигла перед Марией Николаевной невидимую стену, которую ей
1: предстояло с его помощью преодолеть. Немного помолчав, он с легкой хитрецой в глазах спросил: «Тетя Маша, а как ты думаешь, если мать сейчас покается, Господь простит все ее грехи?»
0: «Ну, я думаю, что простит».
1: Мария Николаевна вначале не поняла, куда клонит Николай. «И то, как она поступила с тобой, он ей тоже простит?» Тут только до Марии Николаевны дошла логика Николая, и она смущенно замолчала. «Вот видишь, — продолжил Николай, — Господь прощает, а мы нет. Бог мне, например, всю мою вину простил, а жена не прощает. Разве правильно она поступает? Бог простил, это значит, что моего греха больше нет. В пучине морской утопил он его. Но прошлое все равно стоит между мной и женой, как каменная стена. Почему так получилось? Сколько ночей я ломал голову над этой проблемой. И знаешь, к какому выводу пришел? Мы должны прощать друг друга. Мировое зло этим уменьшается. Даже тогда прощать, когда нас не просят об этом. Я вот в мыслях перебираю все

Многие считают, что я в зоне умом тронулся. Только думают так те, кто Библию никогда не читал. Вот побивают Стефана камнями, а он просит Господа, чтобы он не вменил его палачам этот грех. Ты понимаешь, что получается? Стефан просит своего небесного Отца уменьшить мировой грех на один этот грех. Вот я тоже стараюсь прощать всем. Вношу свой вклад в это уменьшение. Хотя кто я? Кто мы? Если бы не было прощения Христа, то мы бы не умели прощать. Да и от нашего прощения никакого толку не было бы. Эх, если бы все люди умели прощать, насколько добрее был бы мир, исчезла бы месть, пропал страх. Люди научились бы доверять друг другу. Жена простила бы меня. А сейчас я живу как бездомный. То у тебя поужинаю, то у родителей, если они трезвые. Мария Николаевна всегда сочувствовала племяннику, жалела его. Но как она могла ему помочь? Она молилась Богу, чтобы жена поверила племяннику и простила его. Теперь, слушая рассуждения Николая, она вдруг поняла, что не услышит Бог ее молитвы, ибо она просит Господа о том, к чему не готова сама. Она сама не готова прощать и в то же время недоумевает, почему этого не хочет сделать жена Николая. Коля, давай договоримся так. Мы вместе будем просить Бога, чтобы Он помог мне простить твоих родителей. Господь не зря послал тебя мне. Правильно ты все говоришь, что должны мы прощать друг друга. Красиво ты сказал про мировое зло. За то, чтобы одержать победу над ним, умер наш Спаситель. Ведь Он же умер, чтобы уничтожить грех. Я правильно тебя поняла? Правильно, тетя Маша. Он умер и за то, чтобы уничтожить нашу неспособность к прощению. Он хочет, чтобы мы учились у него прощать. А он прощал даже тех, кто не просил его об этом. Вот как он любил людей. Я так страдаю от нежелания жены простить меня, что справлюсь с любыми трудностями. И обязательно научусь прощать. Хорошая цель, Коля, хорошая. Убедил ты меня. Мария Николаевна встала, подлила Николаю горячего чая. Они поговорили еще о разных мелочах. Потом Николай начал собираться домой. Перед его уходом они еще раз склонили колени и горячо попросили Господа помочь прощать. Они молились за себя и за жену Николая.

0: Через 2 дня Николай опять навестил Марию Николаевну. «Тетя Маша, надо действовать!» Он явно был чем-то взволнован. «Что такое, Николай? Что с тобой? Ты зайди, успокойся и расскажи». Николай вошел и, не снимая пальто, сел. «Родители ерунду задумали. Да сестре по пьянке проболтались. Уезжать собираются. Представляешь, в такое время переезжать в другой город. Это же сумасшествие! Это самоубийство!» Николай был вне себя от досады. «Вот до чего страх может довести человека. Оба они хоть и на пенсии, но работать продолжают. Да все пропивают. Так что денег у них за душой нет ни гроша. Переезд для них полнейшее разорение. По миру ведь пойдут. Николай, ты подожди. Может быть, все не так уж и страшно?» Мария Николаевна попыталась успокоить племянника. «Может быть, это они просто так, по пьянке выдумали?» «Да нет! Сестра еще раз заговорила с ними о переезде, когда они были трезвыми. Так они уже начали вещи потихоньку продавать. Коля, ты ужинал?» Мария Николаевна решила сменить тему разговора. «Да нет! Какой тут ужин?» Николай на минуту замолчал. «Тогда мне тоже надо будет искать квартиру. Сейчас я ведь у них живу. Вот положение, а? Но дело вовсе не во мне. Понимаешь? Сейчас я им хоть иногда говорю о Боге. А если уедут? Кто это будет делать? Пропадут они! Пропадут! Сопьются!» Волнение Николая передалось Марии Николаевне. Когда она переживала, то всегда ходила из комнаты на кухню и обратно. Так и сейчас. Вдруг она резко остановилась. «Коля, видимо, эта чаша не минует меня. Придется ехать. Как я этого не хочу, как не боюсь, но придется. Господи, помоги! Коля, давай помолимся». Они склонили колени и со слезами на глазах просили у Иисуса помощи в предстоящем деле. Просили подготовить сердца родителей Николая. Просили для себя мужества и смирения. Просили Господнего присутствия. Когда они встали с молитвы, Мария Николаевна позвонила Виктории и кратко рассказала ей о предстоящем испытании. «Идите, Мария Николаевна, идите! Да благословит вас Господь и сохранит вас! Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас! Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир! Идите с Богом! Я буду молиться за вас!» Напутствовала их Виктория. На улице было холодно. К счастью, Марии Николаевне и Николаю не пришлось долго стоять на остановке. Да и автобус попался теплый, так что через полчаса они подходили к дому родителей Николая. Мария Николаевна заметно волновалась. «Как себя вести? С чего начать разговор? Как встретит ее сестра? А бывший муж? Коля, а что, если они меня не пустят?» «Пустят, пустят!» – успокоил ее Николай. «Надо же, наконец, положить конец этой истории, а то еще умрут от страха!» «Ничего, тетя Маша, ты не бойся. Я начну разговор, а там уж как получится. Господь поможет!» Лифт поднял их на 7-й этаж. Николай нажал кнопку звонка. Через минуту дверь открылась. И он сказал: «Узнаешь, мама, это Мария Николаевна, твоя сестра». Валентина застыла, как вкопанная. Видно было, что она никак не ожидала этой встречи. Тут в дверях показался Василий. «Ты зачем ее привел?» – выдавила из себя Валентина. Голос ее звучал неуверенно и хрипло. «Зачем нам ее видеть?» «А для того, чтобы вы, наконец, помирились. Надоели ваши страхи и пьянство. Все, хватит!» Николай секунду помолчал. Потом заметно спокойнее продолжил. «Но вы хоть впустите нас. Удобнее все же говорить в квартире?» Валентина неохотно освободила дверь. Мария Николаевна прошла в прихожую, и в нос ей ударил тяжелый запах перегара. Валентина не пригласила ее раздеться и сесть. «Зачем ты пришла?» – спросила она. «Что тебе от нас надо?» «Ничего не надо». Мария Николаевна пыталась говорить спокойно, но это ей удавалось только отчасти. «Пришла посмотреть, как вы живете. Сколько лет не виделись. Я и не знала, что вы приехали в Саратов. Родственники же мы друг другу все-таки». «Врешь! Не для этого ты пришла. Поди, отомстить хочешь». «Оставь нас, и без тебя тошно!» «Не хочу я мстить. Пришла сказать, что простила вам все. Хоть и трудно было, но простила». «Не верю! Не бывает такого! Не для этого ты пришла! Такое не прощается!» Голос Валентины сорвался на крик. «Оставь нас в покое, ты слышишь? Оставь нас! Уйди, не приходи больше!» Молчавший до этого Василий подошел к жене и положил свою руку на ее плечо. «Валя, Валя, ты не шуми. Давай в спокойной обстановке все обсудим. Зачем так кричать? Может быть, не со злом, Маша?» Валентина зло посмотрела на мужа. Потом, ни слова не говоря, ушла на кухню. Василий виновато улыбнулся. «Вы нас извините, пожалуйста. Нервы взвинчены у нее. Со здоровьем не все в порядке». Он повернулся к сыну. «Коля, ну чего ты стоишь? Помоги гостье раздеться». Мария Николаевна сняла пальто, скинула сапоги. Прошли в комнату. Квартира была в страшном состоянии. Обои местами оборваны. Цвет линолеума на полу нельзя было определить из-за грязи. Мебель была старая, облезлая. Везде валялись неприбранные вещи. Мария Николаевна присмотрелась к Василию. Он выглядел старше своих лет. Лицо бледное, под глазами мешки. Да, годы взяли свое. На улице встретила, не узнала бы. Перед ней сидел совершенно чужой человек, с которым она когда-то встретилась на жизненном пути. Мария Николаевна даже немного испугалась своего внутреннего равнодушия к бывшему мужу. Остыли чувства. Она разлюбила. Наверное, так лучше. Она не ощущала и озлобленности. Абсолютное равнодушие. Василий на правах хозяина должен был начать разговор, но почему-то молчал. Молчала и Мария Николаевна. С кухни доносился шум воды и грохот посуды. «Это я уговорил тетю Машу приехать к вам», — нарушил молчание Николай, сидевший в углу комнаты на стуле. «А кто тебя просил об этом? Кто?» Раздался голос матери из кухни. «Поймите меня правильно, не можете вы дальше так жить в постоянном страхе и пьянках». «О чем это ты? Никого мы не боимся. Мы люди свободные, можем делать все, что захотим». «Свободные люди, говоришь? А пьянство? Оно же поработило вас. Вы и дня не можете прожить без водки. Вся квартира перегаром провоняла. Заходишь, как в пивнушку. Кончать надо с этим. Хватит. Я же нашел выход из положения. Обратился к Богу. И смотрите, как Он меня изменил. Противно теперь вспоминать прошлое. Тетя Маша тоже уверовала. И ей Бог помогает. Вас простить помог». Валентина неожиданно появилась в проеме двери. «Не верю я в это! Не верю! Не бывает такого! У нее отбили мужа, а ты говоришь, что она простила! Да я бы всю жизнь только и думала о мести, а ты говоришь, что простила! Не верю! Не бывает так!» Крикнув это, она опять ушла на кухню. Мария Николаевна встала и подошла к кухонной двери. «Валя, я многие годы так же думала. Ночами мечтала о том, как отомстить тебе. Было такое. Тяжелую обиду ты мне нанесла. Годами носила я ненависть к тебе. Потом я уверовала в Бога, и Он полностью изменил меня, помог простить». «Да ну тебя! Николай мне все уши прожужжал про этого Бога, и ты туда же. Ну где Он, ваш Бог, где? Почему Он не поможет мне бросить пить? Почему допустил эту разруху в стране? Я на пенсии, но приходится день и ночь вкалывать, чтобы выжить. Пусть ваш Бог покажет, на что Он способен». «А почему ты Его обвиняешь в том, в чем сама виновата? Разве Он наливает тебе в стакан? Разве Он виноват, что мы 70 лет жили без Бога? Сами мы в этом виноваты, Валя. А если ты интересуешься, где Бог, то я могу тебе ответить. Вот где Он живет». Мария Николаевна указала себе на грудь. «Вот где. Надо впустить Его в свою жизнь. Надо покаяться перед Ним». «Николай то же самое говорит. Только не верю я этому. Почему Бог должен меня простить? Он что, обязан?» «Не обязан Он, а делает это из-за любви к тебе. Иисус Христос умер за наши грехи, и теперь Бог прощает нам все. Надо только покаяться перед Ним». «Не верю я этому, не верю! Разговор окончен! Иди, откуда пришла!» Валентина демонстративно загремела посудой, показывая, что больше не намерена продолжать разговор. Мария Николаевна вернулась в комнату, села, повернулась к Василию и спокойно сказала: «Ну, хоть ты что-нибудь скажи. Ведь я и к тебе пришла, чтобы сообщить, что тебя тоже простила. Простила, потому что Господь мне все простил». Василий виновато улыбнулся. «Да что старое вспоминать? Что было, то было. Да и не во мне дело. Вот Валентина все боится тебя». «А за что меня бояться? Я что, похожа на людоеда?» «Конечно, очень обидно мне было, и, честно говоря, годами желала вам зла. Все время перед глазами эта картина стояла и наглый взгляд Валентины. На, дескать, полюбуйся, с кем твой муж тешится, когда тебя нет». Господь мне все простил и помог простить вам. Я ведь тоже не безгрешно жила эти годы. Господь простил меня и помог прощать другим. Не имею я никакой злобы на вас. Бог свидетель. В дверях опять появилась Валентина. В руках у нее была начатая бутылка водки. Приложившись к ней, она протянула бутылку Марии Николаевне. «Если у тебя нет злобы на нас, то давай, выпей с нами». «Мама, не надо!» – вмешался Николай. «Я же тебе сколько раз объяснял, что мы, верующие, не пьем. Не предлагай тете Маше такое. Я прошу тебя». «Эх вы, святоши! Пришли мириться, а выпить не хотите!» «Мама, но ведь можно и по-другому отметить это событие. Например, вместе помолиться Богу». Николай подошел к матери. «Мама, ну почему ты не хочешь поверить нам? Бог любит и тебя. Он изменил меня, помог тете Маше простить вас. Своими силами такого не сделать. Какие доказательства тебе еще нужны? Я знаю, надоела вам эта жизнь. Это сатана заставляет вас пить и бояться. Сколько лет вы боялись мести тети Маши? А оказывается, зря. Она вам и раньше ничего бы не сделала, а теперь и тем более. Вы убегаете, а за вами никто не гонится. Остановитесь же, опомнитесь!» Валентина прошла через комнату, села на диван рядом с мужем. Водку поставила около себя на пол.
1: «Хорошо, вот вы говорите, простила. Допустим, правда это».
0: Голос ее звучал спокойнее.
1: «Ну, а дальше что? Я должна вернуть ей мужа? Заплатить за все обиды?»
0: «Нет, зачем? Это невозможно и не нужно. Живите. Я ведь без всяких требований к вам пришла. Не хочу я ничего от вас. Сколько лет прожили вместе? Живите и дальше. Мне ничего не надо».
1: «Эх, Мария, задала ты нам задачку. Трудно тебе поверить. Мы у нее прощения не просили, она взяла и просто так нас простила. Чудно все это как-то».
0: Мария Николаевна опять начала рассказывать ей о своей вере в Бога. Рассказала, как она впервые столкнулась с верующими, как наблюдала за ними, и как их слова и их жизнь ее переубедили. Какую радость она испытывает при общении с другими верующими, какое благословение ощущает при молитве. Не забыла упомянуть и о своей дружбе с маленьким Виталиком. Валентина и Василий слушали молча, не перебивая.
2: «Вот я вам все рассказала, стою как перед Богом. Нет у меня никаких задних мыслей, никакого подвоха. Я прошу вас, поверьте мне. Простите, что я вам это давно не сказала. Прощаю я вам все и люблю вас.
0: Мария Николаевна подошла к сестре и протянула ей свою руку. Та, немного помедлив, встала и бросилась к ней на шею. Тело Валентины содрогалось от рыданий.
3: «Машенька, милая, как я все эти годы мучилась и страдала вся! Замучила меня совесть! Прости меня, подлую! Прости! Ведь никого у меня больше нет на свете! Одна ты у меня, сестра! Сколько раз я в мыслях просила у тебя прощения, а вот наяву смелости не хватало! Гордость проклятая не пускала!»
0: Валентина плакала, а Мария Николаевна гладила сестру и не могла даже вытереть свои слезы, которые обильно текли по щекам. Это были слезы радости и благодарности Богу. Когда Валентина немного успокоилась, к ним подошел Василий.
1: «Маша, спасибо тебе, что ты пришла к нам».
0: Голос его звучал тихо, но в то же время радостно.
1: «Сами мы не осмелились бы. Прости и меня тоже. Пожалуйста. Хоть и много лет прошло, но ты прости меня».
0: Мария Николаевна хотела было подать ему руку, но он сам обнял ее за плечи одной рукой, а другой прижал к себе жену.
1: «Давайте начнем все сначала. Будем жить дружно, как одна семья. Может быть, и наша жизнь тоже наладится».
0: Мария Николаевна и Валентина дружно закивали. Тут все услышали громкий голос Николая.
4: «Ну вот и слава Богу!»
0: До этого он молча наблюдал за происходящим, но больше не мог сдержать свою радость.
4: «Я так счастлив! Это действительно начало новой жизни!
1: Слушай, мама, давай не будем останавливаться на полпути и заодно покончим с пьянкой!
4: Зачем вам сейчас пить?»
0: Валентина, не говоря ни слова, взяла стоявшую на полу бутылку водки и пошла на кухню. Оттуда раздалось бульканье. Содержимое бутылки было вылито в раковину.
4: «Разве это не замечательно?» – радостно продолжал Николай. «Какой подарок Бог нам сделал!»
0: Мария Николаевна присела на стул. Она была поражена и взволнована тем, что только что произошло. У нее даже немного закружилась голова.
1: «Вот, оказывается, как легко развязать сложный узел! Достаточно просто простить и примириться!»
0: Из кухни вернулась Валентина и тоже присела. Все чувствовали важность момента, но никто не знал, как дальше себя вести и с чего начать разговор. Они впервые переживали такое. Цепь ненависти вдруг оборвалась. Через Марию Николаевну и Николая Бог привнес в их жизнь новые нормы поведения, новые формы общения. Все было таким новым и таким радостным. Это непривычное чувство немного страшило. Но в то же время все осознавали торжественность момента, понимали, что их жизнь, наконец, изменилась к лучшему. Первой нарушила тишину Валентина.
4: «Да что же это я расселась? Такое событие надо отметить! Сейчас что-нибудь приготовлю!»
0: И она умчалась на кухню. Николай отправился за ней. К Марии Николаевне подсел Василий.
1: «Так ты как? Все эти годы одна жила? Замуж не вышла?» А за кого выходить-то? Мало вашего брата после войны осталось. Да и боялась я опять ошибиться. Боялась новых разочарований. Она немного помолчала, вздохнула. Ничего, выжила, как видишь. Ты не укоряй себя, ладно? Что было, то было. Простила я вам все. Живите счастливо и не вспоминайте старое.
2: Спасибо. Только жизнь-то уже, считай, к концу клонится. Седьмой десяток разменяли. Самое главное позади.
1: Самое главное впереди, перебила его Мария Николаевна. Ведь нас ждет вечность, понимаешь? Самое главное будет после смерти.
2: Ну, этого никто точно не знает. Сын так же, как ты, говорит. Но точно ведь это никто не знает. Разве кто-нибудь оттуда вернулся?
1: Библия об этом говорит. Ты не повторяй то, что тебе всю жизнь безбожники толдычили, а сам все прочитай, что в ней написано. У вас Библия есть?
2: Есть, конечно. Николай принес.
1: Василий встал и принялся искать Библию, но не нашел и позвал сына.
2: Николай, где эта книга, которую ты нам принес?
1: Какая книга? Спросил из кухни Николай.
2: Ну, это, как ее?
1: Библия, выдавил наконец из себя Василий.
2: Тут тетя Маша хочет почитать.
1: Было видно, что он заметно волновался, когда просил у сына книгу, которую долгое время презирал и отвергал. Николай подошел к книжному шкафу и, порывшись, подал Марии Николаевне Библию. При этом он заговорчески ей подмигнул. Она взяла книгу и задумалась, поглаживая обложку. А затем сказала:
2: «Ты меня, Вася, извини, что я тебя вроде как учить собираюсь. Ты человек самостоятельный, сам должен знать, что делать. Я свой выбор сделала и не жалею об этом. Знаешь, какое место из Библии меня больше всего тронуло? Я тебе его сейчас прочитаю».
1: Мария Николаевна открыла Нагорную проповедь и хотела было начать читать, но Василий перебил ее.
2: «Мария, давай подождем, Валя сейчас на стол накроет, тогда ты нам всем и почитаешь. Пусть она тоже послушает».
1: Мария Николаевна согласилась, положила открытую Библию на стол и пошла на кухню.
2: «Валя, может быть, тебе помочь?»
5: «Да нет, не надо. И я сейчас быстро, по-простому. Что в холодильнике есть, то и на стол поставлю. Хотя такое событие надо бы отметить по-другому».
1: Она посмотрела на сестру и застенчиво улыбнулась. «Ты посиди пока и расскажи о себе. Как ты? Что ты? Где работала? Как живешь? Ведь я о тебе ничего не знаю.
2: А я тут сама справлюсь. Дело-то не хитрое».
1: Мария Николаевна присела и задумалась, не зная, с чего начать. Надо ли вспоминать с самого начала и бередить старые раны? Нет. Пусть они заживают. Она начала рассказывать о своей работе, как она за победу в соцсоревновании вне очереди получила квартиру, как ее обустраивала, как один раз в жизни ездила в санаторий. В дверях появился Василий.
2: «Можно я постою, послушаю?»
1: На лице его была все та же улыбка. Только теперь она выглядела еще более беспомощной.
2: «Да, потрепала тебя жизнь», — мелькнула в голове у Марии Николаевны. «А может быть, это не жизнь, а совесть?» Потом они сели в тесной кухне за накрытый стол. Мария Николаевна не знала, как сказать о необходимости помолиться перед едой. Еще не хватало опыта новой жизни. Выручил ее Николай. «Слушайте, давайте сейчас помолимся. Мама, папа, вы всегда смеялись надо мной, когда я молился вслух перед едой. А давайте сейчас сделаем это без насмешек. Серьезно. Ведь Бог сегодня среди нас. Это Он совершил чудо. Давайте я помолюсь». Все встали, и Николай совершил горячую молитву. Он благодарил Бога за только что пережитое примирение, за Его Святого Духа, который сотворил это. Николай попросил Господа благословить его родителей, помочь им познать Его любовь. Потом он поблагодарил за пищу и сказал «Аминь». Когда все сели, Мария Николаевна заметила слезинку, скатившуюся по щеке Василия. «Близко он, наверное, от Царствия Божия», — мелькнуло у нее в голове. «Надо будет молиться за него». Ели медленно, и разговор не утихал ни на минуту. Мария Николаевна, рассказывая о своей жизни, дошла до момента знакомства с Виталиком. «Я вас с ним обязательно познакомлю. Такой забавный малыш! Как увижу его, так сразу на душе радостно становится. Бабушка меня называет». Мария Николаевна улыбнулась и на мгновение замолчала. «Вот считай, что через него я и узнала Бога. Если бы он не подошел ко мне и не подал мне свою руку, я, наверное, по сей день жила бы сама по себе, без него, без веры в Бога, без верующих, да и без вас. Вот какая цепная реакция получилась». Можно сказать, что он мне жизнь спас. И подробно рассказала о перенесенной болезни. С удовольствием Мария Николаевна поведала бы и биографии всех своих новых друзей. Но время перевалило далеко за полночь, да и усталость давала о себе знать. Она начала было собираться домой, но все стали уговаривать ее остаться на ночь. Мария Николаевна согласилась, и когда все встали из-за стола, Василий спросил у нее: «Маша, а что ты хотела прочитать из Библии?» Николай замер от удивления. Его отец просит почитать Библию. «Чудеса не кончаются», — подумал он и быстро пошел в комнату за оставшейся лежать на столе открытой Библией. Мария Николаевна начала читать Нагорную проповедь. Это было одно из ее любимых мест Библии. Читала она медленно, с выражением, стараясь интонацией показать красоту текста. Все слушали молча. Николай иногда кивал головой и внимательно смотрел на родителей, стараясь подчеркнуть этим особенно важные, по его мнению, места. Когда Мария Николаевна окончила чтение, у нее появилось желание помолиться. Она еще не привыкла молиться на людях, поэтому часто запиналась и краснела. Но душа ее была переполнена, и она должна была все высказать Богу.

0: Марии Николаевне постелили в комнате Николая. Когда она уже легла, раздался тихий стук в дверь. На пороге стоял племянник. «Тетя Маша, ты меня извини, но мне надо с тобой поговорить». Он присел на стоявший рядом с кроватью стул. «Великое событие произошло сегодня. Мои родители впервые за всю мою сознательную жизнь отметили какое-то событие без водки и даже встали с нами на молитву. Слава Богу!»
1: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Оставайтесь с Господом!
2: В Германии 16 часов.

0: по худенькой Танечкиной ладошке суетливо бегала ярко-оранжевая божья коровка. Девочка с интересом следила за каждым движением очаровательной букашки. Вот, наконец-то, она остановилась и расправила пятнистые крылышки. Танечка затаила дыхание, когда увидела пару малюсеньких коричневых крылышек, которые неожиданно затрепетали и подняли насекомое высоко вверх. «Улетела!» – разочарованно прошептала девочка тоненькими, почти бесцветными губками. «Люда, ну куда она полетела?» Старшая сестра обняла пятилетнюю девочку и ласково объяснила. «К своим деткам полетела. Они ее дома заждались». «А разве у нее, у такой маленькой, могут быть детки? Я думала, что она еще сама детка». «Нет, она взрослая», — с видом знатока сказала Люда. «А детки у нее совсем малюсенькие. Они живут в лесу или в нашем парке. Я, если поймаю, то обязательно тебе принесу». «Спасибо, но лучше не надо. А как потом малыши дорогу домой к маме найдут? Не лови их, ладно?» «Ладно, ладно, не буду», – пообещала сестра. «Люда, пойдем с тобой на качельки. Покатай меня немножечко, пожалуйста», – попросила вдруг девочка. «Танечка, тебе нельзя, доктор не велел. Давай лучше я тебе сказку расскажу, хочешь?» Танечка сказку не хотела, но согласилась. Она никогда не была капризной, даже после того, как заболела. Люда рассказывала сестренке сказку про трех медвежат. А малышка, видимо, никак не могла забыть маленькую божью коровку, которая нечаянно приземлилась на ее ладошку во время прогулки по парку. Танечка то и дело перебивала сестру своими вопросами о жизни насекомых. «А что кушают божьи коровки, Люда? А их тоже Бог создал, да? Поэтому они божьи? А почему коровки? Ведь у них нет уже рогов, и мычать они не умеют». Сестра, забыв про сказку, терпеливо отвечала девочке на вопросы. Так они гуляли по парку около часа. Танечка слушала внимательно, но вдруг в ее глазах появилась глубокая недетская тревога. «Пойдем домой, Люда, у меня все болит, я очень устала». Две крупные слезы скатились по худеньким щечкам девочки. Люда бережно усадила сестренку в коляску и покатила к дому. «Потерпи, Танечка, мама сейчас даст тебе лекарство, и все будет хорошо». «Я не хочу пить лекарство, Люда, оно такое горькое, оно мне так не нравится». «Ничего, Танечка, ты скоро поправишься и не будешь его пить. Никогда!» Люде и самой хотелось бы верить в свои слова. Выздоровление сестренки было ее мечтой, самой горячей на свете мечтой. Об этом она молилась неустанно, изо дня в день уже многие месяцы. «А бабушка Вера сказала, что я умираю», с грустью продолжала малышка. «Я сама слышала. Она так по телефону кому-то сказала, и потом еще плакала. Бабушка Вера думала, что я сплю, а я все слышала». Люда тревожно посмотрела на Танечку. «Наверное, тебе это приснилось, Танюша. Так иногда бывает. Ты думаешь, что ты не спишь, а это сон. Вот мне сегодня приснилось, как папа принес в дом щенка, и мы с тобой с ним играли. Нам было так весело, щенок был забавный, пушистый и очень смешной. Мы с тобой уложили его спать возле двери на коврике. А когда я утром проснулась, сразу побежала в коридор посмотреть на нашего песика. Но его там не было. И я поняла, что это был только сон. Видишь, как бывает? Так что тебе тоже приснилось, как бабушка Вера говорила тебе такое. Малышка немножко подумав кивнула. А может, и правда приснилось. Люда довольно улыбнулась, а сама подумала, что надо непременно сказать бабушке Вере, маминой тете, чтобы та была в следующий раз поосторожнее. Старушка часто приходит к ним, чтобы побыть с Танечкой, когда маме надо отлучиться из дома. Мама уже ждала дочек на улице, во дворе их двухэтажки. «Ну что вы так долго, девочки?» «Я уже очень волнуюсь. Танечке пора принимать лекарства. Как ты себя чувствуешь, мое сокровище?» Мама нежно взяла Танечку на руки. Слабое тельце девочки было совсем легким. Она начала плакать. Боль, нежные мамины поцелуи, ее озабоченный голос – все это побуждало девочку поплакать. Она как бы жаловалась без слов. Мама шептала ей на ушко ласковые слова и обещала, что скоро все пройдет. Беда заглянула в эту семью несколько месяцев назад, когда у маленькой Танечки обнаружили рак костей. Началось страшное время борьбы, бесконечные поездки по врачам, больничные палаты, уколы, лекарства, слезы и боль. Семья молилась, как никогда прежде. Папа старался быть сильным. Он утешал, как мог, утешал маму и детей. Чудесные библейские обетования были заучены от частого повторения наизусть. За маленькую Танечку молились друзья, знакомые и незнакомые люди из разных церквей. Всем хотелось видеть малышку вновь счастливой и исцеленной. Даже врач, часто посещающий их дом, где-то в глубине сердца мечтал однажды увидеть девочку совершенно здоровой. Маленькая Танечка не раз удивляла его, повидавшего на своем веку многое, терпением и любовью к Богу. «Я, если умру, сразу пойду на небо, к Иисусу», доверчиво рассказывала малышка доктору. «Мой ангел-хранитель меня туда проводит. Там мне будет очень хорошо, я это знаю. Там уже мне никогда не будет так больно». Врач не спорил. В глубине сердца он даже немножечко завидовал такой детской вере. Как хотелось бы ему самому, уже седому человеку, так же без страха смотреть в глаза смерти. Теперь он по вечерам перед сном всегда читал Библию, подаренную ему Танечкиной семьей. Ведь именно там таилась тайна ее чудесной веры. Часто в дом христиан заходили соседи. Им тоже хотелось утешить добрым словом и ободрить эту семью. Особенно часто приходила тетя Нина, красивая, высокая женщина с добрыми синими глазами. Она нежно гладила Танечку по головке и спрашивала: «Как дела?» Девочка очень любила соседку. Она с удовольствием забиралась к ней на руки и рассказывала о чудесном небе, где в прекрасном городе Господь Иисус приготовил дом для всей ее семьи. «Откуда ты все это знаешь?» – улыбалась нежно тетя Нина. «Папа мне много про небо рассказывает, и в Библии тоже об этом написано. «А разве вы не читали?» И тетя Нина тоже стала читать Библию. Вот что происходило в небольшой, но дружной семье христиан. После прогулки Танечка выпила лекарство, и ей стало немного лучше, хотя полностью боль не прошла. Девочка уже не помнила, что значит жить совсем без боли, поэтому очень радовалась, когда хоть немножечко становилось легче. В доме была бабушка Вера. Она приехала к ним с ночевкой, ведь рано утром Танечкина мама должна непременно ехать за новым лекарством для дочки. Танюшке очень нравилось, когда бабушка Вера приезжала на ночь. Старушка всегда устраивалась спать рядом с ее кроваткой на раздвижном кресле. Когда Танечке не спалось от приступов боли, бабушка Вера рассказывала ей разные смешные истории своего детства, и девочке становилось легче. Жаль только, что старушка совсем не умела молиться. Поэтому Танечка перед сном молилась и за себя, и за нее. После таких молитв глаза бабушки Веры были всегда мокрыми от слез, а губы улыбались. Девочка плохо понимала, что это значит, и поэтому на всякий случай обнимала старушку тоненькими слабенькими ручками. Сегодня они снова так помолились и улеглись спать. Бабушка Вера на свое раздвижное кресло, а Танечка на свою кроватку у окна. «Бабушка Вера, я хочу тебе что-то рассказать про свой сон. Люда сказала, что это был сон».
1: «Какой сон?» – не поняла старушка.
0: «Мне снилось, что ты говорила кому-то по телефону, что я умираю, и плакала. Мне сначала показалось, что так было на самом деле. Но Люда сказала, что это мне просто снилось». Старушка с ужасом вспомнила свой недавний телефонный разговор с родственником, живущим в другом городе. Он звонил узнать о здоровье девочки. Бабушка Вера была уверена, что Танечка крепко спит и, конечно же, ничего не слышит. «Ах, какая ужасная

настаивала девочка. «Прямо сейчас?» «Да, сейчас. Мама всегда говорит, что без молитвы засыпать нельзя. Ведь утром-то мы можем не проснуться. А где ты тогда будешь проводить вечность? Я за тебя так волнуюсь. Я хочу, чтобы ты тоже была с Иисусом на небе. Давай вместе молиться. Сначала я, а потом ты. Так тебе будет намного легче». И, не дожидаясь согласия, Танечка сползла со своей постельки на пол и встала на коленочки. Было видно, что это причиняет ей боль, но она так терпеливо ждала, пока старушка последует ее примеру. Бабушке Вере стало вдруг так тоскливо и даже как-то стыдно перед этой малышкой. Она опустилась на колени рядом с ней и с благоговением стала слушать простую детскую молитву. «Господи, научи бабушку Веру молиться! Я хочу, чтобы она тоже была с тобой на небе, потому что я ее очень люблю! Аминь!» Настала старушкина очередь. Она, едва дыша, трепетно произнесла: «Господи!» И вдруг в ее сердце случилось что-то непонятное и необъяснимое. Вся ее душа ощутила присутствие Бога. Уже сквозь слезы она шептала: «Господи, прости меня, грешницу!» Бабушка Вера плакала, а Танечка нежно гладила ее седые волосы и пыталась успокоить. «Не плачь, он тебя простил, он всегда прощает». Малышка мало знала о покаянии, но что-то подсказывало ее маленькому сердечку, что бабушка Вера все же научилась молиться. Каждый день в доме христиан говорили о Боге, о чудесном небе, о вечности со Христом. И эти разговоры становились все длиннее с каждым днем, ведь они были нужны всем. И маленькой, угасающей от болезни девочке, и ее родным, которых ожидала долгая с нею разлука. Однажды утром Танечка не проснулась. Вернее, она проснулась, но уже не на земле. У ее могилки звучали искренние молитвы седовласого доктора, его супруги, соседки тети Нины и, конечно же, бабушки Веры. Все они были ее колосками на ниве Иисуса Христа. Горячо молилась вся Танечкина семья, и Господь нежно нес им свое утешение, согревал сердца трепетной надеждой навстречу. Прошли годы. Мама с дочкой прогуливались по скверу. «Мама, кто это?» Маленькая пухленькая девочка держала на ладошке пятнистую, очаровательную букашку, божью коровку. Мама Люда нежно обняла свою дочурку Аллочку и, показав на голубое небо, попросила девочку отпустить бедолажку к своим деткам. Насекомое, получив свободу, быстро поднималось вверх, а девочка и мама еще долго стояли, глядя на пушистые облака. Мама Люда вспоминала свою маленькую сестренку Танечку, так любившую небо, и благодарила Бога за свою дочь. Как ей хотелось, чтобы Вера ее младшей сестренки жила и в сердце дочери. Об этом были ее молитвы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

0: В Германии 16 часов 27 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на вторую беседу по книге пророка Иеремии. Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы закончили наше чтение словами, с которыми Бог обратился к этому человеку, призывая его на пророческое служение. Бог сказал: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя». Так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе доставить. Честно говоря, Бог ждет того же самого и от меня. И мне бывает очень приятно готовить некоторые свои выступления. Я никогда не преследую собственных целей. Я просто несу людям Слово Божье, как оно есть. Это моя обязанность. И я честно говорю вам, я не несу ответственности перед вами. Я несу ответственность перед Богом. Я буду отчитываться перед Ним. И мне жаль, если то, что я говорю, вам не нравится. Конечно, мне хотелось бы, чтобы вам нравились мои слова. Когда я был пастором, некоторые говорили мне: «Как же вас любит паства!» Но были и те, кому мои проповеди не нравились. Ведь, как известно, в каждой церкви есть группа несогласных с пастором людей, которые не всегда откровенны, пытаются хитростью ввести пастора в заблуждение и создают много проблем. Однако, в любом случае, если вы несете Слово Божье, то вы несете ответственность перед Богом. И вы избраны для служения Ему. Такова суть слов, которые записаны в 5 стихе 1 главы книги пророка Иеремии. Бог говорит ему: «Пророком для народов поставил тебя». То есть он дает Иеремии определенные права. Бог ободряет его, чтобы ему легче было переживать трудные времена. Что же отвечает на это Иеремия? Послушайте 6 стих. «А я сказал: О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вероятно, в то время Иеремии было около 20 лет. Он был совсем молодым, неопытным человеком. Он думает, что не способен выполнить такое сложное задание. Он не готов. Вы обращали внимание, что чаще всего Бог избирает для служения людей, которые считают себя неспособными. Если вы считаете себя способным, Бог вряд ли станет действовать через вас. Однажды ко мне подошел молодой проповедник, просто зеленый от зависти к своему коллеге, и сказал мне: «Я лучше проповедую, чем он, я лучше пастор, чем он, я лучше говорю. Так почему же Бог действует через него, а не через меня? Почему мне не удается мое служение?» Я ответил ему: «Ты думаешь, что все можешь. Я знаю твоего коллегу. Он считает, что ни на что не способен. И Бог всегда действует именно через таких людей. Бог выбирает слабых». Вот и Иеремия считал себя слабым, неспособным, неумелым. И что отвечает ему Бог? Послушайте 7 стих. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Все, что повелю тебе, скажешь. Когда вы рассказываете людям Слово Божье, это очень приятно. Просто чудесно, уверяю вас. И мне очень нравится Иеремия. Я хотел бы иметь возможность утешить его, ибо он меня не раз утешал. Читаем далее. Послушайте 8 стих. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, — сказал Господь». Не бойся их. Учить Библии по радио довольно приятно, потому что слушатели не могут наброситься на меня, когда я говорю то, что им не нравится. Однажды из Окленда, штат Калифорния, мне написал письмо один человек, который сейчас, кстати, стал чудесным христианином. Он был приверженцем какого-то культа и верил, что для спасения необходимо выполнение определенных ритуалов. Как-то по дороге на работу он услышал по радио нашу передачу.
И он написал мне: «Вы меня ужасно разозлили. Вы все время повторяли, какой я грешник. Если бы вы были рядом, я бы вам нос разбил». Парень урослый, я думаю, что приятного было бы мало. Вот почему так удобно выступать по радио. Я верен Слову Божьему и говорю вещи, которые некоторым людям не нравятся. Интересно, что этот человек продолжал слушать меня каждое утро и вскоре обратился к Иисусу Христу с таким признанием: «Господи, я действительно грешник, спаси меня». И он принял Христа как своего Спасителя. Вот почему так приятно нести людям Слово Божье. Вот почему Бог велит нам идти вперед, нести Его Слово смело и убежденно. Ведь Он знает, что наши усилия не пропадут впустую. Мы работаем для исполнения Божьего замысла. Нужно, чтобы на наших кафедрах стояли люди, которые уверенно провозглашали бы Слово Божье. Вот все, чего Бог ждет от нас. Это так просто. И в то же время так сложно. Бог сказал Иеремии: «Не бойся, я с тобой». Он сказал: «Я на твоей стороне». Примерно ту же мысль выражал Мартин Лютер, когда говорил: «Если вы с Богом, то вы всегда в большинстве». Действительно, это всегда так. Конечно, иногда мы, христиане, можем почувствовать себя меньшинством, но на самом деле мы в большинстве, потому что мы с Богом. Послушайте, что Бог говорит Иеремии дальше, стих 9. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Я вложил слова мои в уста твои. Это очень важно. Слова Писания исходят от Бога, причем не просто находящиеся в нем идеи или мысли, а именно слова. Например, Бог не вдохновлял дьявола на ложь, и когда Писание приводит лживые слова сатаны, то это, конечно же, не слова Бога. А вот слова Писания о том, что дьявол лжец и отец лжи, богодухновенны. В наше время многие не понимают этого. Вот почему я не могу порекомендовать вам некоторые так называемые переводы Библии. Может быть, это неплохое толкование библейского текста, но как переводы Слова Божьего они плохи, потому что слова Писания исходят от Бога. Позвольте мне объяснить вам, как важен точный перевод. Одна девушка очень хотела стать певицей и, наконец, получила возможность дать сольный концерт. После выступления друзья ждали ее за кулисами. «Что сказал мой учитель?» — спросила она с нетерпением. Один очень дипломатичный друг ответил: «Он сказал, что ты пела, как ангел небесный». «Он именно так и сказал? Дословно?» — настаивала она. «Ну, не совсем так, но он имел в виду именно это». «Но я хотела бы знать, что он сказал дословно». «Ну, ладно», — ответил друг. «На самом деле он сказал, что таких воплей на земле еще не слыхали». Как видите, очень важно понимать, что все Писание исходит от Бога, и не следует прибегать к дипломатичным ответам, которые могут искажать Божью истину до ее противоположности. Не забывайте, что Бог сказал Иеремии: «Я вложил слова мои в уста твои». Обратите внимание на 10 стих, где написано: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремия пророчествовал во время правления царей Иосии, Иоакима, Иоахаза, Иехонии и Седекии. У каждого из этих царей была своя политика. Всем им хотелось улучшить жизнь Иерусалима. Их беспокоили проблемы экологии, трущоб, у них были программы борьбы с нищетой, но никто из них не обращал внимания на Иеремию. Его просто игнорировали. Сейчас прошло почти 3000 лет. Вы можете назвать хоть какой-нибудь
из удавшихся и запомнившихся людям государственных проектов этих царей. Вы знаете, что хорошего совершил царь Сидекия? А царь Иоаким или Иехония? Вы ничего не знаете. Но тогда всем казалось, что эти цари поступают правильно. Они были популярны в определенных слоях народа. На Иеремию же никто не обращал внимания. Но о ком мы читаем сегодня? Об Иеремии. Потому что книга Иеремии — это Слово Божье, друзья мои. Оно сохранилось до наших дней и сохранится вечно. Итак, Бог сказал Иеремии, что поручает ему нести свое слово народу Иудеи. А бедный паренек Иеремия хотел отказаться от этого поручения. Бог показывает Иеремии две потрясающие картины, связанные с его пророческим призванием. Послушайте стих 11. «И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Миндальное дерево называли часовым, потому что оно первым расцветает весной, пробуждаясь от зимнего сна. Иеремия должен был попытаться пробудить свой народ, но люди не хотели пробуждаться, спящим не нравится, когда их будят. Общепризнано, что звон будильника — один из самых неприятных звуков для человека. У нас в колледже будильник звонил так, что я каждое утро вскакивал, ударяясь о стенку. И пророку Иеремии предстояло стать таким будильником для народа Иудеи. В 12 и 13 стихах Бог объясняет первый образ и показывает Иеремии еще одну картину. «Господь сказал мне: „Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось“. И было слово Господне ко мне в другой раз: „Что видишь ты?“ Я сказал: „Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера“. „Да, ты прав, — говорит Господь, — у меня есть для тебя слово, которое разбудит их, оно потрясет их“. Что же такое кипящий котел? Во времена Иеремии Египет и Ассирия больше не угрожали Южному царству Иудеи, но на севере возникал другой кипящий котел. Это был Вавилон, которому предстояло погубить Иудею. А Божий пророк Иеремия должен был постоянно напоминать народу, что случится с ним вследствие возвышения этой могущественной империи и отступления иудеев от Бога. Послушайте стихи 14 и 15. «И сказал мне Господь: „От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, — говорит Господь, — и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских». За 100 лет до того Бог избавил Иерусалим, и теперь все лжепророки кричали, что Он сделает это снова. К тому моменту все великие Божьи пророки прошлого — Осия, Иаиль, Амос, Михей и Наум, современники Исаии, уже умерли. Но, как полагают, Сафония и Аввакум были еще живы. Иезекииль и Авдий тоже были современниками Иеремии, но они будут пророчествовать, когда иудеи уже станут пленниками Вавилона. Даниил тоже будет пророчествовать позже, а на тот момент Иеремия был одинок. Он один провозглашал грядущий Божий суд над народом. И какой будет реакция людей на его слова? Послушайте стих 19. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, — говорит Господь, — чтобы избавлять тебя». Иными словами, Господь говорит: «Иди вперед, Иеремия, люди будут сопротивляться, не станут слушать тебя, но ты все-таки говори».
Иеремия чувствует себя неспособным, недостойным, он старается оправдаться этим. Но Бог уверяет его: «Я вложу в твои уста свои слова, и ты будешь говорить». Я считаю, что человеку не стоит выходить на кафедру, если он не уверен, что проповедует Слово Божье. Если у него есть сомнения, если он считает, что должен провозглашать свои собственные иудеи и проповедовать социальное, либеральное Евангелие, ему надо уйти с кафедры. Сколько бы он ни учился разной гомилетике, герменевтике или богословию, если он не уверен, что провозглашает Слово Божье, ему надо держаться подальше от кафедры. Это очень важно. Такие люди разительно отличаются от пророка Иеремии, который получил подтверждение того, что он возвещает слова Господа. Итак, из первой главы книги Иеремии мы узнали, как произошло его призвание и какое поручение было ему дано. Бог призвал Иеремию, когда тот был еще совсем молод. Возможно, ему было около 20. Мы знаем также, что царю Иосии в момент призвания Иеремии было 21 или 22 года. То есть царь и пророк были еще оба очень молоды. Иеремия ясно заявляет, что чувствует себя неспособным и недостойным такого призвания. Ему казалось, что пророка из него не получится, и он оправдывался этим. Но Бог ответил, что вложит свои слова в уста Иеремии, в результате чего пророк будет провозглашать весть Божью, а не свою собственную. Теперь я немного расскажу вам, что ждет нас дальше в книге пророка Иеремии. В главах со второй по шестую описываются первые 5 лет служения Иеремии. Так как он начал пророчествовать на 13-й год правления Иосии, то послания, о которых говорится в этом разделе, были даны ему в течение 5 лет, предшествовавших обнаружению в храме книги закона. В главах с 7 по 9 речь идет об очищении храма и обнаружении книги закона. Мы знаем, что произошло это на 18-й год правления Иосии. А в главах с 10 по 12 говорится о периоде реформ и пробуждения после обнаружения книги закона. Мы увидим, что это пробуждение было поверхностным, потому что люди недостаточно уделяли внимание Слову Божьему. Друзья мои, мы должны помнить, что настоящее пробуждение может произойти только тогда, когда люди особенно внимательны к Слову Божьему. Для того, чтобы лучше ориентироваться в этом историческом периоде, нам нужно параллельно с пророческими книгами обращать внимание и на исторические. А потому сейчас мы обратимся к началу 34 главы 2 книги Паралипоменон, чтобы понять, какое место в истории занимали пророчества Иеремии. Итак, послушайте стихи 1 и 2. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Иосия был выдающимся царем, который правил во времена заката царства Иудеи. Читаю дальше 3 стих. «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров». Первые 5 лет служения Иеремии приходятся на этот период. Прочту вам стихи с 4 по 8. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы,
и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею, и Иерусалим, и в городах Манасии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли Дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иохазова, деописателя, возобновить Дом Господа Бога своего. Во время очищения и восстановления Дома Господня первосвященник Хилкия нашел книгу закона, которая была дана Моисею. Вероятно, в те времена существовало только две копии этой книги. Одна была у царя, а другая у первосвященника. В период, предшествующий воцарению Иосии, страна опять погрузилась в язычество и идолопоклонство. Это произошло за время правления его нечестивого деда Манасии и такого же нечестивого отца Амона. Они не обращали внимания на Бога и на Божье Слово. В их царствовании даже сохранившаяся копия закона Божьего оказалась под грудой мусора, которым наполнился заброшенный храм. Дорогие друзья, какое удивительное предостережение находим мы в этих событиях, отделенных от нас многими столетиями. Слово Божье было завалено мусором в храме. Не так ли бывает подчас в нашей жизни? И я искренне благодарен пророку Иеремии за то, что он еще раз напоминает нам о недопустимости столь легкомысленного обращения со словами Бога. А наша передача на этом заканчивается. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора, главный редактор Вальдемар Цорн.
2: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот. Один из них спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все. Наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер. Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.
3: Вера Кушнир. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается – «Люби ближнего твоего, как самого себя». Галатам 5:14. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь, всем желая добра и счастья. Жизнь – Христос, твои мысли в нем лишь, а в душе – теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею. Я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нужных.
1: Точка зрения. Петр Пасека. Это не совет, а заповедь. Слово «любовь» люди воспринимают в основном как чувственные отношения между противоположными полами. Добрые отношения между людьми чаще всего называют дружбой, порядочностью, отзывчивостью, реже состраданием и почти никогда человеколюбием. Христос же называл добрые отношения между людьми не иначе, как любовью. Однажды Иисус Христос процитировал из Ветхого Завета следующие слова. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Матфея 5:43. Наверное, в этом мире считается, что это прекрасное правило для взаимоотношений. Если люди отвечают добротой на добро, которое они получили от своих ближних, это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают добром на полученное добро. А что происходит, когда против нас совершается зло? Многие безоговорочно согласятся со словами «и ненавидь врага твоего». По этим правилам живет мир. Порою ненависть выплескивается в такой мере, что нам становится страшно. Но мир не знает Бога. А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожалению, мы тоже порой живем по тем же принципам, что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное добро. А когда встречаем зло, то лучший исход – я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Но чему учит нас текст из первого послания Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Могло ли какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, побудить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет, наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ на эти преступления Бог проявил свою любовь. Он отдал на крест своего Сына. На зло, которое мы сделали, Он ответил добром, именуемым в Евангелии благодатью. Какой вывод должен сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 1 Иоанна 4:11. Если мы встречаем зло или неприятности в жизни, то как люди, познавшие Бога, мы должны и даже обязаны ответить добром. Ведь слова «мы должны любить друг друга» — это не рекомендация и не совет, это для нас заповедь, никак не меньше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 7-8. Если мы отвечаем на зло добром, то мы рождены от Него и знаем Бога. Если так не поступаем, то, скорее всего, мы не рождены от Бога и не знаем Его, и не иначе.
3: Эссе. Ирина Орлова. История моей любви. Однажды я влюбилась. Я и сейчас отчетливо помню, как это было. Я прежде никогда в жизни не встречала человека, подобного ему. Он был совсем не похож на остальных, чуткий, заботливый, сострадательный. Сначала мне показалось, что такой человек, как он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала его, тем больше понимала, что в нем нет ни капли гордыни. Он никогда не стремился быть первым, и хотя друзья боготворили его, он никогда не пользовался расположением. Напротив, вел себя так, будто всем должен. Он был не богат, да никогда и не стремился к богатству. Он не искал и не завоевывал славы. Однако ему было просто необходимо знать, что я верю в него. Он был настолько умен, что иногда мне даже казалось, что я не понимаю его. Но проходило время, и все, что он говорил, становилось для меня настолько отчетливо ясным, что я улыбалась сама себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу. У него была необыкновенная черта характера — видеть в людях хорошее, во всех людях, в каждом отдельном человеке.
4: даже в тех, кто, как мне казалось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он нет. Напротив, он относился к ним с таким состраданием, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось это не сразу, но у меня постепенно стало получаться смотреть на людей, не замечая их недостатков. Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой проведенной вместе минуты обретаешь что-то ценное и делаешься чище, лучше. Он видел людей насквозь, и иногда мне даже казалось, что он может читать их мысли. У него было много друзей, у него было много врагов. Он всегда пытался помочь, никогда не отворачивался, не уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень часто уставал. Он был нежным и очень любил детей. Да и они бежали к нему, как к родному отцу. Он был мужественным и смелым. Он не боялся говорить правду в глаза. И, несмотря на мягкость, он всегда был очень открытым и прямолинейным. Он очень любил рассказывать о своем отце. Говорил, что его отец просто замечательный, и из его рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца. Он был непредсказуемым, умел удивлять, его сюрпризы были настолько неожиданными, что я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось. Он никогда не торопился, не суетился, не обижал меня своим невниманием. Он всегда выслушивал меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он одним словом разгонял прочь все мои сомнения. Он был со мной, когда мне было больно. Он брал меня за руку, и от этого мне становилось легче. Я знала, он любил меня. Я чувствовала это всем своим сознанием и сердцем. Он доказывал это каждую минуту. И все-таки, как любой влюбленный, мне было интересно, на что он готов ради меня. И он показал мне. Ради меня он умер. Умер ради того, чтобы я могла жить. Он доказал мне, что его любовь ко мне не просто слова. С тех пор я не перестаю думать о нем. Он занимает все мое сознание, все мои чувства и разум. Каждую минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, что бы сделал он на моем месте. Это настоящая любовь. Я вижу это, потому что с каждым днем она не угасает, а разгорается все сильнее. И это не воспоминание о прошлом. Ведь лучшее у нас еще впереди. Я знаю, что он непрестанно ждет встречи со мной. Там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, что пройдет совсем немного времени, и он заберет меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо всем том, что сейчас мне непонятно, и о чем мне так хочется спросить у него. Хотя мне кажется, что когда я увижу его лицо, сама все пойму. Да, и самое главное, мне совершенно не терпится увидеть его отца. Он обещал меня с ним познакомить.
1: Духовная статья «Любовь Бога» из книги «Величие Бога» Эйден Уильям Тозер. «Отец наш Небесный, мы, дети Твои, часто бываем обеспокоены нашими мыслями, слыша, как внутренний наш голос произносит одновременное подтверждение веры и упреки совести. Мы уверены, что в нас нет ничего, что могло бы привлечь любовь такого святого, как Ты. И все-таки Ты объявил о Своей неизменной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто в нас не может привлечь Твою любовь, и вместе с тем ничто во Вселенной не может помешать Тебе любить нас. Твоя любовь не имеет причины, и мы не заслужили ее. Ты сам причина той любви, которой любишь нас». Помоги поверить в силу и вечность этой любви, которая нашла нас. Любовь отбросит в сторону страх, и в наших обеспокоенных сердцах установится мир. И мы будем верить в Тебя такого, каким Ты явил Себя. Аминь. Апостол Иоанн написал по вдохновению Святого Духа: «Бог есть любовь». И некоторые воспринимали и воспринимают эти слова как определение сущности Бога. Это большая ошибка. Иоанн с помощью этих слов просто констатировал факт, но не предлагал никакого определения. Отождествление любви и Бога – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению различных сомнительных религиозных философских систем и целого потока пустой поэзии, полностью несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это Бог, нам бы пришлось допустить, что Бог – это любовь. Если в буквальном смысле понимать, что Бог есть любовь, тогда это означает, что любовь есть Бог, и мы обязаны молиться любви как единственному существующему Богу. Если любовь равна Богу, а Бог равен любви, то Бог и любовь идентичны. Рассуждая так, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного – и это свойство мы выдвигаем в качестве заменителя Бога. Такой Бог не Бог Израиля, не Бог и не Отец нашего Господа Иисуса Христа, не Бог пророков и апостолов, не Бог святых, реформаторов и мучеников, и даже не Бог богословов и авторов церковных песнопений. Ради наших душ мы должны научиться правильно понимать Священное Писание, бежать от рабского преклонения перед словами и вместо этого строго руководствоваться смыслом. Слова должны выражать мысли, а не порождать их. Мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина. Мы подразумеваем, что эти слова будут восприниматься так же, как если бы мы говорили о человеке: «Он – сама доброта». Сказав это, мы не утверждаем, что доброта и человек идентичны, и никто эти слова так не воспринимает. «Бог есть любовь» означает, что любовь – это один из важнейших атрибутов Бога. Любовь – это истина, которую можно сказать о Боге, но она не является Богом. Это одно из проявлений неделимой сущности Бога, точно так же, как и слова «святость», «справедливость», «верность» и «истина», потому что Бог неизменен. Он всегда в своих действиях соответствует самому себе, и поскольку Он – единое существо, Он никогда не упраздняет одно из своих свойств для того,

и перед которым отступает в смущении и в замешательстве самое возвышенное красноречие. И все-таки, если мы знаем Бога и хотим рассказать другим об этом, мы должны говорить о Его любви. Многие христиане пытались сделать это, но никому не удавалось этого сделать в идеале. Мои попытки правдиво описать эту тему, вызывающую благоговение и удивление, не более чем попытка ребенка схватить звезду. И все-таки, протягивая руку к звезде, ребенок может привлечь к ней внимание окружающих и даже показать им, в какую сторону надо смотреть, чтобы ее увидеть. Когда я устремляю свое сердце к высоко сияющей любви Бога, кто-нибудь, раньше о ней не знавший, может быть, тоже посмотрит вверх, и у него появится надежда. Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, что такое любовь, но мы можем знать, как она проявляется, и этого достаточно. Прежде всего, мы видим, что она проявляется в виде доброго расположения. Любовь желает добра всем и не желает вреда или зла никому. Это ясно из слов апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4:18. Страх – это болезненное чувство, которое возникает при мысли о том, что нам могут причинить вред или заставить страдать. Этот страх сохраняется, пока мы находимся под властью кого-то, кто не желает нам благополучия. В тот самый момент, когда мы приходим под покровительство того, кто благоволит нам, страх исчезает. Ребенок, потерявшийся в магазине в толпе покупателей, исполнен страха, потому что он смотрит на окружающих его незнакомых людей, как на врагов. Спустя мгновение, когда ребенок оказывается на руках у матери, этот ужас отступает, ребенок знает о благосклонности матери к нему, и это изгоняет страх. Мир полон врагов, и пока существует вероятность, что эти враги причинят нам вред, страх неизбежен. Попытка победить страх, не ликвидировав его причины, совершенно бесполезна. Сердце тех мудрее, кто проповедует спокойствие. Пока мы находимся в руках случая, пока ищем надежду в теории вероятности, пока надеемся на то, что выживем благодаря нашей способности перехитрить врага, у нас есть все основания бояться. Страх мучит нас. Знать, что любовь от Бога, и входить в никому неизвестное место под руку с возлюбленным, только так можно изгнать страх. Пусть человек будет убежден, что ничто не может причинить ему вреда, и тут же весь страх его исчезнет. Может быть, иногда будет ощущаться нервный рефлекс, естественное неприятие физической боли, но глубоко проникающий в душу мучительный страх уйдет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески. А Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они его друзья, но Христос сказал им «Вы – друзья мои» – Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь – это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе –

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ, то есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по Своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о своих творениях. Псалом 103 – это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим» – Псалом 103, 31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение. Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души – объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» – спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. «От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. Когда природа лежала внизу, грудой хаотично нагроможденных атомов и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос». «Поднимись, ты не мертвая». Тогда холодное, горячее, влажное и сухое все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка – это одновременное выражение, источник удовольствия, а самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие – это удовольствие любви. Ад – это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие святой любви. Земля – это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви.
Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога – это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви – это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость – это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. «Ты – скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет. В глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе». Герхард Терстеген.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Отец, плыви сюда, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. Небольшая семья из трех человек, отец, мать и пятилетний сын, приехала на летние каникулы на берег Большого озера. Однажды утром отец поплыл на лодке на отдаленный остров. Вскоре после этого на озеро опустился непроглядный туман. Отец через некоторое время потерял направление и довольно долго метался из стороны в сторону, стараясь найти путь к дому. Он мучился несколько часов и пришел в отчаяние. Внезапно послышался ему очень слабый, вроде детского, голос. Отец перестал грести и уже ясно расслышал голос своего сына. «Отец, плыви сюда! Плыви сюда!» Исследуя голосу мальчика, он скоро попал домой. Несколькими днями позже мальчик сильно заболел. Во время болезни он услышал весть об Иисусе Христе, доверился этой вести и отдал свое сердце Господу. В один из дней он сказал отцу: «Сегодня я ухожу к Господу, чтобы быть с Ним». Отец в страхе сказал: «О нет, сынок, я не могу отпустить тебя». Но мальчик не ошибся. В тот же день вечером он был отозван Господом в небесную обитель. Отец мальчика не был христианином, но он с большим внутренним протестом и отчаянием отнесся к постигшему его несчастью. Тысячи вопросов, исполненных ропота и отчаяния, стали перед ним. «Но почему же? Почему?» — горько в душе взывал отец. Совсем обессиленный, с большой печалью в душе, он искал ответ на мучивший его вопрос. И вдруг он вспомнил то туманное утро, когда голос его маленького сына указал ему дорогу домой. «Отец, плыви сюда!» Он обратился к Господу, отдал ему свое сердце, и Божий мир и покой наполнили его. В Иисусе Христе выход из всякого тумана, ответ и разрешение всех вопросов. Он есть путь и истина, и жизнь. Вот путь, идите по нему.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Давай споем. И воспев, пошли на гору Елеонскую. Евангелие от Матфея, 26 глава, 30 стих. Когда мама замечала, что дети начинали уставать, а до очередного привала было еще далековато, она обычно бодрым голосом предлагала: «Давайте споем! Чья очередь заказывать песню?» И ребята один за другим заказывали свои любимые песни, в которых прославляли Бога. Им подпевали звонкие птичьи голоса.
2: «Давайте споем еще псалом! Стройно шествуем мы в Вышний Ханаан!» – попросил Антоша.
1: Ему особенно нравился маршеобразный ритм этого псалма, вдохновляющий идти вперед, невзирая на усталость. «А знаете ли вы, ребята, такой псалом? Ведь в нем речь идет именно о том путешествии, которым руководит Иисус. Если вы еще не знакомы с его бодрым, вселяющим радость и укрепляющим веру мотивом и словами, расспросите о нем у более старших членов церкви. Думаю, они с радостью не только научат вас петь этот псалом, но и расскажут об опытах своего пути по следам Христа. Ведь многие из них пережили суровые годы испытаний, когда следовать за Христом было не так легко, как в наши дни. Как тогда поддерживали детей Божьих эти простые и такие торжественные строки? «Стройно шествуем мы в Вышний Ханаан, в светлый край, где виден чистый Иордан, где струится мир живительной рекой, где найдем душе покой. В ту обитель, где нет горьких скорбных слез, где царит на троне царственном Христос. Скоро мы во славу Божию войдем и хвалу там воспоем. Ободритесь духом и воспряньте вновь, подкрепляет нас всегда Христа любовь. Мы войдем во славу неба со Христом и с великим торжеством».
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

случайность. Она пришла и подбирала в поле колосья. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу. Книга Руфь, 2 глава, 3 стих. Место действия – Вифлеем. Основа сюжета – поиски пропитания. Действие разворачивается на поле. Героиня – женщина по имени Руфь. Она пришла и подбирала в поле колосья, и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. В жизни Божьих чад нет такого понятия, как случайность или совпадение. Есть только великая власть всемогущего Бога, который присматривает за своими чадами и направляет их шаги. Иногда вполне явно, а иногда и нет. Божья власть проявлялась в жизни Руфи в тот особенный день, когда она отважилась на поиски пропитания, а затем узнала, что поле принадлежит Воозу, который был родственником ее погибшего мужа, а значит и ее родственником. Руфь стала подбирать колосья на поле в стране, которая должна была стать ее новой родиной. Она пришла без проводника, без сопровождающего, одна, если не считать Бога, который направил ее на одно особенное поле. Это поле принадлежало одному ее особенному родственнику, который впоследствии стал ее мужем. Руфь 4.13. Прочитав об этих случайностях в жизни Руфи, подумайте над словами одного писателя и священника 17 века Мэтью Генри. Он сказал: «И незначительными происшествиями мудро распоряжается Господь. И те, которые кажутся нам второстепенными, тоже служат Его славе и благу Его народа. Многие великие события были вызваны незначительными происшествиями, которые нам казались счастливой или несчастливой случайностью, но на деле были делом промысла и служили Божьему замыслу». Если вы женщина, любящая Бога, то неужели вы не станете искать руку Божью во всех происшествиях, совпадениях, счастливых случайностях и удачах в вашей жизни? Если вы верите во всевластного Бога, если вы верите в любовь Его промысла, решитесь на то, чтобы воспринимать все, что касается вашей жизни, очередным проявлением Его работы. Ищите руку Божью. Поверьте, что Бог действует в вашей жизни во всем, что касается вас и во всем, что вы переживаете. Доверьтесь Богу, благодаря которому все, в конце концов, содействует вашему благу. Римлянам 8:28.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, волна благословения, город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как жена должна быть попечительной о доме», говорит Василий Костюкевич.

Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Сегодня моя тема называется так: «Как жена должна быть попечительной о доме?» Сестры, мы вас любим. Вам очень много тем направлено, и сегодня вот эти все рассуждения, они для того, чтобы помочь быть хорошими, даже лучшими христианками, и чтобы это подобие Христу было у вас. Ну и для всех полезно, братья и сестры. Давайте откроем послание Титу и прочитаем со второй главы. Как жена должна быть попечительной о доме? Знаете, в своей проповеди я не настолько хочу дать ответ на этот вопрос, как утвердить эту истину относительно или по Писанию, что жена должна быть попечительной о доме. Итак, Титу, 2 глава, прочитаем с 3-4 стих. Второй стих нам говорит, чтобы старицы, то есть чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. И вот здесь 4 и 5 лучше. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божье. Вот из контекста вот этого прочитанного нами отрывка, несколько стихов, мы видим, что апостол записал вот это обращение к старицам, и записал обращение к Титу, но он здесь дает такое наставление, чтобы старицы что-то делали, чтобы старицы вразумляли молодых, пожилые сестры в Церкви Господней. Вот, братья и сестры, давайте себе представим картину на основании вот прочитанного текста, какую рисует апостол Павел или Дух Святой вот жену-христианку вот относительно вот этого места. Это молодая жена, она любит мужа, любит детей, она целомудренная, чистая, попечительная о доме, добрая, покорная мужу христианка. Знаете, Духу Святому было угодно записать такую характеристику. Мало того, что апостол говорит, что это не только черты характера, данные женщине или девушке самого рождения, но это качество, это действия в жизни женщины, которые должны усовершенствоваться со временем и под заботливым вниманием или вразумлением старицы в церкви. Вот исследуя Библию, исследуя Писание, нужно отметить, что в таких местах Писания, где дается наставление женам, как себя вести в церкви, мы не находим такого поручения быть миссионеркой или учительницей, или отвечающей за какое-то служение или отдел в церкви. Почему? Потому что есть правило, есть основное, а есть исключение из правил, есть добавление к правилам. И я сегодня хочу говорить о том, что есть правило на основании Писания, что есть основное для всех сестер. Если кому-то Господь вверяет служение, это не значит, что все должны быть отвечать за какие-то отделы или быть где-то на виду или что-то такое особенное делать. Но для всех сестер вот Писание, Дух Святой говорит о том, что есть общее, есть основное, есть правило. И вот это правило мы сегодня говорим, что жена-христианка, она должна быть попечительна о доме. Вот когда мы читаем эту характеристику, характеристику жены, из этого венца прекрасных таких качеств, прекрасных действий жены, женщины,
Попечение о доме, оно веет таким особенным покоем, уютом и благословением. Может быть, мы не часто обращаем внимание на эти слова «попечительное о доме». В наших собраниях мы проповедуем в основном о духовных ценностях. Мы призываем, мы молимся, мы говорим о служении в церкви, о святой жизни, о благочестии, что общее для всех нас, братья и сестры. Но когда мы обращаемся к Писанию, то мы понимаем, что быть попечительной о доме – это поручение сестрам, поручение женщинам. Это поручение из Слова Божьего, это не просто кто-то вздумал что-то сказать или научить. Это конкретно мы прочитали указание, как нужно поступать в церкви. Это Слово Божье, которое нельзя игнорировать, не считать маловажным или незначительным. Повеление наравне с требованием быть благочестивой, святой и имеющей характер Христа. Почему? Потому что мы принимаем это из Писания, из Слова Божьего, а все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления в праведности. Так что такое попечительное о доме? Что это значит? Мне кажется, что вот в синодальном переводе, как мы прочитали, вот это словосочетание «попечительное о доме», оно где-то немножко окутано каким-то таким туманом непонимания. Когда мы смотрим другие переводы, например, украинский, английский, становится очень просто и понятно. Смотрите, в украинском переводе «попечительное о доме» переводится одним словом «господарка». В английском сказано «worker at home», «homekeeper», то есть «хозяйка». И когда мы говорим о том, что апостол Павел говорит, что старицы в церкви должны вразумлять молодых сестер, то как-то, мне кажется, даже не совсем воспринимается правильно. Нам кажется, что так и должно быть, даже вразумлять не нужно. Так должно быть, чтобы жены, молодые, пожилые, они все были попечительны о доме. Но Писание говорит, что даже еще надо вразумлять некоторых. Поэтому я так и думаю, что у нас такая тема сегодня порассуждать, что, может быть, из нас, слушающих, есть сестры, которых нужно вразумлять, чтобы быть попечительным о доме. Попечительное о доме – это, я бы сказал, самое такое почетное, самое первое служение для сестры, которое Бог дает. Оно заключается в том, чтобы быть хозяйкой, чтобы управлять домом, чтобы управлять детьми, заботиться о домашнем уюте и очаге. И делать это не просто, как все люди делают, а делать это в христианском духе и в христианской любви, отражая своими действиями Господа Иисуса Христа, чтобы и в этих поступках, чтобы и в этом служении был виден Господь Иисус Христос. Когда жена создает этот очаг, когда она прилагает силы, когда она принимает это как служение, ведь это настолько важно. Семейный очаг или дом – это то место, где учатся говорить первые слова. Это место, где учатся делать первые шаги, где закладываются ценности, где формируется характер, где формируется то, что можно делать и что нужно делать, и чего делать нельзя. Словом, это место очень важно, и это место называется домом. Вы помните, такой псалом есть? «Дом – это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым или еле живым. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом – это твой дом». Дом,
Тот, который устраивает жена, женщина, сестра, это царство, где затихает боль, где утихает ярость, злоба, где даже раны не так болят. Когда ребенок ударит ручку и мама поцелует, все проходит, боль исчезает, легко становится, и ребенок перестает плакать. Уходит усталость, муж или дети возвращаются домой с работы или с учебы усталые, но в доме они получают спокойствие, они получают мир, они отдыхают и физически, и духовно, потому что дом – это именно это место. В доме решаются вопросы, налаживаются отношения. Дом – это там, где вас поймут, выслушают, поддержат, успокоят и дадут правильное наставление для жизни. И в основном эту работу призвана делать сестра, жена, женщина. В народе говорят, что жена за три угла хату держит, а мужчина за один. И если посмотреть просто на физиологию женщины и мужчины, мы видим, что Бог, сотворивший женщину из ребра мужчины, одарил ее особенными, очень особенными качествами, такими как любовь, ласка, доброта, теплота, внимательность, умение говорить спокойно и тихо, умение смягчать конфликт, умение уступать и промолчать, где нужно. Это никак не говорит о второсортности или слабости. Это говорит об особенности, уникальности и о высоком предназначении. Бог предназначил жене быть именно такой. Кто-то сказал, Бог создал женщину из ребра мужчины, не из ноги, чтобы быть униженной и растоптанной им, не из головы, чтобы быть выше его, а из ребра, под рукой, чтобы быть рядом, чтобы быть защищенной им, возле сердца, чтобы быть любимой им». Красивые слова, правда? А ведь Господь, создавая, Он создал что-то уникальное и не просто создал для бесцельно, Он создал для определенной цели. Продолжая рассуждение о сотворении женщины, мне, когда я готовился к этой теме, вспомнилась детская песенка. Я думаю, старшие вы тоже вспомните. Она звучала так. Из чего же сделаны наши мальчишки и девчонки? И из чего только не сделаны мальчишки? Из хлопушек, линеек, батареек, из стекляшек и промокашек. Улавливаете тему, из чего мальчики, да? А вот девочки из чего сделаны? Из цветочков и звоночков, из тетрадок и перекладок, из платочков и клубочков, из загадок и мармеладок. Друзья, я понимаю, что это мирская детская песенка. Но, друзья, если мир смотрит на женщину таким образом, то это много о чем говорит. Это говорит о том, что они ведь тоже видят, пускай это мирское описание, но ведь они тоже видят, что женщина создана из такого материала, извините за слово, что она может быть устроительницей домашнего очага, дома, домашнего гнезда. Апостол Павел пишет Титу, чтобы молодые жены учились быть попечительной о доме. И когда жена научилась это исполнять с радостью, эти вот задания или это поручение, обязанности в доме, в этом и есть воля Божья для нее. Апостол Павел пишет, что молодых нужно вразумлять, нужно побуждать это делать. Девочек нужно уже готовить к этому. Вы знаете, для некоторых сестер это благословенное служение, это радостное служение. Служить мужу, служить своим детям, служить своей семье. Почему? Потому что это желание сокрыто в ней от самого рождения. А для некоторых это может быть что-то непривлекающее и даже тяжелым бременем. Не для всех одинаково.
Мне кажется, что если у молодой девушки нет желания создать свой семейный очаг и быть хозяйкой в доме, что-то не так с этой девушкой, что-то не так с ее воспитанием, потому что физиология говорит, что она должна этого желать. Духовное воспитание, воспитание в семье тоже об этом говорит, что она должна хотеть этого, она должна хотеть устроить свой семейный очаг, свой дом. Да, не всем хочется быть исполнителями этого повеления. Да и общество, в котором мы живем, тоже негативно влияет и способствует тому, чтобы девочки не были хозяйками в доме с раннего возраста. Иногда можно сказать, что и матери не совсем усердствуют в этом плане. Может быть, у матерей некоторых самих не сложилась семейная жизнь, а может быть, некоторые просто не придают значения, и они не учат своих дочерей, чтобы они с детских лет или в молодости думали, планировали, представляли, молились и желали, чтобы в свое время иметь это служение. Я понимаю, что в нашем обществе и в мире, в котором мы живем, легче, намного легче и проще заказать пиццу или купить приготовленный обед, нежели чистить картошку и готовить суп. Проще сдать одежду в химчистку, нежели самому стирать и гладить. Ну, я это употребляю как пример. Не поймите, что попечение о доме или хозяйка, оно заключается только на этих двух вещах. Но когда мы посмотрим на нашу жизнь, посмотрим на общество, в котором мы живем, то я говорю о том, что мир очень сильно влияет и на это служение, и на жизнь, и на поступки жены и женщины. Мне кажется, что движение феминизма настолько совратило красоту вот этого женственности, что иногда доходит до абсурда. Почему некоторые жены одевают и воспитывают своих дочерей так, что вместо элегантной, красивой, молодой леди перед нами встает образ какого-то солдата в сапогах или даже с каким-то наполмужским характером? Да и не только характер, это может быть и поведение. Иногда женщины ведут себя как мужчины, у них проявляется твердость, грубость, упрямство, желание быть лидером. И вот это движение, вот это желание, оно есть, присутствует, видно. Но когда встретишься с таким человеком, с такой женщиной где-то в многоэтажном

мужа для своих детей. Древняя мудрость гласит, в вопросе воспитания детей мать отвечает за сердце, отец за интеллект. И мамы должны воспитывать своих дочерей не с leadership skills, а чтобы у них было больше сердца, чтобы у них было больше чуткости, мягкости, доброты. Нежелание быть хозяйкой, женственной – это, друзья, и духовный вопрос. Когда мы исследуем Библию, мы понимаем, что после грехопадения Бог сказал жене, записано Бытие 3 глава 16 стих, «К мужу твоему влияние, влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Влечение к роли мужчины, влечение господствовать присутствует каждой женщине. Это греховная природа, с которой женщине нужно бороться. Это та похоть плоти, которую женщине нужно побеждать, когда это влечение, когда этот грех начинает себя проявлять. Ведь Бог не дал права жене господствовать. Муж будет господствовать, сказал Господь. И для мужа Он дал все необходимые качества, чтобы он мог управлять и господствовать. Так попечительное о доме – это бремя или радость? Я хочу сказать, как для кого. Если вы разделяете культуру общества, если женщина руководствуется плоскими желаниями и считает, что она ничем не хуже лидер или организатор, чем ее муж, скорее всего, попечение о доме будет такой женщине в тягость. Ей захочется большого полета. Ей захочется большого чего-то управлять, доказывать, руководить. Потому что она не приняла то, что Бог предназначил. И, может быть, сначала начнется с ревности или такого лучшего понимания ситуации, когда есть муж и жена, и к жизни жена больше подготовлена, может быть, из семьи пришла, более воспитана или где-то внимание больше уделялось, или что-то другое, или больше знала, или больше читала, ну, что-то больше подготовлено к жизни. И вот эта ревность в сердце женщины, что она больше понимает, лучше понимает ситуацию, у нее лучший опыт, может быть, приобретенный родителями, с которого она почерпнула для себя. А со временем смотри, и господство в семье, где руководит жена. А этого Господь не повелел. Этого Господь не хочет. Потому что со временем это может быть дом, куда не спешит возвращаться после работы муж, а дети с опаской и созреванием нового конфликта, потому что могут начаться ссоры между родителями, и это совсем не привлекательно. Если жена стремится к лидерству, если жена стремится к управлению, это никого не привлекает. Не будет успеха. Если даже и временно будет какой-то успех, то очень скоро станет понятно, кто руководил семьей. Очень скоро женщина устанет и будет желать, чтобы, наконец, муж собрался и стал этим лидером, которого она хотела видеть, а к этому времени муж уже не сможет, не знает и не захочет быть. Но если эта женщина-христианка, которая приняла то, что она родилась девочкой, и это не случайно, это воля Божья для нее, то она будет с радостью искать то, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни, и именно в этом вопросе, чтобы стать и быть женой и матерью, которая в воспитании детей и в ежедневном попечении о детях будет нести свет Христов, теплоту и уют семейного очага, который рассматривает попечение о доме как радость и удовольствие для себя, заботу и устройство для семьи в исполнении веренного Господом служения.

0: Я размышлял, я понимал, что это очень сложная тема для меня, как для мужчины, тем более в основном она направлена на женщин. И я рассуждал и пытался представить и собрать примеры из Писания, где говорится о женах-хозяйках, о женах, которые вот были такие попечительные о доме. Я хочу первый пример привести, это Марфа. Мы привыкли в наших собраниях говорить о том, что Мария, она избрала благую часть, а Марфа, Христос сказал, ты заботишься о многом. Но мне кажется, что, может быть, Марфа где-то не сориентировалась, что перегибает, когда пришла к Иисусу и сказала: «Господи, тебе нужды нет, что вот Мария оставила меня, я там вот сама готовлю это все кушанье, этот обед». Может быть, она даже немножко и не надо это было делать. А может быть, она хотела просто закончить быстрее свои приготовления и тоже со всеми посидеть. Мы же не знаем. Да, Господь выделил духовную часть, которая важна. Я не хочу никак умолить. То, что Господь выделил, Он сказал, что Мария избрала благую часть. Это ценно, это важно. Но и без второстепенного никак нельзя. После хорошей встречи, после хорошего ужина кому-то же нужно встать и убирать посуду, и прибирать это все, и чистку сделать в доме. Ну, это мои размышления, я не хочу звучать, как я выступаю адвокатом Марфы. Но Марфа делала, она заботилась о семейном уюте, чтобы семья могла быть вместе. Лазарь, Мария и Иисус Христос, который любил их навещать. Почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Так, да. И хорошо принимали, имели общение. Второй пример, братья и сестры, это теща Петра. Евангелие от Марка, 1 глава, 30 стихом сказано, что однажды Иисус Христос пришел со своими учениками в дом Петра, а теща Петра была больная. В горячке она была. Иисус Христос исцелил, и там написано, и она встала и служила им. Служила Господу Иисусу Христу. Интересно, какими дарованиями? Петь начала, хор пошла или, не знаю, на еще какое-то служение. Она встала и служила им. Она их накормила, она им предоставила все, что необходимо. Господь ей дал здоровье, Господь ей дал силы. Она встала и пошла. И она это сделала. Еще одно место Луки, 8 глава, с 1 по 3 стих. Смотрите, что сказано. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовестуя Царствие Божие, с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Смотрите. Иисус, ученики и женщины, которые служили Господу своим имением. И что интересно, и нужно отметить, среди них даже такие знаменитые женщины, жена Хузы, домоправителя Иродова, они служили своим имением апостолам, ученикам Иисусу Христу. Воскрешение Петром Тавифы. Чем была известна Тавифа? Хозяйкой была. Когда Петр пришел в город, и стало слышно, что Петр пришел, все вдовицы, написано, пришли и показывали платья и рубашки, которые им делала Тавифа. Она это делала, и, понимаете, Духу Святому было угодно даже нам всем показать, что насколько много она делала, что Петр пришел и помолился, чтобы она воскресла, чтобы она вернулась к жизни и дальше заботилась за этих вдовиц и за этих всех женщин в этом городе. И Господь воскресил ее. Знаете, что я заметил из этих всех примеров? Я заметил то, что когда Господь касался сердца какой-то женщины, то что-то необыкновенное происходило в ее жизни, в ее сердце. Пускай они были знаменитые, пускай они были одинокие, пускай у них были простые семьи, они начинали заботиться, они начинали совершать служение безропотно исполняли свое служение домохозяйки. Поэтому можно смело заявить, дорогие сестры, если Господь коснулся вас, если вы пережили возрождение, у вас должно быть радостное отношение к этому служению. Я хочу еще один пример привести. Этот пример, где, мне кажется, только один раз в Писании сказано, что эта женщина была хозяйка. Вот это слово не употребляется, но в этом примере вот есть это слово «хозяйка», «хозяйка дома», «вдова Сарепская». К вдове Сарепской Бог направил самого большого из пророков, Илию, чтобы она заботилась о нем. И она исполнила волю Божью. Она заботилась об этом величайшем из пророков. Бог не направил куда-то в какой-то богатый дом или где были другие лучшие условия. Бог направил Илию ко вдове. А она была хозяйка дома. При том всем жила в бедности, имея в кадке горсть муки и немного масла в кувшине. Но Господь называет ее хозяйкой. Попечительной о доме призваны быть все сестры, несмотря на материальное состояние семьи. Дорогие сестры, этим примером я хочу побудить и даже тех сестер, которые одиноки, которые одни живут, может быть, даже вдовицы. Независимо от вашего положения, Бог призывает вас быть попечительным о доме, и Бог может употребить ваше служение. Когда конференция, когда приезжают братья и сестры, и не вздумайте сказать, что у вас нечем послужить. Если Бог посмотрел и так поднял высоко служение Сарепской вдовы, Бог может употребить и вас для своей славы. Я немножко хочу обратить наше внимание и поговорить, как достичь этого состояния, чтобы быть попечительным, делать все для славы Божьей. Едите ли, пьете ли, делаете что-то другое, делайте все как для Господа. Только подумайте, Господь вверяет вам это служение, и вы можете это делать для славы Господа. Дорожите временем и средствами. Будьте как добрый домоправитель. Помните эту притчу, которую Господь рассказал, чтобы раздавать меру хлеба в свое время? А помните обетование этой притчи? Сказываю же вам, что когда Господин придет и увидит домоправителя, поступающим так, над всем имением поставит его. Да, мы иногда проповедуем для всех нас, братьев и сестер, мы проповедуем о служении в церкви, используя это место, но как раз здесь речь идет о попечителе, о домоправителе, о вас, сестры. Дай Бог, чтобы вы ценили временем, имели меру хлеба, которую вы можете раздавать в ваших домах. Благодарите Бога, что вы можете влиять на мир и окружающих через вашего мужа и через ваших детей. Псалтирь 126 глава, 3 стих сказано: «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Подумайте, дорогие друзья, над этими словами. У каждого воина есть тыл. У каждого есть жена или мама. Кто-то сказал красивые слова: «Миром правит рука, качающая колыбель». И вот эта рука, качающая колыбель, она может так много сделать в этом мире хорошего. За каждым известным мужем стоит, может быть, малоизвестная жена или мама. На основании прочитанного отрывка учитесь, прилагайте усилия, делитесь опытом. Ободряйте сестра сестру. Апостол пишет, чтобы пожилые сестры, вдовицы, чтобы они обращали внимание, чтобы учили молодых сестер, чтобы не хватались учить, может быть, преподавать все вероучение, глубокие богословские истины. Оставьте это братьям-пресвитерам. Учите жить, учите любить. Учите любить мужа и детей. Вот в чем основное поручение для жены. Это настолько великое служение, это настолько важное служение. Смотрите, дети идут в воскресную школу. Они пришли, побыли там несколько лет, поучились в одного, второго, третьего учителя, потом они переходят в подростковое служение, побыли в подростковом, кто-то их тоже занимался, учил, передают в молодежь, молодежь переходит и так дальше. Каждый вроде бы как дотрагивается до этого сердца понемножко, то тут, то там, научая, исправляя. А представьте, жена, мать, попечительная о доме, которую Бог призвал родить этого ребенка, и с самого первого слова, момента, дыхания, она может вкладывать все самое лучшее в этого ребенка, воспитывать и вести через всю жизнь. И тогда, когда первые шаги ступили, когда первое слово, и тогда, когда первые буквы научились читать, и когда в школу повели, и когда воскресную, подростковую, молодежную, о которой мы говорили, и везде мама, мама, жена, попечительная о доме, которую Господь употребляет, чтобы воспитать этого ребенка и провести по жизни. Какое величайшее благословение Господь подарил жене. Я думаю, вы помните такой псалом «Пустеет в доме христианина». И там есть такие слова: «Над колыбелью склонялась мама, благословляя наш тихий сон. Сама рассветы не раз встречала за своей стиркой и за шитьем». Да, где-то эмоционально мы это все представим, но это же правда. Это то, что делает попечительная о доме. Писание говорит, что жена, попечительная о доме, жена должна покоряться мужу, она должна поднимать его авторитет, помогать ему, заботиться о детях, любить их, учить их, устроять домы. Если есть дочери, научить готовить, стирать, вязать, гладить, экономить деньги, мудро их тратить, много чего. Я не могу все перечислить, потому что это в основном не касается меня, но, братья и сестры, 31 глава притчи. Когда я смотрю на эту главу, я хочу сказать, что каждый стих с 11 по 29 говорит об этой попечительной о доме. Я немного рассуждал и перефразировал эти стихи своими словами, поэтому я прочитаю их так, как я перефразировал. 11 стих. «Добродетельная попечительная о доме жена, она поднимает авторитет мужа, и он полностью доверяет ей». 12 стих. «Она ничего плохого не говорит о муже в его отсутствии». 13 стих. «Она много чего может сделать своими руками». 14. «Умеет планировать на много дней вперед». 15. «Заботится, чтобы всегда была пища в доме». 16. «Собирает деньги, может купить, что задумает, работает в огороде». 17. «Заботится о здоровье всей семьи». 18. «Умеет радоваться даже небольшим успехам». 19. «Не покупает новое, когда можно что-то починить». 20. «Участвует в нуждах других». 21. «Заботится, чтобы у всех было что одеть». 22. «Заботится, чтобы все хорошо выглядели и всем было комфортно». 23. «Поддерживает мужа в служении». 24. «Подзарабатывает, доставляя дополнительный доход для семьи». 25. «Она сама опрятная, чистая и ухоженная». «Она оптимистична». 26. «Если говорит, то рассудительно и немного». 27. «Дает другим советы в кротости». 28. «Управляет хозяйством, не ленится». 29. «Создает в семье атмосферу взаимопонимания и удовлетворенности». Какое богатое описание! Какое великое блаженство тому, кто проверяет себя по этому писанию, по этой инструкции и находит, что он так живет или старается так жить. Как я сказал, Господь каждому дает служение. И каждый из нас, сидящих, членов церкви, я уверен, он ждет того момента, когда придет Царствие Господне, и Господь скажет: «Верный, добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Иногда нам хочется служения у всех на виду, а все-таки в основном большинство служений, даже здесь, в церкви, они за кадром. Может быть, никто не видит, но Господь видит. И в этом великая радость, великое утешение для всех, кто совершает это служение. Господь хочет этого служения. Господь хочет, чтобы мы его совершали с радостью. И Господь обещает воздать благословениями. Быть попечительной о доме – это служение за кадром. Может быть, не все видят, как оно совершается. Но Господь благословляет тех, кто усердствует. Вы скажете, а как балансировать? А как балансировать, если нужно и в семье успеть, и в церкви послужить? Как найти время, как найти баланс? Братья и сестры, помните притчу о талантах? Там Господь дал одному, Господин дал одному 2 таланта, одному 5. А как вы думаете, тот, кто получил 5 талантов, он только 1 исполнил или все 5? 5. К чему я говорю? Господь дает каждому свое. Если человек может исполнить больше, Господь дает 2, 3, 4, 5. И тогда человек употребляет, и он старается все употребить для славы Господа. Может быть, кто-то из нас, сидящих здесь в зале, проверяя свое состояние, не где-то в каком-то особенном служении таком не задействован, но уж точно попечительное о доме и быть ответственной женой, матерью, Господь призывает вас, дорогая сестра. Пусть Господь поможет проверять себя. Пусть Господь поможет, чтобы так и было, как когда мы придем перед Господом, сказать: «Господь, вот таланты, которые Ты мне дал, вот что-то я приобрел на них». 1 Петра 4:10 сказано: «Служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей». Дорогие сестры, служите тем даром, который Господь вам дал. Ободряйте, поддерживайте, заботьтесь, делайте все во славу Господа, и ваши дети, и ваш муж, видя ваше безропотное служение, еще более усердно будут совершать свое служение в церкви или на тех полях, на которые Господь их призывает. Требование к епископу апостол Павел пишет, 1 Тимофея 3 глава, «Хорошо управляющий домом своим детей, содержащих в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей». Друзья, вы думаете, что это обращение только к епископу? А как насчет тех, кому непосредственно дано повеление «пищись о доме»? То есть вам, сестры. Если вы не исполняете с радостью прямого вашего поручения, неужели вы думаете, что Господь хочет, чтобы вы совершали что-то другое? Я даже больше скажу. Иногда женщина не исполняет врученного ей Господом служения быть попечительной о доме, невоспитанность детей и их греховное поведение может помешать не только ей совершать служение, но связывает иногда руки и мужу тоже. Но если добродетельная жена, попечительная о доме, делает свое дело, Писание говорит, муж ее известен у ворот, он сидит со старейшинами земли. Представляете, у мужа даже есть время посидеть. Да вразумит и поможет нам Господь. Давайте помолимся. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

эта тема также связана будет с книгой Руфь. Я свою беседу построю таким образом. Есть три, наверное, ведущих персонажа этой книги. Главный персонаж все-таки это Руфь, но три ведущих – это Наимень, Руфь и Ваос. Ну, если в правильной последовательности их перечислить, это, наверное, будет Руфь, Наимень и Ваос. Книга называется «Руфь». И я бы хотел коснуться несколько граней жизни на полях Божьего удела. Вот как это сложилось в их судьбах, затем сделать проекцию на нашу жизнь. Вот сколько мы с вами успеем, вот столько и порассуждаем вот, по граням жизни. Наша жизнь состоит из очень многих граней. Ее можно разделить на две самые большие, самые главные разделительные части. Это материальное и духовное. Но если подробнее дробить, можно разделить на 4, 5, 8, 12, 30, 50 и сотни частей. И всего, из всего этого складывается наша с вами жизнь. Жизнь любого человека можно разделить на до и после. Я перебирал в памяти и не вспомнил такой судьбы, где бы не было этого переломного момента. Для кого-то это вопрос встречи с Господом, покаяния. Для кого-то это женитьба, замужество. Для кого-то это переезд. Для кого-то это большое какое-то огромное потрясение, которое внесло огромные коррективы в жизнь их. Вот эти люди, о которых мы с вами говорили, вот эти три персонажа, они все тесно и непосредственно связаны с Божьим уделом. Но на Божьем уделе можно по-разному жить. Можно наслаждаться Божьим уделом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна 10:10. «Я пришел, Христос говорит, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Братья и сестры, в любой сосуд, что угодно, можно поместить с избытком. Даже воду. Можно налить столько, что ее будет больше, чем емкость сосуда. Вы знаете, есть такое понятие, как сила поверхностного натяжения жидкости. И вот когда мы наливаем в сосуд жидкость, наступает такой момент, когда мы видим, что жидкость с горочкой, и вот эта вот пленочка она держит, она в напряжении, в большом напряжении, но с горочкой. И мы понимаем, что здесь больше, чем вмещается. Вот именно такую жизнь нам предусмотрел Господь. В Его уделе жизнь с избытком, конечно, сыпучая, твердая, какие-то вещества в сосуд можно с большой горочкой насыпать. А жизнь наша, она должна быть с избытком в любых гранях жизни, совершенно в любых. Вот такую нам жизнь приготовил Господь. Так вот, можно жить в уделе Божьем, наслаждаясь, радуясь. Можно выживать в уделе Божьем. На этой же территории рядом кто-то живет жизнью полноценной, радостной, со светлым лицом, в скорбях, как и все. Написано, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Небесное. И скорби не делают нашу жизнь мрачной. А есть люди, в жизни которых или в судьбе которых какие-то мелочи им портят жизнь. Есть люди, которые стараются как-то сбежать с Божьего удела, они тяготятся, они тянут лямку в этом Божьем уделе. То есть по-разному люди живут в Божьем уделе. И вот эти три персонажа, я хотел, чтобы мы сделали обзор жизни вот этих трех персонажей по некоторым граням жизни. Ну, давайте мы возьмем первую такую немаловажную роль в нашей жизни, играет материальное благо. Я так и назвал первую часть, это материальная сторона жизни. Материальная сторона жизни настолько важна, что важнее ее может быть только духовная сторона. Но материальная сторона очень серьезно влияет на духовную жизнь человека. И если мы постараемся разделить вот эти две большие глобальные части нашей жизни, у нас это не получится. Первый персонаж – это Наимень. Я все-таки, изучая эту книгу, пришел к такому заключению, что
эти люди никогда не были бедными. Вот эта фраза, мы ее много раз с вами уже здесь обсуждали, и было много разных версий. Я скажу мое понимание, когда описано о семье Наимини, что они вышли с достатком, примерно это был, вот, наверное, вот такой стереотип мышления. Выходя с достатком, они вышли на поля. Не написано, они вышли в землю Моавитскую. А здесь именно акцент стоит, что пошли на поля Моавитские. То есть это богатый человек услышал, скорее всего, пророчество о том, что наказание Господне грядет на эту землю, голод придет. Как правило, пророчество, оно имеет какое-то ограничение. 3, 5, 7 лет, 70. Ну и когда они узнали, что приближается голод, как наказание Господне, в книге Судей это очень частое явление. Вот они собрались с семьей и подумали, почему нам проваливаться в долину жизненную, если мы можем переждать наказание Божье не на территории Божьего удела. И вот выйдя с достатком, я себе представляю, что они выехали с тяжелыми телегами, загруженными зерном. И чтобы не потерять свой бизнес, это люди были богатые, из знатного рода, они выехали на поля Моавитские, чтобы там сеять, чтобы там не потерять доходы. Но Бог совершенно иначе видел перспективу этой семьи. Они были уверены, что дождь спасет их от этого наказания. Друзья, но получилось иначе. И земля засеяна, и семя есть, и вроде богатые, умирает один работник, наверное, главный работник, или же менеджер, управляющий в семье, отец Елимелех, затем умирает второй работник, потом третий, и они остаются без мужской силы. Это очень серьезно. Возможно, что и зерно было, и дожди шли. Вроде все располагает к тому, чтобы бизнес процветал. А вот как-то вмешался Бог, и серьезно вмешался, и здесь все обвалилось, и все рухнуло. И они опустились на дно ниже, чем они бы пережили этот голод в Вифлееме. Об этом нам говорит судьба Вооза. Они из одного рода. И вот эта фраза, что Вооз из нашего племени, на это уже уделялось внимание, это говорит о том, что племя Наимини было более важное, более высокое. Скорее всего, что они были более зажиточные. И если Вооз пережил вот этот голод, то у Наимини с Елимелехом или у Елимелеха с Наимини было больше шансов пережить вот эту трагедию. Они рассчитались за свои ошибки не только материальными, но и духовными, и, наверное, интеллектуальными или же семейными ценностями. Они заплатили чрезвычайно дорогую цену за то, что они решились построить свою перспективу на материальных ценностях, игнорируя духовные. Они потеряли и то, и другое, и третье, и все, что имели, практически все. Слава Богу, что Бог сохранил хотя бы вот этот маленький огонек, жизнь Наимини и языческих невесток. Языческих именно. Но это как бы уже получается остаток второго уровня. Даже не осталось вот этого, знаете, семени, огня в родстве. Остались только языческие невестки, которые имели очень косвенное отношение к этому родству. Как Бог позаботился о материальной стороне Руфи? Вот этот человек, мы видим, что она нигде в ее биографии не сделала акцента на материальную сторону. Нигде. Она жила так же, как и все. Она нуждалась в пропитании, в одежде, в жилье, точно как и все. Но есть люди, которые расставляют в своей жизни акценты на какие-то духовные качества, а есть люди, которые ставят акценты на материальные какие-то ценности. И вот когда люди предпринимают какие-то серьезные перемены в жизни, друзья, как правило, прикрывают материальные ценности, как правило, не выставляют, потому что это считается как-то невысоко. Ну, знаете, как обычно заявляют, что вот здесь, где мы живем, нет перспективы детям. Вы слышали такое, да? Поэтому надо что-то менять.
но совершенно другие цели и смыслы заложены вот в этих вот словах. И если люди не побоялись сказать, что главная цель – это детям открыть перспективу, вот Бог покажет, что вот как раз-то вот в этой перспективе, которую ты обозначил, будет полнейший тупик, полнейший. Люди, которые постарались обеспечить детям будущее, ну, как правило, это будущее обеспечили либо в тюрьмах, либо в наркопритонах. Вот те люди, которые сильно переживали за будущее детей, вот именно там оказались их дети. Те, которые прикрывались перспективой детей. Посмотрите на Вооза. Это был человек, который принял наказание Божье. Он так же самое, как и все, услышал пророчество о голоде. И, скорее всего, он так сказал: «Благо слово Господне, вот останусь в уделе Божьем, останусь с детьми Божьими, и что Господь назначил, понесу. Ну, будем кушать сыто, хорошо, не будем кушать сыто, ну, уже что будем кушать?» Друзья, вы слышали когда-нибудь, где-нибудь, за время вашей жизни, чтобы хоть один человек умер от голода? В какой-нибудь стране не слышали и не услышите. От голода сегодня не умирают. И поэтому вопрос пропитания, одежды, материальные вопросы, друзья, это вопросы второго уровня. Но к этим вопросам нужно правильно отнестись. Должно быть правильное понимание. Сделав небольшой обзор по книге Руф, я хотел бы все-таки вот этому вопросу придать принципиализацию. То есть немножечко порассуждать об этом вопросе. Есть такой текст, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Я не буду читать все, я только напомню, вы хорошо знаете этот текст. Написано: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Дальше написано: «Не заботьтесь для души вашей, что есть, не для тела во что одеться». Вас не смущает такая странная постановка вопроса, вот эти термины? Или вы думаете, что это для красоты жанра написано? Не заботьтесь для души, что есть, не для тела, во что одеться. Душа ест или тело ест? Почему написано «не заботьтесь для души, что есть»? Кстати, я вот с братьями на перерыве поговорил. Слово «не заботьтесь», я когда готовился дома, я посмотрел в разных переводах, доступных мне и понятных мне. Я много переводов посмотрел. Слово «не заботьтесь», наверное, лучше было бы переведено «не беспокойтесь». Потому что мы все без исключения заботимся о том, что нам покушать. Мы сходим в магазин, мы что-то посадим, мы действительно проявляем заботу. И это слово здесь используется лучше в смысле «не беспокойтесь», «не переживайте». Но вот почему написано «не заботьтесь для души, что есть»? Есть разница: еда для тела и еда для души. Ну, я вам скажу, что нужно человеку, чтобы поесть для тела. Это как любому мужчине. Подойти к казану и без всякой сервировки прямо с казана ложкой поесть картошку. И тело будет насыщено. Какая еда нужна для души? Это красивый бутерброд, на котором будет веточка там, какой-то зелени, кусочек хорошего сыра, несколько крупинок икры, затем какой-то кофе, но причем не из дешевых сортов, какой-то хороший кофе, хорошо заваренный, правильно приготовленный, ни в коем случае не растворимый, он должен быть цельный, молотый. То есть это уже пища для души. И если начинаешь переживать о том, чем будет твоя душа питаться, тело насытится гораздо проще едой. А вот для души нужна другая еда. Это я не кушаю, мне это не нравится, а это, на это я смотреть не могу, это, пожалуйста, даже мне не показывайте. Ну, я еще не опустился до такого уровня, чтобы это кушать. Ну, вот это душа, друзья. И вот о душе люди сильно переживают, что же душе есть, что же душе кушать. Господь говорит: вот постарайтесь телом питаться, но не душой. Ну, мы любим вкусно поесть. Вспоминали уже об Исааке, у которого благословение детей было непосредственно связано с вкусным блюдом. Вот покормишь – хорошо, благословлю, не покормишь – не благословлю. Вот как душа привязана к еде. И в Новом Завете здесь делается очень важный акцент. Не заботьтесь для души, что есть.
А тело ваше всегда найдет пропитание, всегда без исключения. Не будет такого человека, которому не будет что поесть. Более того, скажу вам, вот американцы подтвердят, сегодня самая модная форма питания, сейчас миллионеры, которые имеют доступ к разнообразной еде, могут кушать только органику, сколько угодно. Сегодня в Америке культивируется одноразовое питание. То есть, чтобы один раз в сутки питаться, это между 4 и 5 часами после обеда, питаться только один раз, то есть, чтобы организм находился постоянно в стрессовом состоянии, сохраняется острота, трезвость ума, сохраняется хорошая форма, не идет перегрузка на организм. То есть, сегодня это очень популярная форма еды. Поэтому, друзья, если не получается 3 раза в день кушать, это хорошо. Если не получается даже 2 раза в день покушать, это еще лучше. Доказано, что 1 раз в день покушать – это самое правильное, это самое нормальное. Поэтому не беспокойтесь, не переживайте. 1 раз в день будет нам всегда что поесть. А это вот как раз то, что нужно для тела. Это уже доказано. Ну, конечно, мы привыкли к 3-разовому питанию, и для нас это считается нормой. Друзья, правильное понимание материального вопроса даже на территории Божьего удела помогает нам составить правильный тайм-менеджмент. Ну, тоже очень знакомое слово. Давайте я скажу по-русски. Это правильное управление временем. Самый большой враг нашего тайм-менеджмента, нашего управления временем – это материальный вопрос. И вот я заметил, что в христианстве занимают 2 крайности в этом вопросе. Есть люди, которые считают, что работать это не так важно, они ищут, как бы пристроиться, чтобы не работать. Мне даже пришлось встретиться с одной семьей, это не в Молдавии, в Молдавии таких, надеюсь, что нету. В другой стране, где семья через 3 недели после свадьбы распалась. И больше их не соединили, не смогли никто их помирить, потому что у молодого мужа было такое понимание, что если Бог питает птиц, то Он пропитает и нас. Но говорит, ну птицы-то ничего не сеют, не жнут. А в Библии написано так. И когда они вышли в огород, он взял табуретку, сел, говорит, я не буду работать, я как птица Божья. И так написано. Вот, и Бог будет питать птиц, эта семья распалась. Друзья, это одна крайность. Другая крайность, когда мы работаем от темна и до темна. Это вторая крайность, не лучше первой. Есть такое выражение, я его сейчас не смогу воспроизвести, такой афоризм полностью, но я думаю, что вы слышали, что если ты рано встаешь, как жаворонок, целый день работаешь, как вол, крутишься, как белка в колесе, устаешь к вечеру, как собака, и поздно ложишься, как сова, то тебе стоит показаться ветеринару. Не осел ли ты? Да, это вторая крайность, друзья. И человек не сможет выполнить свое предназначение, если он вот в эту крайность подался. И этот материальный вопрос даже на полях Божьего удела, он полностью перечеркнет нашу жизнь, и мы не сможем правильно жить. Я дам некоторый очень небольшой совет вот в этом вопросе. То, что мне помогло, очень надеюсь, что и вам поможет. Такой совет, которым я воспользовался много лет назад, и этот совет до сих пор мне помогает жить. Как правильно распределить свое время? Как правильно соотнести материальное с духовным. И если нам удастся найти вот эту золотую середину, наша жизнь действительно

Вас не устраивает ваш график жизни. Вы понимаете, что вы что-то не доделываете, что-то не успеваете. Всего лишь 24 часа в сутки, из которых мы должны с вами 8 часов поспать. Должны. Если мы не будем досыпать, тогда у нас начнут появляться какие-то физические болезни. Может быть, уже и психические. Какая-то неврология начнется. То есть Богом определено, чтобы около 8 часов спать. А вот остальные 16 часов нам нужно так распределить, чтобы нам все успеть. Как правильно распорядиться вот этими 16 часами? Сколько отнести к духовному, сколько к материальному? Я советую сделать так. Возьмите лист бумаги. Друзья, сделайте это физически, сделайте это буквально. Сделайте это в семье, муж вместе с женой. Помогите друг другу. Напишите на листке бумаги все, кем вы являетесь. Ну, пример я вам приведу о себе, например. Первое. Кем я являюсь? Я дитё Божье. Вот это правда. Значит, у меня есть Небесный Отец, я дитё Божье. Второе, кем я являюсь? Я являюсь сыном, потому что у меня еще живые родители. Третье, я являюсь мужем, у меня есть жена. Еще кто я? Я отец, у меня есть дети. Еще кто я? Я еще пресвитер церкви. Да, я пишу. Дальше, я еще член церкви. Давайте все писать. Друзья, здесь нет никаких приукрас, здесь напишите действительно, кем вы являетесь. Дальше, я являюсь хозяином автомобиля. У меня есть мой личный автомобиль. Я владелец автомобиля. Я являюсь хозяином дома. Вот дом же записан на меня, я являюсь хозяином дома. И я запишу, ну, примерно, у кого-то 5, у кого-то 10, у кого-то 20 получается статусов, у кого-то 30. Давайте мы изберем для себя цикл. Я для себя взял цикл неделя. Месяц – это очень много. Постарайтесь вот по вот этому длинному списку, кем вы являетесь, чтобы мы не оказались ослом в конце. Вот кем мы являемся, чтобы нам в течение недели что-то сделать в своем статусе. Например, я с отцом своим не часто вижусь. Моему отцу 80 лет, он еще бодрый, он очень крепкий, он служитель церкви, и если я с ним разговариваю, мне проповедь на 35-40 минут обязательно скажет. И я знаю, что если ему позвоню, мне нужно настраиваться на слушание. Поэтому я себе позволяю это делать только один раз в неделю, в понедельник утром. У меня нет такой органической связи с отцом, чтобы я с ним много разговаривал, но я как сын, я обязан поговорить с отцом. Друзья, может быть, было у нас такое продолжительное время, месяц, что мы не разговаривали с родителями, независимо от того, сколько им лет и где они живут. Но мы как дети, а мы обязаны общаться. И вот в понедельник утром я выстраиваю свое время, я вспоминаю свой график дня, и я нахожу 30 минут для того, чтобы мне пообщаться с отцом. Как правило, это какая-то дорога, у меня громкая связь в машине, звоню, включаю громкую связь, и я с ним полчаса нахожусь на связи. Это время, которое я посвящаю ему как сын. В течение недели я должен уделить время своей жене. В течение недели я должен что-то сделать по дому. В течение недели я должен сделать что-то как пресвитер, и я еще должен сделать что-то как отец. Но я еще и дедушка являюсь, у меня есть внуки, поэтому я еще что-то и для внуков должен сделать. Друзья, но если я буду работать от темна и до темна, как один брат у нас говорит, я ухожу на работу, дети спят, я возвращаюсь с работы, у меня дети опять спят. Я их не вижу никогда, я их вижу только в воскресенье на собрании. Вот это время пообщаться с детьми. Этот брат настолько много работал, что в 38 лет он пережил инфаркт от перегрузки. В 38 лет он был абсолютно здоровым, он посещал 3 раза в неделю фитнес, он старался держать себя в форме, но не выдержало сердце. И когда я зашел к нему в реанимацию, он лежал весь подключенный к аппаратам, его отключили, он спал. Я зашел помолиться о его здоровье, я увидел, что у него лежат 2 книжки. То есть, когда он приходит в себя, он должен много времени отдыхать, и вот инфаркта откачали, сделали операцию, успели сделать. Он приходит в себя, он читает книжки. Одна из книжек, я посмотрел, называется «Как управлять бизнесом». И еще вторая тоже книга по бизнесу. Значит, я дождался, пока он откроет глаза, и сказал ему, что не так ты должен продолжить свою жизнь. Потому что ты действительно, ты не выполняешь свои функции. Ты живешь в Божьем уделе, но ты не чувствуешь этого. У тебя нет жизни с избытком. Твои дети не имеют отца из-за того, что ты посвятил себя материальной стороне жизни. И здесь ты серьезно проигрываешь. Друзья, мы можем оказаться на одной обочине, отказавшись от работы,
стал ленивым.

0: людьми. Или же мы можем так заработаться, что мы больше ничего не успеем сделать. Позаботится Бог о нас, и нам нужно с вами вот увидеть эту заботу и прочувствовать руку Божью в нашей заботе. Бывает такое, что много-много работаешь, и вроде и зарплата неплохая, и доходы, но как написано в книге пророка Гея, вот как-то оно идет все для дырявого кошелька. Вот ничего не задерживается, ничего не остается, ничего не скапливается. Почему? Неправильно распределяешь свое время, и Бог не благословляет твою работу. Хотя заработки большие. У других людей и нету таких доходов, и люди попроще живут, и вроде и график свой другой, по-другому построили. Но у них как-то и время есть и отдохнуть, и с детьми в парк выйти, и пообщаться. И смотришь, и у людей радость на лицах. Вот как-то по-другому строится жизнь. Как-то они свой тайм-менеджмент правильно устроили. А это, друзья, зависит от того, насколько мы правильно осознали место материального вопроса в нашей жизни. Это очень важно. Второе. Семейный вопрос. Не менее важный семейный вопрос, чем материальный вопрос. Есть такой стих, написан в Бытие 2.18. Обычно этот текст читается на сочетании. «Нехорошо быть человеку одному». Я хочу задать вопрос. Нехорошо только мужчине одному или женщине тоже? То есть юноше только нехорошо одному или девице молодежи тоже нехорошо быть одной? Всем нехорошо. Но почему-то вот как-то уже заведено, что вот этот текст относится больше к братьям. Вот нехорошо быть одному и надо жениться. А вот о сестрах умалчивают. Что ей нехорошо, это уже другой вопрос. Мормоны по-своему решили этот вопрос. Вот не позволено делать предложение сестрам. Они, кстати, плохо изучили книгу Руфь. И вот поэтому они решили, что вопросом многоженства можно решить эту проблему. Чтобы не остались сестры незамужние в церкви. Друзья, мое убеждение, что вот этот текст, он одинаково относится как к братьям, так и к сестрам. Давайте мы пройдем по нашим трем личностям, а затем еще немного порассуждаем об этом вопросе. Наимень имела все. Имела мужа, имела прекрасных сыновей и имела шанс наслаждаться внуками. Божье благословение семьи – это дети, детей, третий, четвертый и пятый род. Недавно вот с моей внучкой, с первой внучкой, когда она родилась, сделали фотографию, фотосессию «Пять поколений». То есть прапрабабушки моей внучки еще жива, прабабушка моей внучки жива, бабушка, вот она здесь со мной сейчас, потом мама и внучка. И вот есть фотография «Пять поколений». Друзья, под этой фотографией можно подписать благословение, когда пять поколений. А вот у Наимени так не получилось. Так не получилось. Вышла она с достатком, имела все. А кровных внуков она своих не видела. Да, она посчитала вот этого маленького Авида, который родился, что это ее внук. Ну скажите, это ее внук? Это приемный внук. Как бы это ни кровный. Вот какая перспектива семейного вопроса вне Божьего удела. У нас было членское собрание, когда возвратилась одна сестра. Она постарше меня. Я ее в молодежи не застал. Но она сказала так, что в церкви не за кого замуж выходить. Я свою судьбу устрою в мире. И вот она вышла замуж за неверующего человека. И вот, наверное, лет 15 назад она пришла в церковь, покаялась. И когда ее принимали в члены церкви, восстанавливали, она попросила слова. Она обратилась к молодым сестрам. У нее слезы текли, и она говорит: «Сестры дорогие, посмотрите на меня. Я жила в церкви, мне было очень хорошо. Но я посчитала, что в церкви устроить свой удел счастливо не получится. Я так посмотрела направо, налево, ну, реально нет вариантов. И я построила свою жизнь вне церкви». Вы знаете, она говорит, я ни одного дня в своей жизни счастлива не была. Ни одного. Меня муж постоянно обижал. Это любовью не назовешь то, что было. Я все это время страдала. И я решилась вернуться в церковь. Уже как вернуться, с чем, как дожить свою жизнь, уже как Бог даст. Может быть, окажет милость еще крупицы счастья какие-то приобрести. Но вот построила я свою жизнь вне Божьего удела. Поэтому я потеряла все, что имела. Руф и Воос, мы их раздельно уже рассматривать не сможем в семейном вопросе. Бог позаботился о судьбе Руфи, и Бог позаботился о судьбе Вооза. Расскажу одну историю из нашей церкви. Подходит ко мне брат из молодежи. Это, наверное, лет 7 назад примерно было. Говорит, я хочу жениться. Я сторонник того, я сам женился в своей церкви. И стараюсь убеждать молодежь, чтобы женились на тех, кого хорошо знают. Или очень хорошо знают. Меньше сюрпризов будет в семейной жизни. Так когда со стороны берешь, такие же самые сестры, просто о них мало знаешь. Узнаешь больше после свадьбы. А когда со своей церкви, ну тогда как-то оно получается более предсказуемо. Ну, как-то я стараюсь, знаете, между строчек молодежь постоянно в этом вот воспитывать. А тут он говорит, у нас большая молодежь, он говорит, а я беру себе невесту из очень-очень издалека. Я так удивился, спрашиваю, а как ты с ней познакомился, где ты ее вообще взял? Он мне рассказал необычная история знакомства. Я его попросил, говорю, предоставь мне возможность близко с ней познакомиться. Почему твой выбор пал на нее? Мне очень интересно, я думал, он по-другому женится. Он говорит, хорошо, до объявления будет время. Мы созвонились, и мы не торопясь пообщались. Наверное, часа два я общался с этой сестричкой. Я получил огромное удовольствие от этого общения. Я хочу рассказать о маленьких штрихах из вот этого разговора. Я попросил, чтобы она рассказала о своей жизни, о своей церкви. Это тысячи километров от нашей церкви. Она говорит, у нас небольшая группка, и в нашей церкви в молодежи всего лишь 12 сестер. И ни одного брата. И она говорит, я понимала, что у меня шансов выйти замуж в церкви ноль. Абсолютно ноль. И ничего не предвиделось. Что я стала делать? У меня есть подружка. Я убедила ее, что мы должны серьезно Богу молиться об этом. Серьезно. И вот когда начинался Новый год, каждый раз, когда мы отпразднуем Новый год, вкусно покушаем, праздники пройдут, мы с ней трое суток в посте, чтобы Бог устроил нашу судьбу. Ну, если это говорить с кафедры, что сестры постятся, чтобы замуж выйти, ну, как-то оно-то не очень, да, звучит. А по сути дела они имеют те же самые права, что и братья. Они так же самосотворены Богом, их Бог точно так же любит. И вот она говорит, один год мы постились, трое суток. Они говорили так, Господи, впереди год. И поэтому этот год ты благослови, чтобы наша судьба устроилась. Ну, год пролетел. Следующий январь, они опять в посте. Следующий опять в посте. И вот наступил тот год, когда Бог необычным образом соединил их судьбы. Пару недель назад участвовала наша молодежь в церкви. И они сказали такую очень интересную мысль, что обычно год считается от января до января, да? У всех. В любом бизнесе, отчеты, церковные собрания. То есть везде цикличность идет от января до января. Но вот наш руководитель молодежи сказал, что в молодежи от осени до осени считается. А почему? Да заканчиваются свадьбы осенью. Все. И нужно пережить уже вторую половину осени и зиму, чтобы опять расцвести, чтобы опять в надежде войти в Новый год. Вот почему. Но они не постеснялись, они это прямо в микрофон сказали, что наш цикл жизни от осени до осени, но они не сказали про свадьбу. Я думаю, что они даже это не осознали. Но он сказал, что наблюдая за жизнью молодежи, я вижу, как у молодежи после Нового года энергия возобновляется и угасает после жатвы осенью. И опять они уходят в такую спячку, и потом так, Вадим, да, что нужно опять раскачивать молодежь, а к весне она опять... Разогрелась молодежь, и опять жизнь продолжается. Так вот, друзья, мое убеждение, Я об этом учу матерей и сестер, что нужно серьезно молиться о вопросе брака. Серьезно. И в нашей церкви я молюсь о каждой сестре поименно, каждый день, от 25 лет и выше. Вот когда поздравили мы с 25-летием, у меня пополняется молитвенный список. Я сегодня помолился о сестрах из нашей церкви, от старших до младших, друзья, и я заметил, как замуж выходят у нас не снизу вверх, а сверху вниз. Хотя 35 лет замуж вышла, первый брак, жених первый раз в браке, и невеста первый раз в браке, мы в братский совет берем этого брата, несет служение успешно, опять брак 32-33, третий брак 32-30. А вот есть же малолетки, 18-20, а вот оттуда идут свадьбы. Я вижу в этом большое благословение. Друзья, Бог устраивает судьбы, решаются вопросы на небесах. Был один год, когда из нашей церкви мы 3 невесты отдали в Калифорнию. Нам жалко было, мы их воспитываем, они такие хорошие. А забрали, вот. Приехали, разглядели, понимаете, и забрали всех 3. На следующий год у нас забрали в Германию невесту. Ну, жалко. А? Хорошая, да, у нас, да вы же сами видите, какие у нас невесты. Более того, скажу вам, гимн Израиля был написан в Молдове, в Вунгенах. Это не фейк. Вот зайдите в Google и прочитайте. Город Есюнгены. Вот там был именно написан гимн Израиля. Это молдавская мелодия. Но израильтяне ее приватизировали. Совершенно серьезно. Прочитайте. Но это было в Молдаве, да. Ладно, друзья, мое время уже вышло. Давайте я только перечислю еще важные моменты, о чем бы я хотел сказать. Это участие в Божьем промысле. Наиминь – это очень необычная личность. Она стала наблюдателем в Божьем промысле, и она стала косвенным участником. Вот как бы она выходила активным участником в Божьем промысле, а завершилась ее жизнь как бы, ну, наблюдателем. Я назову это случайные люди в нашей судьбе. Вот бывает такое, что мы с какими-то людьми встретились, они какую-то роль сыграли в нашей жизни, потом мы навсегда с ними разошлись. Друзья, это случайные люди. Я не скажу, что это плохо, но это Божий промысел. Но не хочется быть в Божьем промысле вот таким вот временным, случайным, чтобы где-то прикоснуться к Божьему промыслу, свое дело сделать и уйти. Хочется как-то в этом деле пожить, хочется поучаствовать в Божьем промысле. Был такой человек Исаак. Бог называется его именем. Более того, у него был брак, это классика жанра, это наверное, ну, самый-самый красивый брак, который есть на страницах Священного Писания. Ну, так красиво начиналась жизнь. Но потом жизнь пошла как-то иначе. Ревека не пошла к мужу, чтобы вопросить Господа, что там у нее в утробе. Она пошла сама вопросить Господа. Для меня это вопрос. А ты что, забыла, что у тебя есть муж? Что как-то, наверное, лучше сделать это с мужем. Это не только твои дети, это еще и дети Исаака. А потом, как она договорилась с Яковом, как обмануть отца. Ну как-то, ну все пошло иначе. Отец, понимая, что должен благословить одного, любит другого. И приоритет отдает неправильный. Друзья, и когда Господь увидел, что в Божьем уделе начинаются какие-то варианты, хитрости, Исаак выбывает из промысла Божьего до самой смерти. Во сколько лет Исаак благословлял своих близнецов? По хронологии. Считали? Ему было 100 лет. Ну, очень просто посчитать. Если он в 40 женился, 20 лет не было детей. Так написано. Помните, да? И еще 40 лет было Исаву, когда он женился. Написано, взял он себе дочерей. Помните? Хитейских. Совершенно верно, спасибо. Так вот, примерно ему было 100 лет. И вот написано, что начали глаза его смежаться, он начал стареть. Но умер Исаак в 180. 80. В 180 лет. Где его 80 лет? Друзья, вот так можно как бы вывалиться из Божьего удела. И совершенно по-другому судьбы сложились Руфь и Вооза. Руфь вошла в родословную Иисуса Христа, не имея никаких шансов на это, а Вооз стал прадедом царя Давида. И последнее – это устройство судеб. Как Бог устроил судьбу Наимени, хотя на этого была недостойна, это милость Божья. Бог ей подарил внука, хотя это не ее внук, но она назвала его своим внуком. И Руфь, и Вооз имели хорошую няньку. Как-то мы видим устройство. Друзья, это благословение Божье на Божьем уделе. Какой мы можем сделать простой вывод? Что Господь обо всем позаботится, если мы правильно выстроим свою жизнь, свои принципы на территории Божьего удела. Да благословит вас Бог. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Никодим. Имя Никодим для евреев означало «кровь невинная», а для греков – «победа народная». Это имя встречается только в Евангелии от Иоанна и относится только к одному человеку, который сделался известным всему христианскому миру лишь потому, что был учеником Иисуса Христа. О родителях Никодима мы ничего не знаем, но можем думать, что он был, если не природным, то постоянным жителем Иерусалима. В Евангелии о нем так написано. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских» от Иоанна 3:1. Это говорит, что он принадлежал к наиболее религиозным людям того времени, а также свидетельствует о его общественном положении, один из начальников иудейских. Позже евангелист Иоанн упоминает, что Никодим на совете первосвященников и фарисеев выступил в защиту Иисуса от Иоанна 7:45-53. А это свидетельствует, что он был членом совета или Синедриона. Но ни религиозная принадлежность фарисей, ни общественное положение, один из начальников и член Синедриона, не сделали его святошей и гордецом. О Никодиме читаем еще. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3:2. Для фарисея и начальника прийти к галилейскому плотнику за разрешением духовных вопросов было и стыдно, и опасно. Но поскольку он принадлежал к наблюдательным и вдумчивым людям, он убедился, что Иисус является Божьим посланником, и пришел к нему ночью. Он верил, что Иисус не откажется беседовать с ним. Если свою беседу Никодим начал как бы с комплиментов, возможно, из нерешительности, то Иисус сразу же ответил на запросы души Никодима, глубоко интересовавшийся тем, как войти в Царствие Божье. Ответ Господа Иисуса такой: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье» от Иоанна 3:3. В большинстве европейских переводов стоит «если кто не родится снова», потому что греческое слово «анатен» имеет значение «сверху, сначала, сызнова». Разумеется, что беседа Иисуса с Никодимом велась не на греческом, а на еврейском или арамейском языке. Но и еврейское слово «милмала» Никодим понял не как «свыше», то есть «от Бога», а как «сызнова» опять, или же вообще не обратил на него внимания, а ухватился только за слова «не родиться» и с недоумением спросил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим продолжал удивляться, недоумевать, и еще раз спросил, как это может быть. И тут мы находим кроткий упрек Иисусов и указание на еще одно положение Никодима. Сказал ему Иисус: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Еврейские раввины знали не только число и порядок священных книг, их распределение на разные части, но даже знали число букв в каждой книге. Оказывается, однако, легче выучить всю Библию наизусть, нежели постигнуть глубину ее учения и знать, что к чему относится. разные толкования Библии, начатые еврейскими раввинами сотни лет до Рождества Христова и продолжающиеся христианскими богословами до нашего времени, не создали определенного, всем понятного общения общего толкования. Более правы и честны те толкователи, которые знакомят своих слушателей или читателей с разными толкованиями. Об окончательном и безошибочном толковании думают так, как думала самарянка, которая сказала, что «когда придет Мессия, то возвестит нам все». От Иоанна 4:25. Иисус имел основание упрекнуть Никодима, который хорошо знал Божье обетование, данное через пророка Иезекииля, 36:26-27. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Хорошо знал Никодим и обетование Божие, данное через пророка Иеремию, 31:33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Но Никодим, как и другие законоучители, считал, что исполнение этих обетований относится ко времени пришествия Мессии, который будет царем над всей землею, а народ израильский будет главным народом в мире. Евангелист Иоанн, слушавший эту беседу Господа Иисуса с Никодимом, не записал нам всего слово в слово, а только самое главное, которое показывало и показывает человеку и цель Христа, прихода Его в мир и путь спасения. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3:14-17. Никодиму Господь Иисус открыл такие истины. Бог не послал Сына Своего воцариться над всем миром, а умереть на кресте, быть вознесенным от земли, чтобы всякий верующий в Него, то есть без различия национальной, расовой или классовой принадлежности, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына Своего судить мир, а чтобы мир спасен был через Него. Иисус был не только учителем, пришедшим от Бога или великим пророком, а Сыном Божьим. Только по вере в Сына Божия человек получает новое рождение, становится чадом Божьим и входит в Царствие Божье. Никодим ушел с некоторым познанием этих истин. Приходил ли он еще, когда слушать Иисуса, не знаем. Но пару лет спустя, когда посланные Синедрионом арестовать Иисуса, возвратились с убеждением: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». А пославшие их начали упрекать их: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников и фарисеев?» Никодим вступился за служителей и за Иисуса, говоря: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Разгневанные бросили Никодиму упрек: «И ты не из Галилеи, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». От Иоанна 7:44-52. Но в горячности они ошиблись. Из Галилеи был пророк Иона. 4 Царств 14:25, Ионы 1:1. Отвержение и распятие Иисуса было страшным ударом для его учеников, а для Никодима было подтверждением того, что он слышал в ту памятную ночь, что Сын Человеческий, то есть Мессия, вознесен будет на крест, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Уверенность в этом дала мужество Никодиму прийти на Голгофу, помочь Иосифу Аримафейскому снять тело Иисуса с креста и похоронить достойным образом. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, и положили его в новом гробе в саду, от Иоанна 19:38-42. На этом обрываются евангельские сведения о Никодиме. Церковные предания говорят, что он был исключен из Синедриона, изгнан из Иерусалима и умер в загородном доме своего родственника Гамалиила. В IV веке появилось Евангелие Никодима, включающее акты Пилата и сошествие в ад, в котором повествуется о том, что происходило в аду, когда Иисус после смерти на кресте сошел туда и как он вывел заключенных оттуда. Это является спорным вопросом. А несомненным остается сказанное Иисусом Никодиму. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот. Один из них спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все – наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер. Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.
3: Вера Кушнир. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Галатам 5:14. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо: о любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь, всем желая добра и счастья. Жизнь – Христос, твои мысли в нем лишь, а в душе теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею. Я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нуждах.
1: Точка зрения. Петр Пасека. Это не совет, а заповедь. Слово «любовь» люди воспринимают в основном как чувственные отношения между противоположными полами. Добрые отношения между людьми
4: чаще всего называют дружбой, порядочностью, отзывчивостью, реже состраданием и почти никогда человеколюбием. Христос же называл добрые отношения между людьми не иначе, как любовью. Однажды Иисус Христос процитировал из Ветхого Завета следующие слова. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Матфея 5:43. Наверное, в этом мире считается, что это прекрасное правило для взаимоотношений. Если люди отвечают добротой на добро, которое они получили от своих ближних, это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают добром на полученное добро. А что происходит, когда против нас совершается зло? Многие безоговорочно согласятся со словами «и ненавидь врага твоего». По этим правилам живет мир. Порою ненависть выплескивается в такой мере, что нам становится страшно. Но мир не знает Бога. А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожалению, мы тоже порой живем по тем же принципам, что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное добро. А когда встречаем зло, то лучший исход – я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Но чему учит нас текст из первого послания Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Могло ли какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, побудить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет, наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ на эти преступления Бог проявил Свою любовь. Он отдал на крест Своего Сына. На зло, которое мы сделали, Он ответил добром, именуемым в Евангелии благодатью. Какой вывод должен сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 1 Иоанна 4:11. Если мы встречаем зло или неприятности в жизни, то как люди, познавшие Бога, мы должны и даже обязаны ответить добром. Ведь слова «мы должны любить друг друга» — это не рекомендация и не совет, это для нас заповедь, никак не меньше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 7-8. Если мы отвечаем на зло добром, то мы рождены от Него и знаем Бога. Если так не поступаем, то, скорее всего, мы не рождены от Бога и не знаем Его, и не иначе.
3: Эссе. Ирина Орлова. История моей любви. Однажды я влюбилась. Я и сейчас отчетливо помню, как это было. Я прежде никогда в жизни не встречала человека, подобного ему. Он был совсем не похож на остальных. Чуткий, заботливый, сострадательный. Сначала мне показалось, что такой человек, как он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала его, тем больше понимала, что в нем нет ни капли гордыни. Он никогда не стремился быть первым, и хотя друзья боготворили его, он никогда не пользовался расположением. Напротив, вел себя так, будто всем должен. Он был не богат, да никогда и не стремился к богатству. Он не искал и не завоевывал славы. Однако ему было просто необходимо знать, что я верю в него. Он был настолько умен, что иногда мне даже казалось, что я не понимаю его. Но проходило время, и все, что он говорил, становилось для меня настолько отчетливо ясным, что я улыбалась сама себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу. У него была необыкновенная черта характера — видеть в людях хорошее. Во всех людях, в каждом отдельном человеке.
5: даже в тех, кто, как мне казалось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он нет. Напротив, он относился к ним с таким состраданием, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось это не сразу, но у меня постепенно стало получаться смотреть на людей, не замечая их недостатков. Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой проведенной вместе минуты обретаешь что-то ценное и делаешься чище, лучше. Он видел людей насквозь. И иногда мне даже казалось, что он может читать их мысли. У него было много друзей, у него было много врагов. Он всегда пытался помочь, никогда не отворачивался, не уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень часто уставал. Он был нежным и очень любил детей.

пропадет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески, а Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они его друзья, но Христос сказал им «Вы друзья мои» Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь — это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ, то есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о своих творениях. Псалом 103 – это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим» – Псалом 103:31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес к которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение. Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души – объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет мир».

милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» — спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. «От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. Когда природа лежала внизу, грудой хаотично нагроможденных атомов, и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос: „Поднимись, ты не мертвая“. Тогда холодное, горячее, влажное и сухое все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка — это одновременное выражение, источник удовольствия, а самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие — это удовольствие любви. Ад — это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие святой любви. Земля — это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви. Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога — это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви — это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость — это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. «Ты — скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет. В глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе». Герхард Терстеген.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.

Евангелие от Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос,
неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Присем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет,

это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Евангелие от Иоанна, глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня,

не Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали Ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали Ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии.
вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Одной из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

туман клубится, словно облака, на черные поля спускается. Сухая материнская рука к усталым векам скорбно прикасается. Теперь одна, навеки я осталась. Одна в чужой земле, в чужом краю. Я понесу всю боль и всю усталость туда, туда, на родину мою. И мать стоит печально и сурово, не сломлена всей тяжестью скорбей. И плачут две моавитянки, вдовы ее умерших рано сыновей. Ей кажется, как будто издалека ее зовет и манит край родной. Нет, в этом мире я не одинока. Господь и Бог моих отцов со мной. Поля, поля, здесь прожито в печали и в радости немало долгих лет. Здесь голоса любимых отзвучали, но все же родины милее нет. Она зовет меня, я вижу снова ее просторы, реки и поля. Я нищету и смерть принять готова, а ты прими меня, моя земля. Уходит Орфа, путь ее далек. Ей кажется, как будто там, в тумане, ее зовет и новым счастьем манит едва заметный тусклый огонек. А счастье — огонь неугасимый. Оно не может тускло так светить. Но шепчет Орфа: «О, прости, любимый, ты мертв, а я жива. Мне нужно жить».

О, Руфь, вернись в края родные, вернись туда, где ты росла, где счастье встретила впервые, где ты любимою была. О, Руфь, вернись, еще не поздно уйти за Орфою во след. Смотри, уже алеет грозно в стране неведомый рассвет. И светным днем, и в ночной тишине зовет меня кто-то в дорогу. То голос еще незнакомого мне живого и вечного Бога. Прощайте, прощайте, родные поля. Я с грустью уйду, но без боли. Мне родиной станет другая земля, другое далекое поле. Прощайте, друзья, и обиднита я, меня расставаясь, простите. В далекие, милые сердцу края, как птицу меня отпустите.

качает ветер в поле травы. Рассветом горизонт объят. А на краю земли Маава в молчанье женщины стоят. Всего один лишь шаг, и снова мать обретет родимый край. А дочь уже сказать готова: «Прощай, земля моя, прощай!» И снова тревоги на сердце легли, их тяжести не превозмочь. Но что это там засветилось вдали? То поле Вооза, о, дочь! А поле искрилось зерном золотым, под солнечным светлым дождем. Каким оно кажется близким, родным, пойдем же скорее, пойдем. Когда устанешь на пути, душой измученной до боли, смотри, сияет впереди надежды золотое поле. Там небо встретится с землей, и ты забудешь боль, тревогу. Там счастье, радость и покой, дарованный всесильным Богом. Иди средь тысячи дорог, одну, прямую выбирая. Ты не один, с тобою Бог, открывший людям двери рая.

Летят над Вифлеемом птицы. Еще прольется много слез. Но в этом городе родится Мессия, Царь царей, Христос. Святая эра благодати взойдет невиданной зарей над полем тем, где Руфь когда-то нашла и радость, и покой.

Земля плывет в бездонной темноте. Секунды четко отмеряют время. И так легко довериться мечте. Бессмертно человеческое племя. Бессмертно? Нет, лишь вечная душа болит в груди и рвется в бесконечность. Но на земле приходит смерть, спеша открыть нам дверь, а за порогом — вечность. Прервется вдруг мелькание секунд, час не уйдет, не кончится столетие. Тысячелетия больше не пройдут, не будет времени, а будет вечность. Освободится вечная душа от бренного, стесняющего тела, и новою свободою дыша увидит то, о чем тоскуя пела. Не ведая пространственных преград, душа парит в безудержном полете. И лучше самый высший из наград — сознание, что ты от зла свободен. И чистая, и юная душа вольется вновь в божественное лоно. И бесконечной радостью дыша неизреченное увидит снова. И после долгих мук в плену у зла, в плену у суетных земных мгновений вновь обретет, чего всегда ждала и верила чему, наперекор сомнениям. Душа — дитя небесного Отца, в его любви найдет успокоение, и, восприняв подобие Творца, навек сольется с ним его творением.

час, когда я печали полна, когда сердцу несказанно трудно, обращаюсь с призывом я к вам. Берегите друг друга. Будьте бережны с теми, кто стар, кого круг лет согнул полукругом. Будьте бережны с теми, кто мал. Берегите друг друга. Берегите подросших юнцов в их цветенье и силе упругой. Не топчите прекрасных цветов. Берегите друг друга. Берегите того, кто созрел, кто стал опытным, трезвым и мудрым. Не завысить его бы предел. Берегите друг друга. Мы не ведаем, выпадет кто раньше всех из житейского круга. Так приблизьте друг к другу плечо. Берегите друг друга. Бог любви полноту нам явил, благодать Его к нашим услугам. Как Христос своих в мире хранил. Берегите друг друга.

Неважно, как ты будешь начинать, какие совершишь дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся, конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последний днем печальным. Без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук и на живых смотреть не будешь скорбно, и все поймут, кто был твой лучший друг, а ты им скажешь: «Слава Богу, скоро!» Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы. Не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небеса к Иисусу. Ты скажешь: «Я иду, встречай, мой Бог!» И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечность сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей! О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез. По-христиански будет пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь этому? Я верю.

6. Если стеснен и нельзя отступать, ты в затруднении, как поступать. Стой, и увидишь, как действует Бог, ведь не однажды тебе Он помог. Бог говорит тебе: «Стой и смотри». А отчаяние шепчет: «Умри». Страх говорит: «Отступи и вернись, не для тебя христианская жизнь». Чувства кричат: «Скоро кончится день, действуй, стоять в ожидании – лень». Бог говорит тебе: «Остановись, силой моей для борьбы обновись». Самонадеянность скажет: «Иди, и чудеса тебя ждут впереди». Вере же нужен лишь голос простой. Словно приказ звучит Божие: «Стой!» Лучше послушаться, чтоб не страдать. Бог не заставит тебя долго ждать. Как Моисей приказание жди, скажет тебе: «А теперь ты иди».

Отдых. Отдохнуть с друзьями вместе мы собрались раз в полгода. Не могли одно учесть мы, что испортится погода. Небо брызгалось водою, гром ругался из-за тучи, ветер гнался за волною. Отдых всем казался скучным, разговор неинтересным, шутки глупыми и злыми. Мир казался душным, тесным, словно лес непроходимый. В проводах сверкали искры, ветер нес песок и камни. Только дождь, сердитый, быстро полоскал пустые скамьи. Торопился и потел он, сделать все старался чистым. Парк и речка опустели, разогнал домой туристов. А когда рассыпал тучи, вытер слезы, улыбнулся, птичий хор ручьям созвучный к спевке утренней вернулся. Мир вокруг стал интересным, речка глубже, небо выше, стало всем совсем не тесно под одной зеленой крышей. Мы играли, песни пели, ноги мокрые сушили, разговор вели мы честный, как мы Господу служили. Нас как будто подменили, с облегчением вздохнули, про обиды мы забыли, все чудесно отдохнули.

пастырь добрый. Псалом 22, 4 стих. Ты купил меня своими ранами. С детства этим истинам научено. Под твоей надежною охраною к посоху и жезлу я приучена. Ты со мной, когда иду долиною, что пугает тенью, смертью крестною. Ты со мной идешь дорогу длинную, не боюсь, она тебе известная. Но когда в своем непослушании уклоняюсь от пути в беспечности, тогда, Боже, верный обещанию, накажи, но доведи до вечности. Если где-то фальшь я не заметила, на дешевку променяла ценности, если цели я себе наметила, что на деле состоят из бренности, если нет уже былого рвения и на плач хвала моя похожа, может быть, кому-то преткновением послужила, не заметив, Боже. Жизнь земная выглядит скитанием, значит, допускаю согрешения. Обличай меня, пока не стану я на пути к победе, к освящению, чтобы сердцем и руками чистыми я могла к Тебе, Иисус, приблизиться, быть поклонницею в духе, истине, не превозноситься, но унизиться. Быть сосудом нужным в Доме Божьем, годной для Тебя к употреблению, не подделкой жалкой, не пригожею, разве что в огонь, на истребление. Для Тебя хочу совершать деяния с песней и победным шествием, сохраняя чистым одеяние, быть готовой встретить день пришествия.

чудо. В своем спасенье я вижу чудо. В том, что на небе я с Богом буду, что я живая, что не погибла. Мне в новой жизни большая прибыль. Сменил на ризы моей одежды, вместо печали дал мне надежду. Он отчаяние сменил на радость, с ним я имею общенье сладость. Снял равнодушье, убрал беспечность, и чёлн мой малый направил в вечность. Зажёг мне душу небесным светом, теперь другим я скажу об этом. Он охраняет меня средь битвы и отвечает мне на молитвы. Дает здоровье и хлеб насущный. Бог сильный, крепкий и всемогущий. О самом главном сказать мне надо. Всем победившим Он даст награду. Теперь вам ясно, как очень много имеют люди, поверив в Бога.

Смотрите выше. В жизни нашей скорби хлещут волнами, то гремят грозой над головой, зло швыряют в нас горстями полными, и молитву глушит ветровой. Поднимите выше свои головы, для уверовавших избавленье есть. На Христа взгляните вы по-новому, Он за нас пошел страдать на крест. Не до крови мы еще сражаемся, хотя все устали от войны. Если верой выше поднимаемся, входим в царство мира, тишины. В царстве том душе прекрасно дышится, там нет бури, грома и дождя. Неземного хора песня слышится. Поднимайте голову, друзья!

— спросит Бог. Серым дымом небо занавешено, рядом горе и сражений гул. Мир к погибели стремится бешено, ненависти, зла, вражды разгул. Невозможно посчитать потери нам, невозможно зло остановить. К душам тем, кто без Христа потерянным, надо бы заботу проявить. Мы же с вами в этом мире шествуем, получив от царствия ключи. Верим, что грядет его пришествие. Почему же мы о том молчим? Где же вы, о где же вы, носители истины, спасенья и добра? Мы сидим, забыв слова Учителя, или молчим, как Петр у костра? Почему же нас беда не трогает? Кто из нас ответит на вопрос, почему мы не идем дорогами теми, где и нас нашел Христос? Обещали быть за правду смелыми, светом или солью для земли. Спросит Бог за то, что мы не сделали. Скольких ко Христу не привели?

неповторимым языком земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнесть, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде. Иисус Христос во мне живет. И в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира, Боже, я духом святости Твоим. И если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно. Но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 8. Человек с соломой. Когда дети немного отдохнули, истолкователь повел их показать его замечательную картину «Добрый пастырь». Даже маленькой невинности было понятно, как маленькая овечка заблудилась в горах и была в большой опасности до тех пор, пока добрый пастырь нашел ее и взял ее к себе на руки. После этого добрый хозяин повел своих маленьких гостей в скучную темную комнату, в которой работал человек. Он был очень занят и выглядел очень несчастным. Пол комнаты был усыпан соломой и мелкими палочками. В руках этот человек держал грабли, которыми он старался сгрести весь этот мусор в кучу. Он даже не взглянул, когда истолкователь открыл дверь, и, казалось, его ничто на свете не интересует, кроме этих палочек и соломы. «Для чего он их собирает?» — спросил Матфей. «Он думает, что они что-то стоят», — ответил истолкователь. «Он служит злому принцу уже долгое время и верит, что однажды среди этих мятых соломинок он найдет настоящее сокровище. Царь очень жалеет его и каждый день посылает своих слуг, которые предлагают ему золотую корону вместо соломы». И истолкователь показал вверх. Дети, задрав головы, увидели прямо над ними в воздухе красивого ангела, держащего яркую золотую корону. «Но ведь он ее не видит!» — воскликнула Милость. «Нет», — ответил истолкователь, — «он не смотрит вверх». Слезы выступили на глазах Христианы. «Я была точно такая же, как и он», — сказала она. «Я совсем не интересовалась царем и его городом. Неужели он никогда не взглянет вверх?» — спросил Иаков. А Иосиф добавил, — «Как долго ангел будет ждать его? Этого я вам не могу сказать», — сказал истолкователь. «Царь очень милостив и долго терпелив. Но человек так уверен, что найдет свое сокровище в мусоре, я даже и не знаю, послушает ли он когда-нибудь голос ангела». Они пошли в сад, в котором клумбы и обочины были усыпаны цветами. Истолкователь сказал, что царские слуги похожи на цветы. Некоторые растения высокие, величественные, и никто не пройдет мимо, чтобы не заметить, какие они красивые. Другие тоненькие, и цветы их не имеют такой яркой окраски. Но они обладают приятным запахом. Но садовник любит все свои цветы и сажает каждый из них в отдельности на свое определенное место. «Точно так же, — продолжал истолкователь, — царь любит всех своих детей и для каждого из них приготовил место в царстве своем. Некоторые должны выполнять очень тяжелую и важную работу, а у других работа очень простая. Но ни один, даже самый маленький цветочек, не забыт». «Маргаритки очень милые цветы, — сказала Милость, — да и фиалочки тоже. Они такие красивые!» «Да, — сказал истолкователь, — но ведь мы любим фиалки точно так же, как и розы. Дети тоже могут быть такими же кроткими, как маргаритки, и такими же приятными, как фиалки. Царь наблюдает за ними и любит их. По мере того, как садилось солнце, начинало темнеть. Время было ужинать. Истолкователь старался быть с детьми и разговаривал с ними так сердечно. Он расспрашивал Христиану о их старом доме и даже заставил маленькую застенчивую Милость рассказать о том, как она узнала о царском письме и как решилась стать на путь пилигрима. Глава 9. Великодушный. Утром маленьких пилигримов разбудили лучи восходящего солнца. Они быстро встали, оделись и были готовы продолжать свое путешествие. Но когда они спустились вниз, истолкователь позвал к себе их опять и сказал, Одежда, которая на вас сейчас, совсем не годится для путешествия. Мы должны выдать вам новую из царской сокровищницы. Христиана покраснела и сказала: «Извините, я выстирала и отремонтировала все, но я знаю, что она все равно не новая». «Ты сделала все, что могла», — ответил истолкователь ласково. «Но если бы она была даже новой и чистой, она все равно не годилась бы для путешествия. Царские путешественники не должны носить одежды, которая была изготовлена в городах злого принца. Наш дорогой царевич приготовил белую одежду для всех своих детей. И царь не примет вас ни в какой другой одежде. Когда маленький христианин шел в небесный город, помните, как ангелы встретили его у креста и одели его в белые одежды? Христиана, милость, мальчики и даже маленькая невинность все получили белоснежную одежду, на которой не было ни единого пятнышка. И когда они смотрели друг на друга, у них появилась даже тревога. Если дорога окажется длинной и трудной, как же они смогут сохранить эту одежду чистой? Иаков с Иосифом стояли, пристально разглядывая свои белоснежные костюмы. «Мы никогда больше не сможем играть», — печально проговорили они. Истолкователь улыбнулся и прижал мальчиков к себе. «Не бойтесь», — сказал он, — «царь хочет видеть своих детей веселыми и счастливыми. Ваша одежда не будет испачкана до тех пор, пока вы не поссоритесь при вашей игре или будете непослушными. Вы можете бегать столько, сколько хотите, если только не уйдете с царского пути». Христиана и милость смотрели друг на друга со слезами на глазах. «Какой царь добрый!» — сказала Христиана, а бедная милость не могла выговорить ни слова. Все это время она была под страхом, потому что вошла в узкие ворота без приглашения царя. А теперь, когда она была одета в одежды из его сокровищницы, она чувствовала, что она настоящий пилигрим, и готова была заплакать от радости. Когда они были готовы выходить из дома, истолкователь позвал одного из своих слуг по имени Великодушный и сказал ему: «Ты должен проводить этих детей до прекрасного дворца и позаботься, чтобы ни один из царских врагов не мог приблизиться, чтобы повредить или напугать их». Великодушный был высокий, симпатичный молодой человек, немного старше Христианы, но на нем были блестящие доспехи. На боку был меч, и дети сразу почувствовали себя увереннее, потому что он мог защитить их в случае опасности. Невинность, видя его смелое, доброе лицо, протянула к нему свои ручки, и он взял ее у Христианы, сказав: «Давай, я ее немножко понесу, а потом она сможет бежать по траве сама, пока устанет». Истолкователь с детьми подошел к дверям и наблюдали, как маленькая группа удалялась. Великодушный нес невинность, а Яков с Иосифом, взявшись за руки, серьезно следовали за ним. Потом шли Христиана с милостью, и позади всех шел Матфей. Голова у него сильно болела, но он решил никому ничего не говорить. Фрукты, которые он ел вчера, были отравлены и совершали свое пагубное действие. Но неразумный мальчик не хотел ни с кем делиться о том, как ему было плохо. Он вяло шел позади Христианы в надежде, что прекрасный дворец не так уж далеко. Глава 10. Отдых у креста. Еще до того, как день стал знойным, пилигримы подошли ко кресту, где Великодушный предложил им передохнуть. Они все сели на траву, и он рассказал им, как бремя маленького христианина свалилось с его плеч на этом самом месте. Христиана стала расспрашивать его о царевиче и обо всем, что он сделал для своих последователей. Великодушный очень любил царевича и с удовольствием говорил о нем. Время прошло очень быстро, и дети нехотя оставили это тихое местечко. Не очень далеко от креста они увидели печальный вид. Помните, как маленький христианин пытался разбудить трех мальчиков, которые уснули на обочине, а ноги их были спутаны железными оковами? Вы знаете, что они не послушали его, и он вынужден был оставить их. Через время они проснулись, но даже и не подумали, чтобы освободиться от оков, потому что не хотели продолжать свое путешествие. Весь день они просидели у дороги, ничем не занимаясь, кроме как стараясь воспрепятствовать царским пилигримам идти дальше. Они заговаривали с ними и предлагали им не ходить дальше. В конце концов, они наделали столько зла, что царь не стал их терпеть дольше и приказал предать их смерти. Тела их повесили на цепях, и проходящие пилигримы могли видеть их и взять для себя урок из их печальной судьбы. Великодушный не позволил маленькой невинности посмотреть на эти мертвые тела, потому что она была слишком маленькой, чтобы понять, насколько испорчены были эти три мальчика. Другие дети видели их и сразу стали спрашивать, что они сделали. Великодушный рассказал им всю печальную историю. И Христиана сказала: «Как я рада, что они не возвратили маленького христианина!» «Я тоже поддержала милость, и я думаю, что это очень правильно, что их убили. Если бы они продолжали жить, и мы должны были бы совершать наше путешествие самостоятельно, то они бы напали на нас или испугали». Дорога привела детей к горе затруднений, и великодушный показал им два пути, которые сделал злой принц. Один из них вел в лес, а другой — в темные горы. «Лицемер и формалист заблудились здесь», — сказал он, в то время, когда маленький христианин взбирался на гору. С тех пор царь послал своих людей, чтобы через эти проходы протянули цепи, чтобы его пилигримы знали, что это опасные пути. Но вы знаете, многие пилигримы такие неразумные, что не обращают никакого внимания на цепи и идут этими путями, потому что они выглядят легкими. Но в конце они оказываются в ловушке. Прямо у подножия холма, рядом с царской дорогой, протекал ручей чистой воды. Великодушный указал на него детям, которые очень хотели пить после долгого жаркого дня. Вода текла в небольшой пруд, и когда проходил христианин, то этот пруд был чистым, как кристалл. Но кто-то из слуг злого принца, которые искали, чтобы плохого можно было бы сделать, нашли этот пруд и злорадной мыслью испортить его так и сделали. Они стали топтать обочину пруда до тех пор, пока земля не посыпалась в воду, и вода стала мутной и непригодной для питья. Они делали это каждый раз, когда проходили мимо. Когда же великодушный привел свою маленькую группу пилигримов к ручейку, он нашел его в печальном состоянии. Христиана, когда паковалась, положила в сумочку маленькую кружку, и теперь она оказалась так кстати. Великодушный сказал, чтобы набрали в нее воды и дали несколько минут отстояться, пока осядет песок и глина. Вода на самом деле стала чистой и прозрачной, так что они скоро все напились и почувствовали себя освеженными. Глава 11. Гора затруднений. Тропинка, ведущая в гору, была довольно трудной. Великодушный нес невинность, а дети, помогая друг другу, шли как могли. Тропинка была размыта дождями, вся в ухабинах и острых камнях. Солнце немилосердно жгло их своими лучами, так что с большим трудом они поднимались вверх. Неожиданно милость воскликнула: «Ах, какая ужасная гора! Я не в состоянии сделать больше ни шагу! Давайте хоть немножко передохнем!» Иосиф, услышав слова милости, стал плакать. Хотя он и старался изо всех сил взбираться на гору и показать, что он смелый мальчик. Он падал уже много раз, его коленки и руки были в синяках и ссадинах. Если даже милость устала, — подумал он, — тогда мне простительно быть усталым. Его усталое маленькое сердечко еле билось, и слезы быстро побежали по его щекам. «Нам нельзя здесь останавливаться», — сказал великодушный. «Мы совсем рядышком с беседкой, которую царь построил здесь для отдыха своим усталым пилигримам. Иосиф, ты плачешь? Подойди ко мне, мой мальчик, и держись за мою руку. Ты очень мужественно взбирался, и сейчас, когда самое тяжелое позади, ты не должен плакать». Иосифу стало легче, когда он услышал слова великодушного. Он быстро вытер глаза и ухватился своей ручкой за мужественную руку своего доброго проводника. Теперь стало легче, и он проворно зашагал. Через несколько минут показалась долгожданная беседка. Дети радостно направились к ней. «Ох, — сказала милость, — как здорово отдыхать, когда сильно устанешь! Как хорошо сделал царь, что установил эту прохладную, тенистую беседку для своих пилигримов! Наш царевич, — сказал великодушный, — сам проходил этот путь, поэтому он хорошо знает, как это трудно и как пилигримы нуждаются в месте отдыха». Затем, сев между Иосифом и Иаковом, он стал расспрашивать их, как им нравится путешествие. «Я был совсем разочарован, — сказал Иосиф, — но большое тебе спасибо, что ты помог мне. А я думаю, что лучше я буду взбираться вверх к царскому городу, — сказал Иаков, — чем вниз к стране злого принца». «Правильно, — сказал великодушный, — и когда вы достигнете царского города, вы забудете о всех трудностях, которые встречались вам на вашем пути». «Не хотели бы вы перекусить, пока сидите?» — предложила Христиана. «Истолкователь дал мне сушеные фрукты и сотового меду». Она раскрыла маленькую корзиночку и распределила между всеми ее содержимое. Великодушный, однако же, отказался от своей части, сказав, что скоро пойдет домой, где для него приготовлено достаточно пищи. А они пилигримы, поэтому им необходимо употреблять все, что для них предложено. Глава 12. Царская беседка. Маленькие пилигримы спокойно сидели в царской беседке, жуя сушеные фрукты и тихонько переговариваясь, а великодушный стоял в дверях и наблюдал за ними. «Нам нельзя здесь долго задерживаться, — неожиданно сказал он, — потому что нам предстоит еще довольно долгий путь, а солнышко уже пошло к закату». Иаков с Иосифом тут же вскочили и взялись за руки. Храбрость их вернулась, и они перешептывались между собой, что если бы они даже остались одни, то им было бы не страшно теперь. Великодушный говорит, что царь очень хороший. «Да мы и сами знаем, что он заботился о маленьком крестьянине, — сказал Иосиф. «Да, — ответил Иаков, — и еще если мы будем любить его, то он никому не позволит обидеть нас. Я думаю, что мы не должны больше испытывать никакого страха». Когда Христиана увидела, что ее маленькие братья так быстро готовы, она поспешила тоже. Добрый истолкователь дал ей также и фляжку со освежительным напитком. И не успели они еще далеко уйти, как она обнаружила, что забыла свою фляжку в беседке. Иаков побежал обратно, чтобы принести ее, и пока они ждали его, милость сказала: «А не здесь ли христианин забыл свой свиток? Похоже, что это забывчивое место». Великодушно улыбнулся, а Христиана спросила его: «Почему пилигримы забывают свои вещи в этой беседке?» «Я помню, — сказала она, — я слышала о других пилигримах, что они тоже должны были возвращаться за чем-нибудь, что они забыли там». «Все это потому, — ответил великодушный, — что они беспечные. Они сильно устают от тяжелого подъема в гору, а отдых расслабляет их. Они чувствуют себя очень удобно и счастливо, поэтому они остаются там дольше, чем положено. Или засыпают, как это случилось с маленьким христианином. Затем они очень торопятся и почти наверняка что-нибудь теряют или забывают». Иаков скоро вернулся с фляжкой, и маленькие пилигримы стали продолжать свой подъем, пока не дошли до места, где недоверчивый и боязливый встретили христианина, и стали пугать его львом. Оба неразумные мальчика были скоро задержаны царским слугой и наказаны. А на обочине положили камень, на котором были написаны слова предупреждения, чтобы царские пилигримы не слушали того, кто бы старался доказать, что царский путь слишком тяжелый и опасный. «Но ведь есть же львы на пути, не так ли?» — спросил Иосиф. «Есть», — ответил великодушный. «Но их не следует никому бояться». Иосиф посмотрел на своего брата, и оба мальчика крепче сжали руки друг другу. «Я не думаю, что я бы хотел встретиться со львами», — шепнул Иаков. «Ведь они же могут быть очень злые. Давай-ка лучше держаться поближе к великодушному». Солнышко село, и с каждой минуты тени становились все длиннее. Львы не спали. Когда дети подошли довольно близко, их рев был страшен. Маленькие, бедные Иаков с Иосифом задрожали от страха и спрятались за великодушным, который приготовил свой меч и держал его в руке, готовый пустить его в ход, если львы подадутся вперед. Громадные звери были прикованы цепями, но проход между ними был очень узким, так что злые твари иногда пытались достать пилигримов, которые проходили между ними. Глава 13. Зловещий великан и львы. Великодушный, не видя мальчиков, оглянулся, чтобы узнать, что с ними случилось. «Нет, так не пойдет», — сказал он. «Вы смело бежали, пока не было опасности. А теперь вы прячетесь из страха от львов? Вы должны научиться доверяться царю. И тогда вы не будете так бояться». Но все дети были перепуганы, и даже Христиана была очень рада, что великодушный был с ними. Он выглядел таким сильным и смелым. «Я не представляю, что бы мы делали, — сказала Милость, — если бы с нами не было надежного проводника». «Ой, смотрите! — неожиданно воскликнула она. — За львами стоит ужасный великан!» Имя великана было Зловещий, и он построил себе дом рядом с царским путем. Он выдрессировал львов, чтобы они его слушались. Часто он приходил, чтобы накормить их и напугать пилигримов.

и я не дам вам здесь пройти. Львы мои достаточно свирепые, и они могут растерзать вас в куски». Христиана посмотрела вперед и заметила, что тропинка вся была заросшая травой. Великан, по-видимому, отпугивал пилигримов, и едва ли кто решался пройти этим путем. Они забывали, что царь заботится о них. И тут Христиана вспомнила о том, что говорила ей мудрость, прежде чем она вышла из дома. И неожиданно она закричала: «Хотя мы и дети, но мы не боимся. Наш царь наблюдает за нами и проведет нас даже мимо львов». Когда великан услышал слова Христианы и, оглянувшись, увидел, что это всего-навсего маленькая девочка, он расхохотался и сказал, что она ни шагу больше не сделает к небесному городу, потому что он со своими львами уничтожит ее и ее компаньонов. Христиана сильнее прижала к себе маленькую невинность, которая, в свою очередь, прижалась к ней, боясь поднять глаза. Мальчики плакали. Даже Матфей, который ни разу не чувствовал себя ни смелым, ни счастливым с тех пор, как поел плодов из сада злого принца. Однако же великодушный продолжал идти вперед, а дети робко следовали за ним. В темноте доспехи его сияли очень ярко, меч его блеснул неожиданно в воздухе, и великан отступил на несколько шагов. «Ты надеешься убить меня?» — закричал он. «Путь этот принадлежит царю», — сказал великодушный. «Если хочешь, можешь защищаться. А если ты не дашь возможности этим детям пройти, я буду драться». Глава 14. Наблюдатель принимает детей. Когда великодушный поднял свой меч, чтобы ударить второй раз, великан нагнулся, чтобы отпустить львов, но прежде чем он успел что-либо сделать, острый меч разрубил его шлем, и он так и рухнул на колени. Он попробовал встать опять, но царь помог своему молодому смелому воину, и после недолгих страданий ужасный великан был мертв у ног великодушного. После этого великодушный оглянулся, чтобы найти детей. Милость сокрыла свое лицо, а Христиана наблюдала ход битвы. Хотя, когда великан корчился от боли, она не могла удержаться от дрожи. Великодушный подал ей руку. «Пойдем», — сказал он, — «опасности больше нет. Держись ко мне поближе, и львы не причинят тебе вреда. Хозяин их погиб, и они побоятся нападать на кого-нибудь». Дети видели, что львы прижались к земле и торопились скорее пройти между ними. Великодушный направился к воротам прекрасного дворца. Наблюдатель, который был швейцаром, выглянул в окно и спросил: «Кто там?» «Это я», — ответил великодушный. Наблюдатель знал его голос и, взяв свой фонарик, быстро вышел к воротам и открыл их. «Как же это так, что вы так поздно?» — спросил он. «Я привел маленьких пилигримов из дома истолкователя», — ответил великодушный. «Мы должны были быть здесь раньше, но нас встретил великан, который хотел вернуть нас обратно. Но царь помог нам, и я убил его». «Как я рад, что его больше нет», — сказал наблюдатель, «потому что он причинял нам столько неприятностей. Заходите, пожалуйста, и отдохните здесь». «Нет», — ответил великодушный, — «уже поздно. А мой хозяин ожидает меня домой сегодня». «Ах», — сказала Христиана, — «как же мы сможем дойти до небесного города, если ты не пойдешь с нами?» «Конечно», — подтвердила милость, — «ведь на пути столько опасностей, а у нас нет сил, чтобы бороться с великанами и дикими зверями». Матфей с Иосифом боялись проронить слово, а маленький Иаков подошел вплотную к великодушному и взял его за руку, говоря: «Пожалуйста, пойдем с нами до конца». «Я с удовольствием пойду с вами», — ответил великодушный. «Но вначале я должен спросить разрешение у моего хозяина. Вам надо было самим попросить его об этом сегодня утром, когда мы все сидели вместе. Я должен вернуться сейчас же, но я передам ему вашу просьбу, и, может быть, он позволит мне вернуться к вам». И так он пожелал им спокойной ночи и тут же скрылся из виду, потому что было уже совсем темно. Затем наблюдатель обратился

0: появился Кристиане и спросил ее, кто она и откуда. Кристиана рассказала ему, и он обрадовался, когда узнал, что христианин был ее другом. Всем во дворце понравился маленький мальчик, и они не забыли его печали о христиане. Наблюдатель позвонил в колокольчик, и служанка, которая ответила на его зов, быстро вернулась во дворец с его поручением. Через некоторое время благоразумие со своими сестрами вышли пригласить своих новых гостей. Осторожности дома не было, потому что она ушла в другое место по поручению царя. Но ее три дочери остались на хозяйстве, и они со всем радушием приняли Христиану и ее попутчиков. Глава 15. Милости приснился сон. «Ужин подан», — сказала благоразумие, проводя детей через большой зал. «И мы постараемся не утомлять вас разговорами сегодня. Вы должны хорошо отдохнуть, а завтра вы нам расскажете о вашем путешествии». Вид у нее был очень приятный, и она так ласково разговаривала, что Христиана даже осмелилась спросить. «Я не знаю, будет ли это хорошо с моей стороны, но не позволите ли вы нам спать в той самой комнате, где ночевал маленький христианин? Нам всем будет очень приятно». Благоразумие ответила, что эта комната свободная, и она с удовольствием предоставит ее им. «Из нее есть еще одна маленькая комнатка, в которой могут спать мальчики». Христиана и Милость долго лежали с открытыми глазами, вспоминая все, что произошло с ними с тех пор, как они ушли из города разрушения. «Я совсем не представляла», — сказала Христиана, «когда маленький христианин рассказывал мне о царе, что я сама когда-нибудь стану на этот путь». «И, конечно же», — продолжала Милость, «ты не мечтала, что когда-нибудь будешь в этом огромном дворце и спать в той самой комнате, в которой спал христианин». «Он был хороший мальчик», — опять заговорила Христиана, «и я любила его как своего родного братика. И мне было так грустно, когда мне сказали, что он ушел навсегда. Но теперь я счастлива, потому что я знаю, что он находится вместе с царем, и когда-нибудь я снова встречу его в чудном небесном городе». «Послушай», — прошептала Милость, «слышишь звуки музыки?» «Да». «Точно, и пение такое нежное! Ты когда-нибудь слышала что-либо подобное?» Дети замолчали и молча лежали и слушали, пока в зале дворца царские служители воспевали ему хвалу, прежде чем идти на отдых. Маленькая невинность заснула у сестры на руках, и когда музыка смолкла, Христиана и Милость прошептали «спокойной ночи» друг другу и закрыли глаза. Они чувствовали себя такими счастливыми, как никогда раньше. Утром Христиана сказала, «Ты знаешь, ты смеялась во сне. Что тебе приснилось?» Глаза Милости заблестели при этих словах. «Ах, какой это был чудесный сон! Ну неужели я в самом деле смеялась? Ну, конечно же, ты даже разбудила меня. Что это был за сон?» «Ой, я видела, как я сидела совсем одна и плакала от того, что я такая несчастная. Несколько детей подошли ко мне и стали спрашивать, о чем я плачу. Некоторые из них стали надо мной смеяться и толкать меня. От этого я стала плакать еще сильнее. Я подняла глаза и вдруг увидела прекрасного ангела с нежными белыми крыльями. Он подлетел прямо ко мне и сказал, «Милость, почему ты плачешь?» Я ответила ему, что я чувствую себя очень несчастной. Он так дружелюбно говорил со мной, вытер слезы с моих глаз и дал мне платье, которое было из золота и серебра. На голову он надел корону, затем взял меня за руку, и мы пошли. Шли мы долго, пока подошли к золотым воротам. Там ангел постучал, и ворота отворились. Он ввел меня через них и привел к трону, на котором сидел царь. «Ах, Христиана! Его вид был такой добрый и милосердный! Я ни чуточки не испытывала никакого страха!» А он протянул ко мне свою руку со словами «Добро пожаловать, милое дитя!» Все вокруг ярко мерцало, как будто звездочки ночью, и мне кажется, что я видела маленького христианина и проснулась. Неужели я в самом деле смеялась? Конечно, но это и не удивительно, когда ты видела такой приятный сон. А теперь я думаю, что нам уже пора вставать и, наверное, будить мальчиков. Глава 16. Приятные дни. «Маленький христианин был здесь дольше, чем одну ночь», — сказала Милость, пока они одевались. «Если благоразумие пригласит нас, что ты скажешь?» «Она такая приятная, я бы с удовольствием подружилась с ней и с ее хорошенькими сестрами». «Посмотрим, что они нам предложат», — ответила Христиана. «Вполне возможно, что все пилигримы остаются здесь на несколько дней». После завтрака все три сестры собрались вокруг их новых гостей. И неожиданно благоразумие сказала: «Мы бы хотели, чтобы вы пожили с нами некоторое время, если вы чувствуете себя здесь свободно». «С удовольствием», — ответила Христиана, — «и мы с радостью побудем с вами». Маленькие пилигримы пробыли целый месяц в прекрасном дворце. За это время произошло много различных событий, о которых бы мы хотели рассказать. Благоразумие и ее сестры были очень внимательны. Иногда благоразумие подзывало к себе трех мальчиков и задавало им вопросы, узнать, что они знают. Христиана рассказывала им о царе и о его сыне, и ей было очень приятно, что они отвечали правильно. «Вы должны стараться запомнить все, чему вас учит ваша сестра», — сказала благоразумие. «И когда взрослые рассуждают о святых вещах, вы без стеснения можете слушать, чтобы вам лучше узнать о царе и его благодати. Не забудьте также, что цветы и птички и все прекрасное, что окружает вас, создано царем. Вы можете извлекать уроки из всего. Даже от скромной маргаритки вы можете взять хороший урок. Или от мельчайшего насекомого. Вы все любите читать», — продолжала она. «Это хорошо. Но знайте, что никогда в жизни вы не найдете лучшей книги, чем царская книга, та самая, которую маленький христианин так любил. В ней есть истории для маленьких детей и мудрые изречения для старцев. И чем больше вы будете читать ее, тем больше вы полюбите ее, потому что она научит вас, как можно быть верным царским служителем». Недалеко от дворца жил один мальчик, имя которого было Проворный. Он был симпатичный, хорошо воспитанный парень, и благоразумие надеялось, что когда-нибудь он станет настоящим царским слугой. Он часто приходил во дворец и разговаривал с ней, но никогда ей не удавалось убедить его оставить его беззаботный путь и стать пилигримом. Всегда он отговаривался тем, что был очень занят, но когда-нибудь найдет время, чтобы начать путешествие. Прошла неделя с тех пор, как маленькие пилигримы остановились в прекрасном дворце. И вот Проворный опять появился там утром, как обычно. Милость была очень миловидной, и когда Проворный заговорил с ней, он подумал, что она самое прекрасное существо, которое он когда-либо встречал. Он пригласил ее с собой познакомиться с его братьями и сестрами. Но Милость отказалась, сказав, что у нее много работы, потому что не думала, что благоразумие одобрило бы ее уход из дома. Проворный сам был деловым человеком, и поэтому ее трудолюбие не остановило его. И он стал приходить во дворец почти каждый день, чтобы поговорить с ней. Милость спросила своих друзей о нем. И они сказали, что он не знает еще, что значит любить царя. Хотя ему и нравится приходить во дворец и проводить время с пилигримами. «Он приятный парень», — сказала Милость. «Но он не будет мне хорошим другом, если он не любит царя». И так, всякий раз, когда он приходил, она тихонько сидела и шила, не обращая на него внимания. Глава 17. Болезнь Матфея. Проворный досадовал на то, что Милость не обращала на него внимания. И однажды он ей сказал: «Ты всегда шьешь?» Милость подняла глаза, улыбнулась и сказала: «Да, у меня нет работы для себя, но всегда так много того, что можно сделать другим». «О, ты, наверное, хорошо зарабатываешь», — сказал он. «Я делаю это не за деньги», — ответила Милость. «Тогда для чего же ты это делаешь?» «Я делаю шью для добродетели, который отдает это другим людям, которые очень бедные».
1: «В самом деле?»
0: — спросил проворный и так удивленно посмотрел на Милость, что она не удержалась от улыбки. Больше он не появлялся в прекрасном дворце, пока пилигримы не ушли. А когда благоразумие спросило его, почему он забыл своих друзей, он ответил, что Милость очень хорошенькая, но делает большие глупости. Однако Милость ничуть не расстроилась от того, что он перестал приходить. «Я не могу хорошо работать, когда он разговаривает со мной», — сказала она. «И я не желаю иметь друзей, которые не служат царю». «Правильно», — сказала благоразумие, поглаживая мягкие волосы девочки. «Тебе все равно придется встречаться с мальчиками и девочками, которые живут беззаботной жизнью, как проворный. Но будет лучше, если не иметь с ними ничего общего». Христиана сильно переживала. Матфей болел все это время, и казалось, что с каждым днем голова его болела все больше. Часто ему было дурно, и он терял сознание. Он едва стоял на ногах. В конце концов, он вынужден был рассказать своей сестре, и Христиана недоумевала, отчего он мог заболеть. Она совершенно забыла о плодах, которые он ел. На следующее утро, когда Христиана зашла, чтобы разбудить его, он не мог подняться совсем. Она торопливо оделась, чтобы спросить благоразумие о том, что делать. Благоразумие тут же послал за доктором, седовласым старцем по имени Опытность. Доктор не замедлил прийти, и Христиана проводила его в комнату к мальчику. Матфей лежал в постели, а Иосиф тихонечко сидел рядом, потому что братья очень любили друг друга. «Что он ел?» — спросил Опытность. «Только то, что и все», — ответила Христиана. Опытность покачал головой. «Он что-то съел отравленное. И если лекарство, которое я дам, не произведет действия, он умрет». Бедная Христиана так переживала, что не могла говорить. Но Иосиф воскликнул: «Он же ел фрукты! Они были на дереве, которое росло в саду злого принца, и Матфей рвал их. Помнишь, ты заставила нас выбросить их?» «И точно», — ответила Христиана. «Я говорила ему не есть, но теперь я вспомнила, что он не послушал меня». «Ну вот», — ответил доктор, — «я же чувствую, что он съел что-то отравленное. А эти фрукты, они хуже, чем что-либо другое, потому что они выросли в саду злого принца». Слезы побежали по щекам Христианы, потому что Матфей лежал на постели такой бледный. И она боялась, что слова доктора исполнятся, и он в самом деле умрет. Когда Опытность увидел, как она испугалась, он ласково заговорил с ней: «Не печалься. У меня есть одно из царских лекарств, и если он не очень много съел фруктов, то оно должно помочь ему».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтоб они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. Ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему